света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей, доколе будешь распинать себя между раем и адом. Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим, не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким, труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас».

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Сергей Семенов. Литературные эскизы. Читает Анвар Либабов.
1: Новое состояние. Анна никак не могла свыкнуться со своим новым состоянием. Молодая, еще недавно она без усталости носилась на работу и с работы, по магазинам. В метро она сама уступала место пожилым и никогда не задумывалась над всем этим. И вот сейчас ей впервые уступили место. Она вначале не поняла, в чем дело, и ее первым желанием было усадить женщину обратно. Но поняв, смутилась и неловко села на краешек сиденья. Легкий румянец покрыл ее щеки. Казалось, что все вокруг смотрят на нее. Впрочем, так оно и было. Многие из стоявших вокруг людей смотрели на нее, но не из любопытства. Они не могли оторвать глаз от красивого, излучающего нежность лица женщины, готовящейся стать матерью. Поезд прибыл на конечную станцию. Вагон опустел, но у всех, соприкоснувшись на миг со счастьем, в душе остался какой-то светлый осадок, который сделал их чище.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Несмотря на большую занятость, Глеб находил время, чтобы побыть с детьми. Он, например, читал им «Теремок» Маршака. Очень часто читал Алексея Константиновича Толстого. К сожалению, в то время не было принято записывать на магнитофон, и мы не записали голоса отца Глеба. Правда, у нас есть записи его проповеди, лекций, интервью, но то, как он читает сказки, записано не было. А он так оригинально читал детям «Петрушку» и «Теремок», что однажды Кирилл пришел к тете Шуре Филиновой, и она стала ему читать, как говорится, обычно, монотонно. А он говорит: «Нет, читать надо не так», и стал показывать ей, как читает папа, в лицах и в действиях.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Есть много звуков в сердце глубине, неясных дум, непетых песней много. Но заглушает вечно их во мне забот немолчных скучная тревога. Тяжел ее непрошенный напор, и сдавна сердце с жизнью боролось. Но жизнь шумит, как вихрь ломит бор, как ропот струй. Так шепчет сердце голос. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: В селе Нижнеломово Рязанской губернии началась страда. Крестьяне выходили в поле с первыми лучами солнца, а возвращались домой только под вечер. У их односельчанки Ефимии Моргачевой, молодой женщины, жившей в деревянном домике рядом с сельской казанской церковью, своего земельного надела не было. Родители ее переселились в Самарскую губернию, а Ефимия не захотела покинуть родное село. Ведь здесь, неподалеку, в селе Сезеново, жил ее духовный наставник, старец Иоанн Сезеновский. Ефимия не представляла своей жизни без его духовного руководства. И родители благословили дочь остаться. Жила она скудно, питалась, чем Господь пошлет, и все время проводила в храме или в келейной молитве. И вот в самый разгар жатвы крестьяне, приходя ранним утром на поле, стали с удивлением замечать – то на одной, то на другой пашне кто-то уже поработал. Можно было подумать, что это сделали воры. Однако сжатая пшеница была сложена тут же, рядом, прямо на поле, аккуратными копнами. Крестьянам оставалось только забрать ее домой. Озадаченные сельчане решили выследить таинственного помощника. В ту же ночь несколько человек остались на поле караулить. Шло время... Вокруг было тихо и темно. Вдруг послышался шорох. Караульные увидели на пашне чей-то силуэт. И тут же над полем словно бы разлился мягкий свет, хотя луны в ту ночь не было. В этом свете крестьяне увидели Ефимию. Она с усердием жала их пшеницу. Когда односельчане выбежали из укрытия, Ефимия сильно смутилась. Она смиренно просила их ничего не говорить остальным, потому что просто хотела помочь и ничего не желала взамен. Однако наутро новость о тайном работнике разнеслась по селу. Бескорыстный поступок Ефимии пробудил к ней всеобщую любовь и уважение. С тех пор крестьяне, чем могли, стали помогать бедной благочестивой женщине. Через несколько лет, в 1853 году, в селе Сезеново Лебедянского уезда, тогда Тамбовской губернии, Ефимия основала женский Иоанно-Казанский монастырь. Приняв постриг с именем Серафима, она стала его первой игуменьей. «Служи ближним, не ожидая награды, и сам Господь вознаградит». Говорила игуменья Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Тимаков.
1: Как радуется глаз, когда встречаешь верующего во Христа добродетельного человека. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иустина Поповича. В нашем земном мире очевидна реальность. Чем меньше Бога в человеке, тем меньше человека в человеке.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века», 1922 год. Летом наша семья из Москвы никуда не выезжала, и я ходил гулять в нескучный сад и дальше на Воробьёвы горы. Путь мой обычно проходил через Донской монастырь. При этом мое внимание привлекали военные, стоявшие у ворот и в воротах. Они охраняли патриарха Тихона, содержавшегося в то время под домашним арестом во флигеле, слева от монастырских ворот. Однажды, проходя к северным воротам, я увидел патриарха, медленно шедшего по стене по направлению к ближайшей башне. Очевидно, это была его прогулка. Стража внимательно следила за ним. Он дошел до башни и стал возвращаться назад. Тут я подошел ближе к стене и сложил ладони рук, прося его благословения. Патриарх увидел меня. Лицо его просияло доброй улыбкой, и он широко и не спеша благословил меня со стены. Военные, молча, не двигаясь с места, смотрели на патриарха и на меня. Они мне ничего не сказали, видимо, потому что я был тогда 16-летним мальчиком. Это благословение всегда свежо в моей памяти, как будто я получил его только сейчас. Патриарх, как живой, стоит перед моими глазами с его сияющей доброй улыбкой, с его приветливым радостным взором из-под нависших седых бровей. Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Июля 1875 года в далекой Греции на святой горе Афон в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре совершался чин поставления в игумены. А в это же время в Успенской церкви города Тулы семья купцов Сушкиных горячо молилась, прося у Господа здравия для афонского монаха Макария. Так звали посвящаемого в игумены, и Сушкиным он был не чужим. Ивану Денисовичу, главе купеческого семейства, монах приходился с сыном, Василию Ивановичу, Ивану Ивановичу и Петру Ивановичу, родным братом. То, что их ближайший родственник стал игуменом монастыря на Афоне, было для глубоко верующих Сушкиных очень важным событием, на которое они, как и подобает христианам, немедленно откликнулись щедрыми пожертвованиями. В том же году Иван Денисович выкупил на Никольской улице в Москве большой участок, где вскоре на его средства была возведена часовня во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Еще один участок Иван Денисович приобрел на улице Большая Полянка. Через несколько лет на нем выросло Афонское Свято-Пантелеимоновское подворье. Строительство церквей, поддержка храмов и монастырей, помощь сиротам и обездоленным были для Сушкиных не менее важной частью жизни, чем их коммерческая деятельность. А по сути, даже бизнес свой они построили так, чтобы он работал на благо ближних. В 1871 году Иван Денисович Сушкин вместе с сыновьями учредил в Туле с помощью собственного капитала общественный банк. Его система была устроена так, что определенный процент со всех вкладов ежемесячно шел на содержание городских приютов, пособия беднякам, стипендии для бедных учащихся и студентов, пожертвования церквям. В этом же году Петр и Иван Сушкины открыли в городе странноприимный дом для неимущих паломников, выделив на это немалую по тем временам сумму – 15 тысяч рублей. Столько же пожертвовали они на содержание Петровской богадельни. Сушкины были активными членами Тульского общества «Милосердие», причем не просто числились в списках, выплачивая обязательные взносы, а по-настоящему участвовали в делах этой крупной благотворительной организации. Петр и Андрей лично инспектировали городские больницы, приюты и училища, чтобы выяснить, в чем нуждаются эти учреждения, а затем оказывали соответствующую финансовую помощь. В своей торговой конторе они принимали людей с прошениями и на каждое обязательно откликались. Большое пожертвование братья Сушкины сделали обществу милосердия на приобретение бесплатных квартир для размещения бедняков, не имеющих собственного крова. Они участвовали в закупках хлеба для раздачи нищим. На Пасху и Рождество финансировали бесплатные праздничные обеды, которые общество организовывало для неимущих граждан. Обеспечивали приданым девиц из бедных семейств, оплачивали тяжелобольным необходимое лечение. Одним словом, неудивительно, что первый игумен русской обители на Афоне, а впоследствии известный афонский старец Макарий Сушкин, произошел именно из этой милосердной, чтящей Божьи заповеди о любви к ближнему семьи. Твердая вера помогла Сушкиным перенести нелегкое испытание. В 1886 году на фоне всеобщего экономического спада общественный банк Сушкиных разорился. Семейство было вынуждено в буквальном смысле начинать все с нуля. Но и обедневшие Сушкины никогда не отказывали голодному в куске хлеба, бесприютному в ночлеге. Такими, милосердными и чуткими, невзирая на жизненные обстоятельства, и сохранила их история для потомков.

Радио «Вера». Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томленья и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Константинополь был одним из самых красивых городов первого тысячелетия. Новая столица Римской империи, построенная по приказу императора Константина Великого, своим величием и мощью поражала воображение современников. Неудивительно, что захватить Константинополь мечтали разные народы. Прежде всего, персы, скифы, а также наши предки, славяне. В 626 году все перечисленные народы объединили силы и напали на византийскую столицу с разных сторон. Началась полномасштабная осада с суши и с моря. Стены города, конечно, были крепкие и высокие, но все пути по подвозу продуктов оказались отрезаны. Жители столицы поняли, что спасти от врагов их может только Господь. В помощь они также призывали великую заступницу людей, Пресвятую Богородицу. Чудесная поддержка не заставила себя долго ждать. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В то непростое время, в начале VII века, во главе Константинопольской церкви находился патриарх Сергий I, человек сложной судьбы. Он добивался преодоления раскола с коптами, армянами и другими христианами Востока. И чтобы преодолеть раскол, Сергий осознанно придумал, ввел учение, которое потом было осуждено как ересь. Но это случилось потом. А вот во время осады Константинополя патриарх Сергий очень желал воодушевить местных жителей и стал для этого ежедневно проводить по городу крестный ход. Во главе шествия всегда несли икону Богородицы. По молитвам людей вдруг начался сильный шторм. Он уничтожил вражеские корабли. Сухопутные силы противника разбежались, потому что увидели над Константинополем огромную величественную женскую фигуру. Помощь Богоматери была очевидна и для константинопольцев, и для их неприятелей. После того, как осада окончилась, патриарх Сергий написал благодарственную молитву, названную по первым словам «Взбранный воеводе». «Взбранный воеводе, победительное, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те рабе твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная». «Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, в брак не вступившая». Патриарх Сергий назвал Богоматерь великой военачальницей не случайно, ведь именно прямое вмешательство Девы Марии позволило константинопольцам выстоять во время тяжелейшей осады.
2: В наши дни взбранный воеводе исполняется в конце вечернего богослужения. Впоследствии эта молитва стала частью большого молитвословия под названием «Акафист». Акафист в честь Богородицы совершается в православных храмах ежегодно в одну из суббот Великого Поста. Во время служения Акафиста молитва «Взбранный воеводе» поется многократно. А теперь давайте послушаем молитву «Взбранный воеводе» в исполнении хора Киево-Печерской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Елена Гвозденко. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Прощенное воскресенье. Тихо, пасмурно. Хлопья запоздалого мартовского снега с изящной неспешностью покрывают асфальт в подпалинах серого льда. Прощенное воскресенье. Тихий праздник. Праздник омовения душ. Если бы хоть на миг скинуть пуды зависти, пустого тщеславия, корысти, игрушек земных, хоть на миг остановиться и посмотреть на щедрое небо, на очистительный снегопад, вдохнуть полной грудью, то зрение обязательно изменится. Можно увидеть огонек света в глазах напротив.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики доброй надежды, молите Бога о нас. Вы, похоронившие все надежды свои ради одной, вы, видевшие, как в прах обращаются надежды на земное, вы, на погребение земных надежд, видевшие слезы многие, вы, слышавшие исповеди о крушении земного и о зловонном пепелище его, вы, давшие распять себя за упование единственное, которое не обратится в прах, могилу и зловоние, вам поклоняемся и молимся. Молите Богу о нас. Видел я ребенка, гнавшегося за птицей с яркими перьями и клювом золотистым. Догнал ребенок птицу, и когда поймал, клюнула его птица, и он заплакал. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, и надежды ваши, и конец ваш таковым будет». Видел я другого ребенка, бежавшего за стайкой весенних бабочек, и когда уже был готов поймать одну, оставил ее и погнался за другой, показавшейся ему более красивой. Сказал я тогда: «Таковы и вы, чада земные, такова и погоня ваша за достижением желаемого. Воистину, погоня эта бесполезна и утомительна. Когда пробьет час смертный, не сможете вспомнить, зачем гнались, и войдете в мир иной с пустыми руками и смятенным сердцем. Сыновья неба тоже в утомительной погоне, но не в бесполезной. И когда встретят они смерть, без труда объяснят, к чему стремились, и войдут в иной мир с чистым сердцем и руками, полными даров. Орел поднебесный, завидев ягненка в поле, спускается с высоты и спрашивает воробьев, сидящих у ягненка на спине: «Видите ли ягненка?» «Нет», — отвечают они, — «не видим». Орлу подобны мученики доброй надежды. Издалека видят они пищу свою и устремляются к ней, в то время как находящиеся вблизи ходят по ней, не замечая. Длителен бег за доброй надеждой, но мужественный решается и бежит, отбрасывая надежды обманчивые, попирая их словно опавшую листву. Многие и многие препятствия преодолевает он, стремясь к своей надежде, и смерть одно из них, и смерть преодолевает он. Мученики доброй надежды, стая голубей белых, хороводом вьющихся вокруг света небесного, молите Бога о нас».

0: Радио «Вера». Нина Джосс. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Уроки счастья. Первый урок счастья преподала мне любимая бабушка. Она умела радоваться жизни. В старости бабушка сильно болела гипертонией, но, едва оправившись от очередного приступа, начинала хлопотать по хозяйству. Шутить и улыбаться, радуясь, что на сей раз пронесло. И можно еще пожить. Примерно за год до бабушкиной смерти я приехала к ней в гости. Был конец весны. Больная 87-летняя старушка вышла во двор подышать свежим воздухом и тут увидела розу. «Розочка расцвела!» – радостно воскликнула бабушка. И лицо ее озарилось такой улыбкой, что разгладились морщинки, а глаза засияли. «Как мало порой надо человеку для счастья!»

0: Я не мог ни убежать, ни защищаться, ведь мне тогда не было и 16. В то время я не знал истинного Бога, и, может, из-за этого получилось так, что я стал рабом в Ирландии вместе с тысячами других подобных мне. Мы воистину заслужили это, ибо изменили и солгали перед Господом, не соблюдали повелений Его, хотя не раз слышали увещевания священников наших, неустанно напоминавших нам о нашем спасении. И, может, потому Он рассеял нас между народами даже до края земли. И теперь среди незнакомого народа, как на ладони, оказалась вся ничтожность моей жизни. И там, в Ирландии, Бог открыл глаза мои к неверию моему. Так что я, хоть и с опозданием, но вспомнил множество своих грехов. И от всего сердца обратился к Господу, который сжалился над юностью моей и неведением моим, и позаботился обо мне прежде, чем я познал Его, и даже прежде, чем я научился отличать зло от добра. Он каждый раз давал мне силы, утешая меня, как отец утешает сына своего».
1: Голоса

Они отыщут друг друга и глядя глаза, глаза, поймут, что этот мир принадлежал им.

и голубине нисходящей лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильна, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.
1: Октябрьским днем 1849 года по улице большого села Сезеново, что в Лебедянском уезде, тогда Тамбовской губернии, шла женщина средних лет, одетая в темное платье и платок. Ее звали Ефимия Моргачева. Здесь, в Сезенове, она занималась устройством Иоанна Казанского монастыря. Без устали Ефимия ходила по близлежащим селам и городам в поисках средств на устройство обители. Многие обеспеченные люди откликались на ее просьбы, и вот уже в монастыре был возведен храм. Теперь нужно было приобрести для него необходимую утварь. За нею Ефимия и отправилась в город Лебедянь. В епархиальной церковной лавке женщина быстро нашла все, что было нужно. Однако обнаружилось, что денег, собранных ею, не хватает. Тогда Ефимия попросила приказчика отложить выбранные предметы, пока она не соберет недостающей суммы. Приказчик согласился. На следующее утро Ефимия вышла из дому, чтобы отправиться на сбор пожертвований. Когда она проходила мимо той самой лавки, приказчик окликнул ее. «Матушка, зайдите, возьмите, что вчера себе отобрать изволили», — сказал он. Ефимия удивленно остановилась. «Как же мне взять? Ведь я еще не расплатилась», — возразила она. Но приказчик уже распахнул перед нею дверь лавки. «Вчера, сразу после вас, зашел сюда незнакомый господин», — рассказывал он, собирая в короб вещи, выбранные Ефимией. Пожилой, седобородый, стал расспрашивать о монастыре. «Тут я про вас рассказал, что крест с Евангелием и прочую утварь для храма у меня приобретаете». Господин и пожелал за все расплатиться. Ефимия перекрестилась. «Слава тебе, Боже!» – тихо произнесла она. Вскоре после этого случая Ефимия приняла монашеский постриг с именем Серафима в устроенной ею обители, где стала игуменьей. «В благих делах сам Господь с нами», — говорила игуменья Серафима Сезеновская, прославленная церковью в чине преподобной.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобная Серафима Сезеновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Часто спрашивают, совместима ли любовь к родине с любовью к Богу. Любовь к своему Отечеству выражается в знании его истории, в уважении традиционных ценностей, в добрых делах на благо страны. Любовь к родине не противоречит любви к Богу, а скорее является следствием ее. Святые монахи Александр Пересвет, Андрей Ослябя, святые благоверные князья Александр Невский и Дмитрий Донской и многие другие своими подвигами подтвердили это. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Люби Отечество земное, оно тебя воспитало, отличило, почтило, всем довольствует. Но особенно люби Отечество небесное, то Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия». Но чтобы быть членами того Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и уважаешь законы земного Отечества.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. Мое знакомство с Оптиной пустынью началось с 1919 года. Я дочь крупных помещиков Полтавской губернии, была на высших курсах в Петербурге, потом перевелась в Москву. Среда, в которой я вращалась, была не церковной. В Петербурге я была вовлечена в оккультизм, а в Москве, разочаровавшись уже в нем, я все-таки жила вне церкви. После смерти родителей и после всяких переживаний в связи с революцией я возвратилась в город Рамны Полтавской губернии. Здесь я встречаюсь со своим теперешним мужем, который мне дает читать некоторые книги духовного содержания. Меня потянуло поехать в Оптину пустынь. Почему я тогда поехала к отцу Анатолию, не знаю. Понятия о старцах я почти не имела. И мне захотелось поехать к старцу, собственно, для того, чтобы вообще на него посмотреть и от него услышать какие-то предсказания будущего. Вместо предсказания будущего пережила радостные минуты покаяния и необыкновенное состояние мира и покорности воле Божьей. Я так расположилась к батюшке, что потом достаточно было вспомнить о нем, чтобы приобрести мирное, светлое состояние духа.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Солнце багровым шаром садилось за горизонт. На пыльной дороге, ведущей в Иерусалим, показались двое усталых путников – молодые мужчина и женщина. В город они вошли через Гефсиманские ворота и сразу же направились к храму Воскресения Христова. Тем временем стемнело, и привратник храма повел путников на ночлег. По их ветхим, износившимся одеждам он сразу понял, что заплатить за кров и пищу эти люди не смогут. Бросив под навес пучок соломы, привратник жестом пригласил их располагаться. «Когда здесь подают еду для нищих?» – робко спросила женщина, поправляя покрывало на голове. «После литургии», – ответил привратник. «Если будете есть вместе с ними, мне нужно записать ваши имена», – сказал он, раскрыв пухлую книгу. «Апиниан», – назвал себя мужчина. «Мелания», – тихо промолвила женщина. Эти запыленные, уставшие от долгой ходьбы путники, выдававшие себя за нищих паломников, на самом деле являлись самыми богатыми и знатными людьми в Риме. Мелания была дочерью римского патриция, сенатора Валерия Публиколы. Апиниан был ее мужем. После смерти отца Мелании супруги дали обет жить как брат и сестра, не искать мирских благ, а доставшееся им в наследство богатство посвятить Христу, раздав бедным и нуждающимся. С этой целью и пришли они в Иерусалим. Но сначала Мелания и Апиниан, продав часть своих имений в Италии и Испании, обошли римские тюрьмы и рудники – и выкупили оттуда всех заключенных, которые были арестованы за долги. Своих рабов супруги отпустили на волю, снабдив каждого суммой, которая позволяла им безбедно жить до конца дней своих. Продав свой роскошный дворец в Риме, Мелания с мужем без остатка раздали беднякам вырученные за него деньги. Щедрые пожертвования супруги направили в храмы и монастыри Сирии, Египта, Финикии и Месопотамии. Спустя некоторое время Мелания и Апиниан отправились на корабле в Карфаген. Однако по пути судно сбилось с курса и пристало к незнакомому острову. Оказалось, что несколькими днями ранее на остров напали варвары и взяли в плен многих его жителей. Епископ острова собирал деньги на выкуп людей, но достаточная сумма никак не набиралась. Мелания с Апинианом, не раздумывая, заплатили все, что было нужно, и пленники были немедленно освобождены. Затем супруги посетили храмы, монастыри и больницы, где тоже творили обильную милостыню. После Карфагена Мелания и Апиниан направились в Нумибию, где у них тоже были земли. Их они отдали под строительство двух монастырей, которые сами же и профинансировали. Но и на этом их богатство не иссякло. Тем не менее, сами супруги вели жизнь нищих. Спали на рогоже под открытым небом, питались, чем Бог пошлет. Неудивительно, что привратник храма Воскресения Христова в Иерусалиме, куда Мелания и Апиниан вскоре отправились, принял их за бедных паломников. Супруги были этому только рады, а между тем с собою у них имелось немало золота, часть которого Мелания тайно пожертвовала в храм для раздачи беднякам. На оставшиеся деньги они с Апинианом построили обширный монастырь неподалеку от Елеонской горы, куда собрали старцев-пустынножителей. Еще один монастырь близ Иерусалима выстроила Мелания для девиц, многих из которых своей горячей проповедью вызволяла из плена неправедной жизни. Сама она тоже поселилась в нем, но не как начальница, а как простая послушница, во всем служа своим сестрам во Христе. Тем временем супруг Мелании умер. Предчувствуя и свой скорый уход, женщина поспешила раздать остатки денег бедным храмам и монастырям. В 438 году от Рождества Христова Мелания скончалась. Еще при жизни многие почитали ее как святую, а после смерти церковь прославила Меланию Римскую в чине преподобных.
0: Имена милосердия.

буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С греческого языка слово «ангел» переводится как «посланник» или «вестник». Ангелы возвещают волю Божию, помогают Творцу в управлении миром. Священное Писание говорит, что ангелы – это бесплотные духи, то есть, с нашей точки зрения, конкретного облика они не имеют. Являясь людям, посланники Божии принимают различные образы, понятные человеческому сознанию. Во времена Ветхого Завета ангелы представали перед человеческими глазами в виде старых или молодых мужчин, а иногда принимали образ причудливых созданий, например, вид существ с четырьмя лицами или огромных колес с множеством глаз. Во времена Нового Завета ангелы стали избирать более мирный облик. Например, архангел Михаил явился в IV веке жителям города Колоссы в виде прекрасного юноши, от которого исходило свечение неземной благодати. Архангелами называют 8 старших главных ангелов. Один из них – Михаил. Имя Михаил переводится с древнееврейского языка «кто как Бог». Перед творением мира среди ангелов произошел бунт. Деница, самый могущественный небесный дух, поднял восстание против Творца. В результате этот ангел был низвергнут и превратился в дьявола. По повелению Божьему, ангельские силы для отпора Деницы возглавил архангел Михаил, поэтому церковь чтит его как архистратига, то есть предводителя ангелов. Об этой миссии могущественного ангела говорит нам Кандак, одно из богослужебных песнопений в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Православная церковь верит, что ангелы, так же, как и люди, и животные, были сотворены Богом, а появились они еще до творения нашего мира. «Сотворил Бог небо и землю», читаем мы в Библии. Под этим небом, сотворенным Богом, нужно понимать ангельский мир. Библия также сообщает нам, что ангелы на небе живут. Конечно, это не небосвод, находящийся у нас над головами, а особое духовное небо. Ангелы – духи и являются частью духовного мира. Об этом, в частности, говорит Кандак в честь архангела Михаила. «Архистратизе Божией, служители божественной славы, ангелов-начальницы, человеков-наставницы, полезные нам просите и велю и милость, яко бесплотных архистратизе». Вот русский перевод этого текста. «Архистратиги Божии, служители божественной славы, ангелов-начальники, людей-наставники, полезные нам и спросите и великую милость, как бесплотных архистратиги». Текст Кандака призывает нас подражать архангелу Михаилу и ангелам в их святости и желании служить Богу.
2: Кандак архангелу Михаилу – неотъемлемая часть богослужения, совершаемого в его честь 21 ноября по новому стилю. В этот день православная церковь напоминает прихожанам о существовании мира ангелов и призывает православных христиан молиться им о даровании духовной чистоты и святости. Послушаем кандак архангелу Михаилу в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире Радио Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонду «Подари завтра» из Ижевска 12 лет. Он регулярно помогает тяжело больным детям из Удмуртии. Оплачивает диагностику и лечение, приобретает лекарства и расходные материалы. Только за прошлый год помощь фонда «Подари завтра» получили 342 ребенка. Один из них – 6-летний Гоша. Он любит мастерить поделки и играть с животными. Но за радостными моментами скрывается ежедневная борьба семьи за жизнь и здоровье мальчика. Гоша появился на свет раньше положенного срока. У него серьезные нарушения в работе головного мозга, детский церебральный паралич и аутизм. Гоша проходит курсы реабилитации и массажа, занимается лечебной физкультурой. Родителям уход за ребенком дается непросто. Гошу мучают головные боли и бессонница. У него отсутствует чувство насыщения едой, а на фоне стрессов и истерик случаются потери сознания. У мальчика развилась эпилепсия. Каждый приступ отбрасывает приобретенные навыки назад. А из-за неврологических нарушений тело Гоши стало асимметричным. Ему тяжело двигаться. К этому добавился аутизм. Гоша панически боится воды, может замыкаться в себе. Чтобы Гоша мог развиваться, ему нужна регулярная реабилитация. Денег на дорогостоящие занятия у семьи мальчика нет. Поддерживает ее фонд «Подари завтра». В прошлом году, благодаря помощи организации, для Гоши удалось приобрести специальный фиксатор для ног и кислородный аппарат, который помогает мальчику дышать. Также фонд «Подари завтра» оплатил ребенку занятия плаванием, речью и иппотерапией. После них Гоша стал увереннее двигаться, делать попытки ходить и говорить. Поддержать Гошу и подарить ему занятия со специалистами вы можете на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, познавшие любовь, которая сильнее смерти, молитесь любви о нас. Вы, счастливо миновавшие сети приходящей любви, подобной смытому дождем пятну краски на стене. Вы, проповедовавшие, что любовь таинственнее плоти и долговечнее звезд небесных. Любовью понимали вы деревья и камни, зверей в горах и рыб в воде. Ибо любовь вскрывает печати всех тайн, и все творения предстают в наготе перед любящим. Любовью исполняли вы пророков, отвечали всем религиям и покрывали все законы. Великие завоеватели, кто сильнее вас? Великие мудрецы, кто мудрее вас? Редчайшие сокровища, кто малочисленнее вас? Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе, имеющие честь выше ангельской, ибо ангелы ангелами стали без мученичества. Вам молимся и поклоняемся. Молите Богу о нас, чтобы и нам очиститься от призрачной любви, конец которой ненависть. Чтобы и нам увенчать веру нашу и надежду венцом, перед которым меркнет солнце. Чтобы и нам прозреть, познать и возрадоваться радостью ангельской. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, подобным тому, от которого исходит сияние с тьмой несмешанное. Чтобы и мы открыли в себе Деву Вечную и Превечного Сына Девы и Духа Голубиня. Мученики любви великой, только страдание ваше меньше любви вашей. Земная любовь несет страдания больше, чем сама любовь. Вы же возлюбили то, что продолжительнее времени и шире пространства. Слыша о страданиях ваших, братья ваши смертные невероятными их мнят. Лишь от того, что за страданиями не способны видеть любви, смысла страданий. О, если бы смогли они проникнуть в любовь вашу, показались бы им безделицей страдания, так же, как ледяной дождь и порывы ветра безделица для матери, спешащей домой к ребенку своему. Тому, у кого есть цель больше мира, мир не причинит вреда. Тому, кто спешит к дому, что обширнее пространства, пространство не помеха. Того, кто стяжал любовь, превосходящую временное, время не поглотит и не раздавит. Сквозь все бури и ураганы ведет любовь избранников своих и влечет за собой. Мученики великой любви, молите Бога о нас.

0: слушаете радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Жилетка. В мои 3-4 года дедушка звал меня ласково «девушка». Помню, как вскидывал на плечи, смеялся, подмигивая, словно заговорщик, искоса взглядывая на бабушку. А она ворчала и улыбалась. Жилетка деда пахла кожей, сапожной дратвой, дымом. Была она сшита из лоскутков. Я прятала лицо у него на груди, задыхаясь от счастья и любви.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. У меня было 7 человек детей. Второй сын, Николай, будучи всего 17 лет, по объявлении в 1914 году войны с Германией, уехал добровольцем в Двинский район военных действий и избрал трудную работу санитара в отряде Красного Креста на самых передовых позициях. В 1916 году ему удалось геройски спасти всех раненых отряда от надвигающейся газовой волны. За это святое дело он получил крест Святого Георгия. Вскоре он сдал экзамен на прапорщика и работал при зенитной батарее. Солдаты, казалось, все его любили за справедливое отношение, но под влиянием революционных масс люди озверели, теряя совершенно свой внешний и внутренний образ Божий. Когда началось сперва срывание погон, а затем жестокое издевательство над офицерами и избиение их, те самые солдаты, что служили ему, как младшие братья, схватили его и с криком «утопить его!» поволокли к Двине. Любимый его ефрейтор, казавшийся преданным другом ему и тоже находившийся среди этой толпы, вдруг обратился к ней со словами: «Ребята, его нужно сперва хорошенько допросить». Толпа остановилась. «Дайте его мне, я его посажу в холодную до завтра». Все послушались и стали расходиться. Он грубо, как говорил мой сын, велел ему идти вперед. Подошли к полотну железной дороги, идет товарный поезд с пустыми вагонами. Вдруг лицо ефрейтора осветилось улыбкой, и Коля узнал в нем прежнего своего товарища. Он его подвел к самому поезду, который шел на подъем очень медленно, и говорит: «Прыгай, ваше благородие, спасайся». И, схватив его, помог ему вскочить в вагон и уехать. Как сумел после оправдаться ефрейтор, конечно, не было известно, но я верю, что Господь и его спас за спасение моего сына, который смог благополучно добраться до семьи.
0: Голоса.

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то уже ль в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антипа Валаамский.
1: Весенним днем 1825 года девятилетний Саша Лукиан возвращался домой из школы. Ярко светило солнце, но мальчик не радовался ему. Вид у него был грустный, торба с книжками тянула спину. Сегодня на уроках он опять не смог усвоить ничего из того, что говорил учитель, и когда его вызвали отвечать, не сказал и слова. Учение давалось Саше с большим трудом. Но мальчик горел желанием освоить грамоту. Ведь тогда он сможет самостоятельно прочесть Библию, жития святых и все те удивительные священные книги, которые каждый день читают его родители. Но ничего не получалось. Одноклассники дразнили его, говоря, что у них в Колоподеште, небольшом молдавском селе, он самый глупый. А учитель сегодня после уроков сказал Саше: «Не лучше ли тебе будет уйти из школы и обучиться какому-нибудь ремеслу?» Саша понял, что учитель считает его безнадежным, и горько заплакал. «Нет», — сквозь слезы отвечал он, — «мое единственное желание — научиться читать. Если бы только я смог выучиться, я всю жизнь читал бы одни божественные книги». Дома Саша, даже не пообедав, встал на колени перед иконами. Он горячо шептал молитвы, по щекам его текли слезы. Мальчик просил Бога вразумить его, помочь одолеть грамоту. Помолившись, Саша взял азбуку и сел в укромный уголок. И вдруг напечатанный на страницах книги стал обретать смысл. Отдельные буквы легко складывались в слова, и мальчик стал читать. Саша всем сердцем возблагодарил Бога, просветившего его ум. На следующее утро в школе учитель не мог поверить своим ушам. Саша Лукиан, который с трудом складывал слоги, читал уверенно и бегло. Саша не забыл о своем желании всегда читать только божественные книги. Спустя несколько лет он принял монашеский постриг с именем Антипа и поселился в Валаамском монастыре. Сильна воля человеческая, но одной ее только мало. А коли прибавится к ней воля Божия, с Господом все одолеть возможно, говорил монах Антипа Валаамский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антипа Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: В дни, когда Господь нас испытывает, когда нам особенно тяжело и нам кажется, что мы изнемогаем, нельзя забывать, что все это от Бога и для Бога. Любые обстоятельства, в которых оказывается человек, известны Богу, как и расположение человеческого сердца. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Все от Бога, и благое, и скорбное, но одно – по благоволению, другое – по домостроительству, третье – по попущению. По благоволению, когда живем добродетельно, ибо угодно Богу, чтобы живущие добродетельно украшались венцами терпения. По домостроительству, когда, впадая в прегрешение, бываем вразумляемы, по попущению же, когда и вразумляемые не обращаемся».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Мне всю жизнь самым чудесным образом везло. Я знал очень много людей духовно глубоких, верующих или хотя бы ищущих Бога. Чудесным образом я сказал не случайно, а потому что ни я не искал этих людей, ни они меня не искали. А просто так получалось, будто сам Господь Бог посылал нас друг другу навстречу. Весной 1926 года пришел зачем-то в Ленинградский дом книги, в детский отдел госиздата, где готовилась тогда к печати «Республика Шкит». Стою где-то в полутемном коридоре, отдыхаю от редакционного шума, от лихорадочно вдохновенного голоса Маршака, от ослепительных шуток Олейникова, Шварца, Андроникова, просто от многолюдия. Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор Евгений Львович Шварц. Через плечо у него перекинуты длинные типографские гранки, он направляется в корректорскую. Но прежде чем открыть дверь, он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает: «Ты в Бога веришь?» Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь: «Да, верю». «Я тоже», — говорит он. И с той же веселой, счастливой, совсем еще юношеской улыбкой, сжав мою руку, слегка тряхнув ее, он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской. Что же, этот коротенький разговор получил какое-нибудь развитие? Был продолжен? Нет, никогда он не был продолжен. Почему же? А я думаю, прежде всего потому, что оба мы, особенно Шварц, пуще смерти боялись громких слов. И вот все долгие 35 лет нашей дружбы мы довольствовались тем, что знали друг о друге самое значительное, что может узнать один человек о другом, понимали, что мы единомышленники, братья, дети одного отца. А говорить об этом не говорили. Как никогда, кстати, не говорили мы и о нашей дружбе.

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать. Эти слова сказал своей дочери Ирене Сандлер ее отец, польский врач. Сказал за несколько дней до смерти. Бесстрашный доктор заразился тифом, посещая больных, от которых отказались другие медики. Ирене было тогда всего 7 лет, но завет отца она запомнила на всю жизнь. В 1939 году, когда фашисты оккупировали Польшу, Ирене Сандлер исполнилось 30 лет. Молодая, привлекательная женщина, мать двоих детей, устроилась на работу в муниципалитет Варшавы и 2 года тайно носила в гетто продукты, деньги, лекарства, отдавая их погибающим от голода и болезней людям. А когда немецкие власти издали указ о запрещении посещать гетто лицам нееврейской национальности, Ирена поступила в санитарную службу управления здравоохранения и беспрепятственно проникала на закрытую территорию. Санитарам и сантехникам доступ туда был открыт, так как нацисты боялись эпидемий и инфекций едва ли не больше, чем партизан. Приезжая в гетто, Сандлер посещала семьи с детьми. Ирена уговаривала родителей передать ей малышей, чтобы она могла тайком вывести их из гетто и спасти от гибели. И хоть это было смертельно опасно в первую очередь для самой Сандлер, отцы и матери доверяли ей своих детей, используя пусть призрачный, но единственный шанс на спасение. Когда у Ирены были деньги, она подкупала охрану и выводила ребят из гетто через канализационные трубы и подвалы. А когда немцы заблокировали все люки и выходы, стала вывозить детей в фургоне грузовика. Ребят постарше Ирена прятала в мешках с мусором, а совсем маленьких укладывала в ящик для плотницких инструментов. Водитель Ирены каждый раз брал с собой на операции собаку, которую приучил лаять, когда машина покидала гетто. Лай заглушал детский плач. Грузовик благополучно выбирался с опасной территории, и Сандлер развозил детей по польским семьям, которые были готовы временно приютить спасенных. Потом уже ребят под вымышленными именами селили в детских домах и монастырях. За 2 года Ирена спасла от гибели 2500 ребятишек. Эта цифра могла быть больше, если бы на Сандлер не написали донос. Женщину арестовали. По счастью, она успела зарыть в саду свою обширную картотеку с адресами проживания спасенных детей. Никакими пытками фашисты не смогли добиться от Сандлер признания. Она не выдала своих друзей-подпольщиков, не рассказала о месте, где спрятала картотеку. Ни словом не обмолвилась о шофере грузовика, в котором вывозила детей. Гестаповцы приговорили Ирену к расстрелу, но приговор в исполнение привести не успели. Друзья Сандлер, дав огромную взятку охраннику, вытащили подпольщицу из застенков в тот самый день, когда должна была совершиться казнь. До мая 1945 года Ирена скрывалась под чужим именем. Пани Сандлер прожила долгую жизнь. Ее благородное сердце перестало биться в 2008 году. Ирене было 98 лет. И до самого конца она сокрушалась, что сделала меньше, чем могла. Но спасенные ею люди считали иначе. Поэтому на аллее праведников в Иерусалиме цвело дерево, посаженное в честь Ирены Сандлер. А ее официальный костюм украшала высшая государственная награда Польши – Орден Белого Орла. К слову, умерла Сандлер в Варшавском санатории, который принадлежал Елизавете Фиковской, вывезенной Иреной из гетто в 1942 году. Тогда малышке Лизе было всего 6 месяцев. Каждый ребенок, спасенный с моей помощью и с помощью всех замечательных тайных посыльных, это оправдание моего существования на этой земле, но не причина для славы, говорила Ирена Сандлер. Невероятно мужественная и милосердная женщина, мечтавшая о том, чтобы никогда больше не повторилась трагедия войны и ставшая национальной героиней Польши.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца. Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду, спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Чертог твой вижду, спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света восходящего солнца. Отсюда и название «светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду, спаси» звучит так. «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, и одежды неимом давниду вонь. Просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу, спаси мой, украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него. Просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня». Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый «невестник». Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество. В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду, спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
2: Песнопение «Чертог твой вижду, спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду, спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Старый дом. Здесь всегда пели птицы. Не знаю, как они звались. Серые такие, неприметные. И песни самые простенькие. Чистая радость новому дню. Первое воспоминание. Мне года 3. Мама белит печь. Свежий запах из звездки, с кисти падают крупные капли. Скоро Пасха, и я повторяю: Пасха. И всегда вдруг просыпаешься утром. Вышитая скатерть на круглом столе. Крашенки от золотисто-желтого до бордового. Кулич, посыпанный разноцветной крошкой, подплывшим нежными молочными потеками. Две большие яблони у крыльца. Старая скамеечка. На ней мы умещаемся вместе с мамой. Близко-близко. Ставим к печке. Прислоняемся спинами к теплой беленой стене. Я, не отрываясь, смотрю на мамино лицо. Мамины руки пахнут корицей.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
8: «И собравшися апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
9: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
8: Донде же сам отпустит народы.
7: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться. И обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» — внутренние органы внутренности. Мы иногда говорим «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом, и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается незнающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные, у нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на один зуб, и мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа, но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь. Усталые и голодные, и ели все, и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить Его волю. И результат – удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками.

0: Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая. И каждый из нас к осени своей жизни должен стать богатым плодами любви к Богу и ближнему. Митрополит Николай Ярушевич. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Сухая листва. Выхожу из дома на работу. А раннее осеннее утро встречает теплыми лучами солнца. Они скользят по моему лицу и падают на тротуар. Льются на дома и золотистые кроны деревьев, что нехотя расстаются с одеянием. На газонах сухие разноцветные ковры из листьев. Замедляю шаг и останавливаюсь. Внимательно рассматриваю мозаику под ногами. Вот уже высохшие желтые с коричневыми крапинками сердечки тополя, что упали давно, наверное, в конце лета. Здесь скрученные листочки ивы. Там зелено-красные ладошки клена. Я встаю на землю, усыпанную листвой, и закрываю глаза. Делаю крошечный шаг почти на месте и прислушиваюсь. Потом еще один. Тихий хруст сухой листвы под ногами мгновенно возвращает в беззаботное детство. Воспоминание всплывает яркой картинкой. Мне, наверное, 7 или 8 лет. Я спешу в школу, миную тротуары. Сухие листья послушно взмывают в воздух, повинуясь мыскам моих коричневых ботинок. Мне весело и радостно. Скоро прозвенит звонок, и вот я уже бегу к школьной калитке, вливаясь в шумную гурьбу детей с ранцами. Открываю глаза и смотрю на часы. Время спешить на работу, чтобы не опоздать. Ускоряю шаг, наверстывая упущенное, но не потерянное время. Пусть мой путь сегодня лежит по другому маршруту, и я уже не маленькая девочка. Можно продолжать радоваться простым вещам – утреннему солнцу и сухим листьям под ногами –

0: монашеское делание и жизнь в миру одновременно не похожи друг на друга и в то же время имеют много общего. Все мы христиане, и монашествующие, и миряне, и каждый на своем месте исполняет заповеди Божии. Это очень хорошо видно в житии преподобного Иова Почаевского. Преподобный созидал монашескую общину на западе Руси, но его монашеская община влияла и на мирян. И так было всегда. Вокруг монастырей строились города, и эти города порой носили наименование посадов. Самым известным таким посадом будет Сергиев посад. Преподобный Сергий уходит в Радонежский лес, но вокруг него образуется и обитель, и в итоге образуется целый город. Монахи – свет для мирян, и монашеское служение всегда было примером добродетельной христианской жизни для тех людей, которые добродетельно также хотели жить в миру. И дай Господь, чтобы и сегодня мы, христиане, и монашествующие, и миряне, взаимодополняли друг друга на всех путях нашей христианской жизни.
1: Актуальная тема. Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Учительница Маргарита Баева – москвичка, но уже больше 30 лет ее жизнь неотделима от русского севера. Этот необыкновенный край Маргарита полюбила еще в детстве, можно сказать, заочно. Ее отец ездил туда в командировки, а домой привозил фотоальбомы и книги о природе и удивительной деревянной архитектуре. В годы учебы в педагогическом институте Рита оказалась во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Вместе с другими добровольцами участвовала в субботниках, в парках, храмах и монастырях. На одном из мероприятий она познакомилась с будущим мужем, тоже волонтером. А в 1991 году, во время летних каникул, с отрядом помощи памятникам деревянного зодчества впервые поехала на Северную Двину, в деревню Кальи. На окраине стоял тройник, уникальный архитектурный ансамбль из зимней, летней церквей и колокольни, вспоминает Маргарита. За две недели, пока мы там работали, я, наверное, и заболела с севером. С тех пор прошло много лет. Наша героиня по-прежнему спасает от разрушения памятники архитектуры русского севера. А в 2013 году создала благотворительный фонд «Вереница». Мы проводим противоаварийные работы, чтобы каждый из храмов простоял еще лет 10-15 и дождался реставрации, говорит Маргарита Александровна. Если этого не делать, то жемчужины деревянного зодчества навсегда исчезнут с лица земли. Летом волонтеры-вереничники ремонтируют деревянные конструкции, окашивают и очищают от мусора прилегающие территории. Но и зимой, когда работа на объектах останавливается, отряды ездят в деревни, где начали ремонт, чистят снег.

0: снег, проводят праздники. Если восстанавливаешь памятник, нельзя появляться один раз в год, объясняет Маргарита. Мы ездим на север не только ради храмов, но и ради людей. В некоторых храмах уже проходят богослужения. Для этого несколько раз в год в села приезжают священники и добровольцы. За 10 лет существования фонду «Вереница» удалось сохранить 17 церквей и несколько старинных домов, а еще открыть в одном из сел небольшой музей и помочь книгами многим местным библиотекам. Единомышленники благодарны Маргарите Баевой за то, что она их объединила. Хорошо, что есть такие люди, которые запускают «Вереницу добрых дел». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был чернокожим и поэтому получил прозвище «Мавр», по-славянски «Мурин». В молодости он был рабом знатного человека. Однажды он совершил убийство, и господин прогнал его. Моисей пристал к шайке разбойников. За жестокость и большую физическую силу его выбрали главарем. Несколько лет он провел в банде, но раскаялся и ушел в одну из обителей. Здесь он долго плакал и попросил принять его в число братьев. Бывший разбойник жил в уединенной келье, проводил жизнь в суровом посте и молитве. Моисей взял на себя доставку воды в обитель. По ночам он приносил воду для всех монахов из дальнего колодца. Однажды к прославленному иноку направился правитель страны. Моисей не хотел славы среди людей и решил скрыться от посетителя. По дороге он встретил слуг правителя и предупредил их: «Не стоит ходить к этому лживому, недостойному монаху». Моисей Мурин погиб, когда ему было 75 лет. Много лет он говорил, что ждет исполнения слов Спасителя. «Все приимшие, то есть взявшие нож, ножом погибнут». Так и случилось. Моисей был убит разбойниками.
2: Житие преподобного Моисея Мурина напоминает нам о житии другой раскаявшейся грешницы, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижников дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием.
1: Церковь обращается к преподобному Моисею Мурину. «Святой Моисей, моли Бога о нас».

0: с историей.
1: В 1984 году на экраны вышел мультипликационный фильм «По дороге с облаками». Зрителям запомнилась и полюбилась песенка из мультфильма о доброй дружбе и радости в мелочах. Она тоже называлась «По дороге с облаками». Написали ее композитор Владимир Быстряков и поэт Александр Воротарев. С этой песни началась их дружба и творческое сотрудничество на всю жизнь. В декабре 2019 года Владимир Быстряков поделился на своей страничке в соцсетях удивительной историей, которую ему рассказал Александр Воротарев. Воротареву написал письмо с благодарностью незнакомый человек. Его тяжело больная дочь впала в кому. Сидя рядом с нею в палате, мужчина смотрел на планшете видео. Ролики шли в случайном порядке. В какой-то момент включился фрагмент из мультфильма «По дороге с облаками», та самая песня. Вдруг девочка, которая месяц не приходила в сознание, открыла глаза и улыбнулась. «Возможно, это всего лишь совпадение», — заметил Владимир Быстряков. И все же композитор уверен, добрые песни, такие как «По дороге с облаками», помогают нам в жизни.
2: Дорога, дорога ведет от порога, идет от порога к мечте голубой.
3: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
2: Хорошо поплыть весами,
3: словно лодки с парусами,
2: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
3: по дороге с облаками.
4: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
3: Дороги,
4: как добрые руки,
3: как добрые руки хороших друзей.
4: Друзей новых много нам дарит дорога.
3: С друзьями нам много.

0: облаками.
1: По дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: котором всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами.
0: Сам на лавке с парусами.
1: Вместе с верными друзьями
0: плыть, куда глаза глядят.
1: По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение, входящую веру, открытися».
3: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
2: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
1: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа, не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи Афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутреннее религиозное чувство обязательно должно иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царства Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» в рамках программы «Пазл» помогает подросткам из детских домов освоить профессию в области информационных технологий. В течение 3 лет ребята изучают основы программирования и дизайна, получают практический опыт, учатся работать в команде и создавать собственные проекты. Один из участников программы – Николай Сергеев из Санкт-Петербурга. Попробовать свои силы в программировании Коле предложили, когда подросток находился в Центре содействия семейному воспитанию. Сначала Николай погрузился в профессию системного администратора, потом стал изучать программирование. Коля 2 становился лучшим участником проекта по итогам последних учебных годов. Кроме того, он научился работать в команде, а еще обрел новых друзей и определился с будущей профессией. Сейчас Коля – студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и осваивает направление интеллектуальные информационные системы и технологии. Проект «Пазл» продолжает набор на новый учебный год. Для участия ребятам в возрасте от 14 до 17 лет необходимо отправить заявку на его сайте до 12 сентября. Начало занятий с 5 октября этого года. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет руководитель компании «Кибертелеком», клирик Калининградской епархии, диакон Максим Горшков. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, о христианском взгляде на предпринимательство и о том, как в его жизни совмещаются мирская профессия и служение в церкви. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии научный руководитель музея усадьбы Ясная Поляна Галина Алексеева. И разговор пойдет о влиянии Толстого на мировую литературу.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Чужая птица в небе кружит, о чем поет гитара. Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара. Ой, мой, Боже дорогой, о чем

Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. В церкви есть традиция прославлять вместе всех святых, связанных с одной епархией или особо почитаемой обителью. Сегодня мы вспоминаем преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих. Монахи Киево-Печерского монастыря стали первыми подвижниками на Руси. Их молитвенные подвиги воодушевили последующие поколения на великие духовные труды. Эта обитель, по словам Киево-Печерского патриарха, была поставлена слезами, пощением, молитвой, бдением. Дальние пещеры – один из комплексов подземных пещер Киево-Печерского монастыря. Здесь покоятся мощи 49 канонизированных святых. Среди них один из основателей Киево-Печерского монастыря, преподобный Феодосий Печерский. В его честь дальние пещеры также называют Феодосиевыми. Имена многих преподобных отцов Киево-Печерских указывают, на какой стезе они несли свои духовные труды и подвиги. Целебник, затворник, схимник, молчальник, постник. В составе собора совершается память 30 безымянных святых, чьи главы почитаются как мироточивые и хранятся в дальних пещерах. В этот день мы особенно просим святых. Преподобные отцы, в Киево-Печерской лавре просиявшие, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Первым кавалером ордена святого мученика Георгия Победоносца был полковник Федор Иванович Фабрициан. Награду он получил за героический подвиг во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов в сражении на реке Ларке. Сегодня это территория Молдавии. Георгиевский орден третьей степени заблестел на его мундире 8 декабря 1769-го. Спустя всего 13 дней после того, как сам орден Святого Георгия был учрежден. Днем рождения Георгиевского ордена принято считать 26 ноября 1769 года. В тот день в Большой церкви Зимнего дворца совершилась божественная литургия, во время которой священники осветили знаки отличия ордена – крест, звезду и ленту. Ту самую георгиевскую с оранжево-черными полосками. Затем был торжественно провозглашен статут, то есть положение об ордене святого великомученика Георгия Победоносца. Вот что в нем говорилось. «Дается онный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу, но сверх того отличили себя особливым мужественным поступком». В торжественной обстановке статут подписала императрица Екатерина II. В екатерининский период знак ордена святого великомученика Георгия Победоносца первой степени получили генерал-фельдмаршалы Григорий Потемкин-Таврический, Петр Александрович Румянцев-Задунайский и генералиссимус Александр Суворов. Всего же степеней ордена было четыре. Причем четвертую степень долгое время получали все офицеры, отслужившие 25 лет в армии или 18 лет на флоте. И только с 1885 года, во время правления императора Александра III, орден Святого Георгия Победоносца перестали вручать за выслугу лет. Он стал исключительно боевой наградой, высшей в Российской империи. За всю историю Георгиевского ордена его полными кавалерами стали около 2000 человек. Среди них прославленные полководцы Отечественной войны 1812 года. Фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов и генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли. В Первую мировую войну Георгиевского ордена впервые удостоилась женщина. Сестра милосердия Римма Иванова получила крест посмертно за мужество и самоотверженность в бою. После гибели командира роты она бесстрашно повела солдат в атаку на врага и погибла под пулями. Первым кавалером ордена среди духовенства стал священник Василий Васильковский. В 1812 году в сражении под Малоярославцем он пошел в атаку вместе со своей паствой. В советский период об ордене в честь христианского святого, казалось, совсем забыли. Однако в мае 1945-го, после разгрома фашистов, советское правительство учредило медаль за победу над Германией. Колодка медали была обтянута оранжево-черной георгиевской лентой. По сей день она остается символом Великой Победы. В 1992 году был восстановлен и орден святого великомученика Георгия Победоносца. А 26 ноября, дата учреждения награды, стала официальным праздником – Днем Героев Отечества.
0: Открываем историю.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И собравшися апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
3: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
2: Донде же сам отпустит народы.
1: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться, и обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» – внутренние органы, внутренности. Мы иногда говорим: «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом, и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается незнающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные, у нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на один зуб, и мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа, но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все, и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить Его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками. –

0: грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Общепризнанный символ осени и прощание с незаметно улетевшим летом – журавлиный клин, который, уходя в Поднебесье, своим печальным курлыканьем возвещает нам о разлуке. Провожая журавлей долгим взором, мы часто вспоминаем любимую песню на слова Расула Гамзатова. Она увековечила подвиг солдат, отдавших земную жизнь за родину на полях сражений и превратившихся в белых журавлей. Вместе с тем этот птичий клин есть и свидетельство нашей небесной отчизне, вход в которую проложил восставший из мертвых Спаситель, вожак журавлиной стаи святых, устремившихся вслед за ним в небесные кровы.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 10 сентября, день памяти преподобного Моисея Мурина, который до прихода к вере вел жизнь разбойника. О духовных причинах кардинальной перемены жизни настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: Преподобный Моисей Мурин, наверное, у нас ассоциируется, только что вот с чернокожим монахом, которого пишут на фресках и иконах. Больше обычно мы о нем ничего не припоминаем. В то время как это удивительный аскет и подвижник, жизненный путь которого достоин экранизации. Человек, обратившийся от разбоя и бывший главарем шайки разбойников. С такой же точно порывистостью и неистовостью он обращается к Христу и меняет не только свою жизнь, но ввиду ряда обстоятельств меняет жизни огромного количества людей, которые с ним взаимодействуют. Есть примечательный случай, когда не имеем возможности его долго пересказать, когда разбойники, напавшие на уже монаха Моисея, были им приведены к покаянию механическим способом. То есть он связал их, привел в монастырь, и вот уже там, им что-то рассказывая, объясняя и поучая и все остальное, в итоге их к этому самому покаянию обратил. На его примере мы можем говорить о том, как многообразно действует Святой Дух в человеке. Мы часто смотрим на достаточно усредненный портрет подвижника, и нам кажется, что вот сценарий понятен. Не вкушать молока от младенчества своего в среды и пятницы, чураться детских игр, впоследствии уйти в затвор и сподобиться божественных энергий. Но огромное число святых, иногда с крайне своеобразными биографиями, про которые лучше читать, чем быть знакомыми с такими людьми лично, свидетельствуют нам. На самом деле Бог действительно обращается к каждому человеку. И не переформатирует его, не переламывает, не переделывает, а возводит его в ту степень и в то достоинство, которое задумал о нем изначально. Актуально.

персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель немецкого языка Екатерина Заславская.
2: Однажды знакомый батюшка вернулся из Иерусалима после схождения благодатного огня в Москву. Было раннее утро, и священник подошел к городскому ларьку заказать еды. Вдруг к нему подошел бездомный и попросил тоже купить поесть. Батюшка заказал еще одну порцию, но тут продавщица начала очень возмущаться, что, мол, ходят тут всякие бездомные, отпугивают покупателей, но неохотно все-таки продолжила готовить. Взяв два пакета с едой, священник подошел к бездомному, протянул

0: Вынул ему один из пакетов, и в это время он вспомнил, что у него в кармане лежит крестик, освященный на гробе Господнем. Рука сама машинально как-то протянула незнакомому крест со словами «Держи, брат, он твой». Тут с бездомным произошло что-то невероятное. У него подкосились ноги, выпал из рук пакет с едой, хотя, очевидно, мужчина был очень голодный. Он зарыдал и начал молиться. «Слава тебе, Господи! Прости меня за все!» Видя все это, продавщица выбежала из ларька, обняла бездомного и начала просить у него прощения, что, мол, не признала в нем живую душу, настоящего человека. И тут батюшка вдруг отчетливо ощутил, что между ними тремя в этот самый момент стала словно осязаема сама любовь, та любовь, про которую говорил Христос.
1: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 10 сентября, Церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Преподобный Савва Крыпецкий жил в 15 веке. По преданию, он был сербом по национальности и принял монашеский постриг на Афоне. В поисках уединенной отшельнической жизни он прибыл в псковские земли. Преподобный Савва поселился в непроходимом лесу у небольшого озера в Крыпецкой пустыне. Спустя несколько лет уединенной жизни к нему стали стекаться другие искатели пустынной жизни. Они упросили Савву учредить обитель и построить храм в честь апостола Иоанна Богослова. Преподобный отказался быть игуменом обители и поручил управление иноку Кассиану. К старцу потянулись просители за духовным советом и утешением. Он исцелял и увещевал страдальцев, но ни от кого не принимал даров. Богатым он напоминал, чтобы сострадали бедным, и помнили о справедливости и правде. Бедных учил уклоняться от ссор и вражды, сохранять любовь и мир и покрывать ошибки других снисхождением, подобно тому, как прощает нас Господь. Преподобный заповедал: «К чему называем мы древних подвижников своими отцами, когда не живем их жизнью как следует детям? Не словами только и одеждою будем показывать любовь нашу к Господу, а делами, любовью друг к другу, слезами, постом, всяким воздержанием, как совершали это древние отцы». Церковь прославляет преподобного Савву Крыпецкого за его праведность и просит святого: «Преподобный Савва, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1882 году в Москве состоялась Всероссийская художественно-промышленная выставка. К ее открытию русский композитор Петр Ильич Чайковский получил заказ от своего друга, пианиста Николая Рубинштейна, сочинить торжественное произведение. Композитор увлекся предложенной задачей и в качестве сюжетной основы решил взять события 1812 года. Открытие выставки как раз совпадало с 70-летней годовщиной победы русской армии над Наполеоном. Новое сочинение получило название «Торжественная увертюра, 1812 год». Главная особенность этого произведения в том, что оно очень зрелищно, почти кинематографично. Две противоборствующие силы изображаются в нем с помощью национальных мелодий. Так, для характеристики русского народа композитор выбрал народную песню «У ворот ворот», гимн «Боже царя храни», а также мелодию молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя», которая воспевает животворящий крест Христов, упование и надежду русского народа во всех жизненных обстоятельствах. Финал торжественной увертюры 1812 год Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение, входящую веру, открытися».
3: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
2: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
1: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа, не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи Афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутреннее религиозное чувство обязательно должно иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царства Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Сурняева, журналист, телеведущая.
0: Частное мнение.
2: Я чистила яблоки для шарлотки и думала о подвиге. Был вечер пятницы, я только что прочитала правила ко святому причащению, рано утром собиралась в храм. Позади трудная неделя. Работа, подработка, учеба, домашние дела. Утром я с трудом просыпалась и часто не успевала прочитать молитвенное правило. А вечером – вечернее, потому что не было сил. Я устала. Эта шарлотка была моим маленьким подвигом. Я могла ее не печь, но яблоки, привезенные с дачи неделю назад, портились. Да и к завтраку нужно что-то приготовить. А еще я люблю, когда в доме пахнет выпечкой. Поэтому о своем подвиге я думала без уныния. Радовалась, что в моей жизни есть и дача с яблоками, и работа, и что в эту трудную неделю нашлось время дважды встретиться с подругами, и что мы с сыном каждый день успеваем поговорить по телефону. А еще я старалась смиряться перед начальником и не спорить с ним, когда очень хотелось. В прошлое воскресенье заквасила для мужа капусту, он ее любит, и старалась каждый вечер встречать его с улыбкой, хотя находились поводы для другого выражения лица. Господь помог мне сохранить мирный дух. К окончанию недели я подходила уставшая, но в целом довольная собой и жизнью. И думала о том, что все это – мои маленькие подвиги. Потому что всегда чуть-чуть через «не могу». Всегда чуть больше, чем позволяют сейчас силы и желания. Наверное, это гордыня, и нужно об этом сказать завтра на исповеди, решила я, заливая нарезанные яблоки тестом. Да и в глазах Господа, разве это все подвиги? Но, с другой стороны, ведь в слове «подвиг» корень «двиг», «движение», и внутреннее в том числе. Сначала в моей душе, благодаря молитве, рождается искра любви к тем, кто рядом, и хочется что-то сделать для них. Это внутреннее движение рождает поступок – промолчать, улыбнуться, отложить свои дела ради встречи, возиться на кухне вместо сна. Конечно, есть подвиги совсем другого рода – высокие, жертвенные, поражающие силой духа, глубиной веры. Благодаря трудам равноапостольной царицы Елены был найден крест Господень. Преподобный Сергий Радонежский основал под Москвой Свято-Троицкий монастырь, будущую Великую Лавру, духовный центр России. Святая Блаженная Матрона Московская, терпя физическую немощь, служила Богу и людям, дарила им надежду. Вот это – подвиги с большой буквы. Подвижники, святые, люди определенных профессий, многодетные родители. Таких немало вокруг. Это пример, ориентир. Но и наши ежедневные скромные шажочки, мне кажется, тоже не стоит обесценивать, если ты идешь в нужном направлении, рука об руку с Богом. Без малого нет большого. В общем, свою шарлотку я отправляла в духовку с твердым убеждением, пусть и не оригинальным. Во всем нужна золотая середина. И в подвигах тоже.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 10 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Мать и пустыня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Анна Пророчица родилась в первом веке до нашей эры. Родители выдали ее замуж, но в браке Анна прожила всего 7 лет. Муж ее рано скончался, и женщина поселилась при Иерусалимском храме. Вскоре Анна прославилась своей аскетической жизнью. Она соблюдала строгий пост и пребывала в молитве и днем, и ночью. В Евангелии от Луки говорится, что ей было уже 84 года, когда она стала участницей событий, известных как Сретение Господне. В 40-й день по рождении Дева Мария и праведный Иосиф в соответствии с обычаем принесли Богомладенца в храм. Анне и праведному Симеону Господь дал пророческий дар. Благодаря ему они сразу узнали Богородицу и Богомладенца. Лука пишет об Анне так. «Она, в то время подойдя, славила Господа и пророчествовала о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Символическое значение этого события состоит во встрече праведников Ветхого Завета с воплощением Завета Нового. Подобно Анне Пророчице, все христиане призваны свидетельствовать о Господе как о Спасителе мира. Встреча с Богомладенцем Христом стала ответом на живую веру пророчицы. Так и мы уповаем на то, что можем стать причастными божественной благодати. Прославляя праведную Анну Пророчицу, мы просим ее: «Святая праведная Анна, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – единственный православный храм в дагестанском Дербенте. В многонациональном городе он стал центром притяжения не только для православных верующих, но и для представителей других конфессий – мусульман, иудеев. Всех объединял, обогревал добротой и душевным теплом настоятель храма – протоиерей Николай Котельников. Батюшка родился 4 февраля 1955 года в Ингушетии, в станице Орджоникидзевская. Родители работали в колхозе. Рос Коля в основном под присмотром верующей бабушки. Она водила внука в церковь, объясняла смысл церковных праздников, читала священное писание. После окончания школы, железнодорожного техникума и службы в армии молодой человек сделал свой жизненный выбор. Решил стать священником. В 1975 году поступил в Ставропольскую духовную семинарию. Через 2 года был рукоположен в священный сан. А в 1979 оказался в Дербенте. Отца Николая назначили настоятелем Покровского храма. Тогда единственная в городе церковь только начинала возрождаться. Поначалу в городе, где большинство жителей исповедовали ислам, к православному батюшке отнеслись подозрительно. Отец Николай Котельников вспоминал, как однажды в храме разбили окна. Священник отправился в мечеть обсудить эту ситуацию с местным мулой. А когда отец Николай вернулся, рядом с храмом стоял автомобиль. Мужчины выгружали из него стекла. Чем больше горожане узнавали отца Николая, тем сильнее проникались к нему доверием и любовью. Двери его дома всегда были открыты. Каждый мог зайти. На столе в гостиной стояло нехитрое угощение – печенье, конфеты. Отец Николай выходил к гостям, заводил разговор. Люди ценили его открытость и искренность. На Рождество приход Покровского храма устраивал в детском клубе в центре Дербента елку. На праздник приходил весь город – православные, мусульмане, иудеи. Отец Николай говорил: «На человечности мы должны строить свои отношения с ближним. Если ты приходишь с добром, добром тебе ответят». Один из горожан по имени Махмуд рассказывал, что ребенком каждый день проходил мимо Покровского храма по пути в школу. Отец Николай, если был в это время во дворе, всегда подзывал его и угощал конфетами и фруктами. «Я чувствовал, как этот человек всякий раз мысленно меня благословляет», – вспоминал мужчина. Еще одна жительница города, Дильбер, лезгинка по национальности, пришла в храм в сложный период жизни. Она тогда ничего не знала о православии. Подошла к отцу Николаю, спросила, как поставить свечку. Увидев состояние женщины, священник стал мягко расспрашивать, что у нее стряслось. Нашел какие-то простые, но действенные слова утешения. А потом предложил вместе помолиться. Вот почему жители Дербента не могли поверить, когда узнали, что неизвестные совершили в Покровском храме террористический акт, подожгли церковь, а потом ворвались в дом священника и убили его. 66-летний батюшка в то время уже почти не поднимался с постели. У него было онкологическое заболевание. Преступление произошло 23 июня 2024 года, на праздник Троицы. Протоиерей Николай Котельников принял смерть за имя Христово. Такими словами выразил соболезнования патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил отца Николая Котельникова орденом мужества.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Спортивный журналист Екатерина Гусакова.
3: Я всю свою жизнь занимаюсь классическими танцами. История будет связана с этим. Так получилось, что когда я заканчивала школу, из-за некоторых недопониманий со своим педагогом по хореографии, мне пришлось уйти из этой студии, где я уже на тот момент прозанималась целых 10 лет. В тот момент, конечно, я была очень расстроена, думала, как же так, такой длительный период жизни, усердно занималась, была солисткой, и тут так несправедливо все резко заканчивается. В тот момент особенно горячо я молилась нашему русскому святому Сергию Радонежскому, у нас в храме большая есть красивая икона его. Меня с детства, с раннего приучили в воскресной школе молиться ему об успехах в учебе, и так получилось, что в успехах в творчестве я тоже молилась Сергию Радонежскому. И по счастливой случайности, но, как позже выяснилось, конечно, по Божьему промыслу, именно в тот день, когда мы с мамой сообщили об уходе моем из того коллектива, я уже была дома, переключала каналы по телевизору и случайно увидела гонку «Формулы-1». Очень меня впечатлило это зрелище, очень понравился вид спорта. И, в общем, сейчас уже я автоспортивный журналист, обозреваю, пишу про гонки. Но и танцы, кстати, я тоже не забросила. Наоборот, вышла на новый уровень. Я не только танцую, но и ставлю танцы для художественных постановок в своем университете. Эта история научила меня доверять Богу. Если в жизни случаются какие-то неприятные ситуации, а они будут случаться, без этого в жизни никак, не нужно роптать, не нужно расстраиваться, нужно просто молиться и доверять Богу. Он ведет, и любой Божий план лучше, чем наш собственный.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И собравшись апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
3: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
2: Донде же сам отпустит народы.
1: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться, и обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» – внутренние органы внутренности. Мы иногда говорим «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом, и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается не знающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные, у нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на один зуб, и мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа, но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить Его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками.
0: Ева.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Поскольку я вокалист, то после концертов, чтобы голосовые связки отдохнули, я практикую молчание. Иногда на весь день, а то и на сутки. И знаю, как это сложно. Ведь вокруг столько ситуаций требует моего вмешательства или оценки. Каждый современный человек находится в эпицентре информационного поля, начиная с обсуждения семейных вопросов и заканчивая мировыми повестками дня. И мы говорим и говорим. А иногда стоит сделать паузу, воздержаться от скоропалительных суждений, промолчать. Почему это важно? Во-первых, это учит нас слушать других. Согласитесь, навык весьма полезный в общении. Во-вторых, полезно уметь сдержать себя во время горячего обсуждения, ведь есть риск поддаться искушению и наговорить лишнего. Помолчав, вы сумеете успокоить эмоции и посмотреть на ситуацию более трезво. Как говорил апостол Иаков, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. В-третьих, техника под названием «словно воды в рот набрал» прекрасно действует, если вы хотите сохранить доверенный вам секрет или опасаетесь высказать непрошенный совет. В общем, красиво и ясно излагать мысли – это замечательное качество. Однако уметь вовремя помолчать – тоже великий помощник в общении. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 10 сентября. Обретение в 1659 году мощей преподобного Иова Почаевского, который наставлял: «Закон же Христа и учение его апостолов даны не монахам только, но и мирянам». О монашеском и мирском путях председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
4: Монашеское делание и жизнь в миру одновременно не похожи друг на друга и в то же время имеют много общего. Все мы христиане, и монашествующие, и миряне, и каждый на своем месте исполняет заповеди Божии. Это очень хорошо видно в житии преподобного Иова Почаевского. Преподобный созидал монашескую общину на западе Руси, но его монашеская община влияло и на мирян. И так было всегда. Вокруг монастырей строились города, и эти города порой носили наименование посадов. Самым известным таким посадом будет Сергиев посад. Преподобный Сергий уходит в Радонежский лес, но вокруг него образуется и обитель, и в итоге образуется целый город. Монахи — свет для мирян. И монашеское служение всегда было примером добродетельной христианской жизни для тех людей, которые добродетельно также хотели жить в миру. И дай Господь, чтобы и сегодня мы, христиане, и монашествующие, и миряне, взаимодополняли друг друга на всех путях нашей христианской жизни.
1: Актуальная тема.
5: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я очень люблю путешествовать на машине с друзьями. Ты не привязан ни к какому расписанию и можешь действовать свободно, останавливаться там, где хочется. Как-то летом все вместе мы отправились в автопутешествие по Чехии. Одна из наших остановок была в небольшой уютной чешской деревушке под названием Лука. Она знаменита своей жительницей, мастерицей Анешкой Кашпарковой, которая смогла превратить местные здания в настоящие произведения искусства. Традиция украшать дома национальным орнаментом родилась в деревне давно, но именно Анешка стала самым верным ее последователем. Первым холстом художницы были белые стены небольшой местной церквушки. Благодаря трудолюбию женщины и ее таланту, белокаменный храм превратился в местную достопримечательность. На его фасаде и главках расцвели синие цветы необыкновенной красоты. Эта работа так понравилась местным жителям, что художественное ремесло стало для Анешки делом ее жизни. Женщина рисует более 30 лет и все свободное время уделяет росписи деревенских домиков, мечтая однажды украсить каждое здание в Луке. За свою работу она ничего не просит и в знак благодарности принимает лишь баночки с краской небесно-синего цвета. Художница редко планирует наперед, что именно будет изображать. Чаще всего она пишет по наитию, следуя за полетом фантазии. Свои труды Анешка прерывает только на время холодов и, переждав зиму, с новыми силами берется за работу. Каждую весну она сначала заботливо реставрирует рисунки, которые испортились из-за снега, и лишь потом принимается за новую роспись. На похвалы неутомимая мастерица реагирует смущенно. «Да какая я художница!» — говорит она. «Я просто наслаждаюсь процессом и хочу помочь своим соседям». Пересматривая фотографии, сделанные летом в деревне Лука, я понимаю, как важно с любовью относиться к тому, что ты делаешь. И тогда твоя работа будет наполнена вдохновением, сможет приносить пользу и согревать сердца других людей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Великомученица Шушаника жила в V веке. Она была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Шушаника вышла замуж за правителя пограничных областей в Грузии Варскена. В те годы кавказские народы находились под гнетом соседней могущественной Персии. Огнепоклонники персы преследовали и притесняли христиан. Муж Шушаники стал вероотступником. Шушаника оставила дворец и стала жить в небольшой келье недалеко от дворцовой церкви. Варскен решил силой принудить Шушанику отказаться от Христа. Но женщина была полна решимости.

можете твердо стоять в вере. Муж заточил Шушанику в темницу. 6 лет она провела в заключении. Христианка не оставила ни молитвы, ни чтения духовных книг. Ее страдания не устрашили других христиан, а наоборот, вдохновляли верующих. К темнице потянулись страждущие, чтобы стать свидетелем подвига веры, получить наставление и благословение от мученицы. Шушаника простила всех, кто был причастен к ее заключению. Ее последними словами были: «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром и легла, и заснула». Святые мощи великомученицы Шушаники покоятся в Тбилиси, в пределе Метехской церкви. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним как к живым сомолитвенникам и просим: «Великомученица Шушаника, моли Бога о нас».

Один из самых известных своих альбомов – пластинку «Комбат» группа Любэ выпустила в 1996 году. В нее вошла светлая лиричная композиция «Главное, что есть ты у меня». Запоминающуюся мелодию сочинил композитор Игорь Матвиенко, а стихи к ней написал поэт Михаил Андреев. В своей книге «История создания песен» он рассказывал, что заглавные строчки пришли к нему внезапно и показались такими радостными, полными надежды, что остальной текст родился вслед за ними, буквально на одном дыхании. Композиция пронизана упованием навстречу после долгой разлуки и счастьем, потому что где-то, пусть даже очень далеко, живут и ждут близкие и любимые люди.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение, входящую веру, открытися».
3: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
2: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
1: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа – не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутренние религиозные чувства обязательно должны иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царства Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Наталья Махмудова. Педагог, воспитатель.
0: Частное мнение.
2: Страшно вспоминать, что я творила в своей жизни до того, как пришла к Богу. Как хорошо было бы этого избежать, никогда не делать. И хоть я покаялась, но осознание того, что это было, останется навсегда. Иногда вспоминаю, и волна стыда охватывает. Это сделала я. А в тот момент жизни казалось, что это нормально. Иногда задумывалась, как хотелось бы прийти в церковь просто по любви к Богу, а не с покаянными рыданиями. Хорошо было бы знать Господа и веру с детства. Была бы чистой, спокойной, избежала бы грехов. Но в ответ на это как-то услышала в православной передаче такую мысль. Многие люди видели Христа во время Его земного служения, слушали Его проповеди, знали о Его делах, но не все пошли за Ним. Не все покаялись и изменились. Так и в нашей жизни, даже если кто-то изучает православную веру, не все меняются, не стараются следовать заповедям. Странно, что, читая Евангелие, я не перенесла эту мысль на себя. С чего я взяла, что присоединилась бы к ученикам Господа, а не к фарисеям? Почему решила, что, зная православие с детства, не отказалась бы от веры, скажем, в подростковом возрасте? Не нужно вообще думать о том, что было бы. Это моя жизнь, которую не исправишь, заново не проживешь. Господь звал меня и раньше, но не услышала, не пошла к Нему навстречу. Я сама виновата, что мой путь к Богу лежит через падение. Значит, я должна была пройти через все это для того, чтобы понять, что я так больше не хочу. Мне так жить не нравится. Слава Богу, что не отчаялась. Рядом оказались люди, которые поддержали и направили. Их добро, забота, ненавязчивое внимание ко мне точно не пропали даром. Пришла в храм, покаялась. Помните, как Господь сказал, когда его ноги слезами омывала грешная женщина? «Кому много простилось, тот и возлюбил много». И я благодарю Бога за то, что Он всегда ждет человека. А нам решать, когда Господь станет нужнее всего на свете. Кто-то живет с Богом и в чистоте с детства. Но слава тебе, Спаситель, что принимаешь и таких, как я, уверовавших после многих жизненных испытаний. Теперь хочу быть рядом с тобой навсегда.
0: Частное мнение.

0: Вот и закончилось лето.
1: Наступило начало учебного года.
2: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
1: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
2: Очень просто.
0: Надо превратить их в приключения.
2: В формате аудиоурока.
1: Присоединяйтесь к нам.
2: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
1: С его верным псом Алтаем.
0: И нашим друзьям Вере и Фоме.
2: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
3: В страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Священномученик Алексей Будрин родился в 1861 году в Перми в семье священника. Он получил духовное образование, женился и сам стал священником. Служил отец Алексей в Красноуфимске. Кроме того, он преподавал закон Божий в городских училищах, в том числе созданных для башкирских детей. Видя деятельный характер молодого пастыря, его уже через 4 года перевели в Пермь, где Будрин прослужил 18 лет. Затем он вернулся в Красноуфимск в качестве благочинного округа и председателя епархиального училищного совета. В 12 году протоиерея Алексея Будрина избрали от Пермской губернии в Государственную думу 4-го созыва. Он был представлен императору, а через год награжден орденом святого князя Владимира 4-й степени. В 18 году по краю прокатилась волна крестьянских восстаний против новых властей. Но единства в народной армии не было. Большевикам удалось подавить восстание, и начались репрессии. Был арестован протоиерей Алексей Будрин. Вину ему было поставлено членство в Государственной думе. «Это единственное обвинение, какое они могли предъявить ему», писали потом в одной местной газете. Священник был расстрелян. Ныне мощи священномученика Алексея покоятся в Свято-Троицком соборе Красноуфимска. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы чтим память и прославляем подвиг всех пострадавших за веру. И в этот день обращаемся с молитвенной просьбой к священномученику Алексею Будрину. «Святой мученик Алексей, моли Бога о нас!»

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1902 год принес художнику Василию Сурикову много счастья. Весной его любимая дочь Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского. И в зяте Василий Иванович нашел бескорыстного и преданного друга. А уже зимой новая радость. У молодоженов родилась девочка, которую назвали Наташей. Он привязался ко мне, не успев даже приглядеться как следует. «Ведь 3 недель от роду я начала путешествовать с родителями», – писала впоследствии Наталья. Василий Иванович очень волновался за маленькую внучку и часто писал ее родителям. «Здравствуйте, мои дорогие! Наташечку и вас каждый день вспоминаю. Внучку поцелуйте несчетное число раз. Берегите ее, она всем нужна. Будьте здоровы. Целую вас крепко, ваш папа». Василий Суриков обычно был суровым человеком, но в присутствии Наташи становился мягким. Первое воспоминание внучки. Москва, 1905 год. Она гуляет в церковном дворике в Левшинском переулке, а Василий Иванович следит за ней. «Дедушка, покатай меня верхом!» И вот уже Суриков, бросив свою шляпу в траву, сажает Наташу на плечи. «Теперь видно гораздо дальше. Смотри, — говорит Василий Иванович, — вон там большой белый собор. Это храм Христа Спасителя, который я расписывал». Бесчетное число раз девочка бывала в мастерской Сурикова. В притолок у входной двери художник винтил 2 крюка и повесил на них качели для Наташи. Она часто сидела на них, летая взад-вперед, а Василий Иванович, перебирая струны на гитаре, пел какую-нибудь веселую песню. Внучка подпевала. В мастерской художника было много репродукций западных мастеров. Со стен на девочку смотрели образы древних святых, Богородицы и Христа, картины величественной природы. Сама атмосфера мастерской, атмосфера нелегкого, но интересного созидания, творчества, влияла на Наташу, а потом и на ее младшего брата Мишу, который родился в 1906 году. Дети стремились творить и созидать. Они рано научились рисовать, развивали фантазию. В семье Кончаловских существовала традиция каждое воскресенье после литургии ездить в гости к Василию Ивановичу. Когда открывалась дверь в дедушкину квартиру, Наташа и ее брат с шумом, смехом и восклицаниями кидались к нему в объятия. На столе уже стоял приготовленный завтрак. Василий Иванович угощал детей калачами и чаем, а затем они усаживались вокруг него и слушали сказку. Рассказывая ее, Суриков тут же рисовал карандашом иллюстрации к ней. «С дедушкой было тепло, весело, уютно», – вспоминала Наташа. «И мы доставляли ему радость, внося свежее дыхание в его жизнь, теша его сердце». Когда девочка немного подросла, то стала помогать Сурикову в его работе. Несколько раз она позировала для картины «Посещение царевны женского монастыря». Дедушка надевал на внучку царский наряд. Она переступала с ноги на ногу и терпеливо ждала, пока дедушка сделает нужные наброски. Картина эта теперь находится в Московской Третьяковской галерее. Для любимой внучки Суриков написал небольшой ее карандашный портрет, который она хранила многие годы. Наталья Кончаловская прожила долгую и счастливую жизнь. Вышла замуж, у нее родились дети. Она писала стихи, выпустила множество книг об истории России, дальних странах и знаменитых людях. Но с особой теплотой и душевным участием она писала книгу «Дар бесценный», в которой вспоминала о своей жизни, о родителях и любимом дедушке Василии Сурикове.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И собравшиеся апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
3: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
2: Донде же сам отпустит народы.
1: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться. И обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» – внутренние органы внутренности. Мы иногда говорим «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом. и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается незнающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные, у нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на 1 зуб, и мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа, но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все, и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками.
0: Евангелие.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Петр Лобузнов. Литературные эскизы. Осенние мотивы. Я только что проводил тебя в дальнюю дорогу. Поезд растаял в утреннем тумане, унося за тобой мое сердце. Стоит чудесная золотая осень, потрясающее многоцветие красок, а воздух с летящей паутиной так густ и прозрачен, как родник. Я пью его с жадностью всем своим существом, стараясь запомнить, запечатлеть в памяти несказанную красоту. На душе грустно, что тебя нет рядом. Мне не с кем поделиться переполняющими меня чувствами. Но ты жди, я их сохраню до нашей встречи и буду как малый ребенок, спеша и захлебываясь, боясь забыть мельчайшие подробности, рассказывать. Солнце, поднявшись, насколько ему позволила осень, начинает пригревать, повышать настроение. Я замечаю синичек, весело и деловито суетящихся на ветках, и они меня заражают своим оптимизмом. И я с радостным, просветленным сердцем продолжаю путь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
6: Радио «Вера» – это радио о любви.
7: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
6: Становитесь попечителем «Светлого радио».
7: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: Радио «Вера». Вместе творим добро.
4: В главном единство, во второстепенном.

Не взваливай на себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

вертится потому, что мы шагаем по ней. Все, что нужно, это любовь. Я плачу от яркой синего небес, и небо светлеет, умываясь моими слезами. Все, что

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Я хочу вам рассказать одну историю про девочку. Училась она в школе и профессионально занималась танцами. После переехала в большой город, поступила в институт, выбрала профессию, связанную с туризмом, но случайно увидела, как в храме переводят богослужение на жестовый язык. Поискала в интернете, нашла жестовые песни, попробовала им подражать. Некоторое время спустя эта юная девушка нашла профессиональные курсы жестового языка, с успехом их закончила, получила вторую специальность. И вот уже 5 лет эта девушка работает с инвалидами. Она сопровождает их в соцслужбах, на работе, у врача, в магазинах, в банках, где только нужна помощь переводчика на жестовый язык. Дорогие друзья, если ваше сердце расположено к добру, не бойтесь, дерзайте, и вы найдете, где применить ваши таланты.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу.

Мученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Преподобномученики Казанские – это 7 монахов и 4 послушника Казанского-Успенского Зелантова монастыря. Эта обитель была основана царем Иоанном Грозным после взятия Казани в 1522 году. Обитель находилась недалеко от города, на месте ставки и походной церкви государя. Там же после битвы были погребены русские воины, павшие при взятии Казани. Место называлось Зелантово, то есть Змеиная гора. При монастыре действовала школа, в которой бесплатно обучались дети, в том числе из чувашских и татарских семей. К 1918 году в обители жило 7 монахов и 4 послушника. Много лет настоятелем монастыря был архимандрит Сергий Зайцев. В августе 18 года обитель была занята белочехами. Прямо перед воротами монастыря были установлены 2 пушки, из которых обстреливалась Красная флотилия Федора Раскольникова. Но в ночь на 10 сентября белочехи оставили Казань. С ними ушло множество мирных жителей, боявшихся Красного террора. Монахи Зелантова монастыря на время военных действий размещались по другим обителям, но тут собрались все вместе. Рано утром в монастырь вошли красноармейцы. Настоятеля, монахов и послушников выстроили у монастырской стены и расстреляли. Уцелел лишь престарелый иеромонах Иосиф. Он и рассказал о судьбе иноков, архимандрита Сергия, иеромонахов Лаврентия, Серафима, иеродиакона Феодосия, монахов Леонтия, Стефана, послушников Георгия, Илариона, Иоанна, Сергия. По словам святейшего патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Сегодня мы просим, святые преподобномученики казанские, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Единственная опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» основана на древнерусской поэме «Слово о полку Игореве», которая повествует о неудачном походе князя Игоря Святославовича на половцев. Русское войско было разбито, а князь попал в плен. Однако Игорь не желал признавать поражение и рискнул жизнью, чтобы сбежать. Опера создавалась на протяжении 19 лет и все же осталась незавершенной. Уже после кончины музыканта произведение оканчивали его коллеги Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. В частности, они переложили для оркестра, пожалуй, самый знаменитый эпизод оперы – «Половецкие пляски». Эта хореографическая сцена звучит в тот момент, когда глава вражеского стана хан Кончак старается развлечь пленного противника и приглашает его посмотреть на танец своих слуг. Образ Кончака неоднозначен. Несмотря на то, что он играет роль отрицательного персонажа, ему свойственно благородство. Он искренне желает завоевать дружбу Игоря. Однако все мысли князя сосредоточены на возвращении домой. Динамичные танцы и душевные песни не трогают его сердца. Мелодия, открывающего сцену хора «Улетай на крыльях ветра», написана в стиле лирических протяжных песен с восточными интонациями. Невольницы хана Кончака поют о своей тоске по родине, что так созвучно переживаниям князя. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина прозвучит в исполнении Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение входящую веру открытися».
3: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
2: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
1: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа – не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутреннее религиозное чувство обязательно должно иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царство Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Клим Полеха, журналист.
0: Частное мнение.
2: Как-то, будучи трудником в Оптиной пустыне, я протирал застекленные иконы. В этот момент подошел священник и сделал замечание. «Все нужно делать с благоговением», — сказал он и объяснил, что наносить средство следует на тряпку, а не брызгать на стекло. Раньше я считал, что благоговение — это нечто вроде внутреннего настроя. Но батюшка указал мне именно на внешние отношения. И он был прав. Мне стало действительно стыдно за то, что я направляю струю в лица святым. Только почему я об этом не задумывался раньше? Захотелось разобраться с самим понятием благоговения. Решил посмотреть, что на эту тему писали святые отцы. У Паисия Святогорца прочитал такие слова. «Благоговение есть величайшая добродетель, потому что человек благоговейный привлекает к себе благодать Божию». А у Игнатия Брянчанинова нашел наставление о наружном благоговении. Он считал его нужным и полезным, особенно для тех, кто только начинает воцерковляться. У новоначальных верующих во время молитвы, цитирую, «расположение души наиболее сообразуется с положением тела». По наставлениям святых отцов я сделал вывод. С помощью внешних проявлений благоговения можно повлиять на внутренний настрой. Но как именно нужно себя вести? Например, что значит благоговейно совершать поклоны или прикладываться к иконам? Да, я и раньше понимал, что храм – это особое место, и вел себя соответствующим образом. Передвигался медленно, разговаривал тихо, прикладывался к иконам аккуратно. Но действие благодати ощущалось не всегда. И для меня было нормой уходить из храма без чувства, что на душе стало светлее. Не знал, что могу влиять на это. Все изменилось, когда у Феофана Затворника я прочитал, что благоговение не должно быть мучительным страхом, который чувствует раб к своему строгому господину. Эти чувства он называл несовместимыми с любовью к Богу. Само слово «благоговение» по-гречески звучит как «эвлавия» и означает «осторожность». И я всегда вел себя в храме осторожно, но больше из страха. Мол, Господь накажет, если буду вести себя иначе. Откуда взялись подобные предрассудки, не знаю. Но как только я избавился от этих мыслей, мои внешние действия начали благотворно влиять на внутреннее состояние. Почувствовал, что святые на иконах, к которым я прикладываюсь, меня слушают. Каждый поклон и крестное знамение теперь имеет более глубокий смысл. Чувство умиления во время службы пробуждается быстрее, на душе становится теплее, светлее. Конечно, это только частное мнение, которое может измениться. Я понимаю, что благодать – это не что-то механическое. Но и благоговение для меня – это не просто какой-то набор внешних действий. Это личный опыт общения с Богом, после которого я выхожу из храма умиротворенным и спокойным.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Священномученик Николай Георгиевский родился в 1865 году в Коломенском. Он получил духовное образование, стал священником и служил под Мытищами. Долгое время протоиерей Георгиевский был благочинным Мытищинского района. В начале 30-го года власти закрыли храм отца Николая. Верующие не согласились и направили делегацию с ходатайством. В тот раз прихожанам удалось отстоять церковь, но власти взяли активного священника на заметку. Вскоре нашлись свидетели, заявившие, что отец Николай после службы проводил агитацию против советской власти. В 1931-м священника арестовали. Он отказался давать показания и не признал своей вины. Тройка приговорила протоиерея Георгиевского к 3 годам ссылки в Казахстан. Отец Николай скончался осенью того же года в пересыльной тюрьме в Алма-Ате. Когда дочь священника узнала о его кончине, она стала хлопотать о выдаче ей свидетельства о смерти, чтобы унаследовать дом. В ответ на это власти конфисковали все имущество умершего священника. Почитание христианских мучеников – древняя традиция церкви. Совсем недавно мы стали свидетелями прославления тысяч новых исповедников, пострадавших за веру в России в 20 веке. В этот день мы с молитвой вспоминаем святого мученика Николая Георгиевского и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Священномученик Николай, моли Бога о нас –

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Детские сады появились в России еще в середине XIX века. Самый первый открылся при императоре Александре II в 1859 году в финском городе Гельсингфорсе, современном Хельсинки. Финляндия в то время была частью Российской империи. 4 года спустя, в 1863, появился детский сад в тогдашней столице России Санкт-Петербурге. В последующие 10 лет по всей стране работали уже более 50 детских садов, и с каждым годом их количество стремительно росло. Такая популярность легко объяснялась. В детских садах малыши находились в кругу сверстников, их обучали опытные педагоги. А главное, уже тогда детские сады помогали работающим матерям. Вот как об этом говорилось в объяснительной записке Министерства народного просвещения от 1912 года. В настоящее время в больших центрах России, где женщины должны нести двойную тягость, зарабатывать хлеб и воспитывать детей, учреждение детских садов представляется необходимым. Садики стали появляться при крупных промышленных предприятиях. Так, например, в Москве успешно работали детские сады при фабрике товарищества Прохоровской трехгорной мануфактуры, при музее прикладных знаний. Как правило, они были бесплатными и находились на содержании у государства, органов местного самоуправления, владельцев предприятий. К примеру, бесплатным был детский сад имени Ольги Кельиной. Он работал для малоимущих семей за счет благотворительных средств. В этом детском учреждении проходили педагогическую практику слушатели дошкольного отделения при Московском обществе учительниц и воспитательниц. Кстати, весьма интересно, что долгое время работниц детских садов называли не воспитательницами, а садовницами. А само название «детский сад» придумал в 1840 году немецкий педагог Фридрих Фрёбель. В России последовательницей и преобразователем педагогических идей Фрёбеля была талантливый педагог Аделаида Семеновна Симонович. Она ввела в дошкольное образование особую дисциплину «родиноведение». На уроках детей знакомили с русской историей. В подвижные игры малышей добавляли элементы народного труда и быта, русского фольклора. Знаменитый художник и искусствовед Александр Бенуа, который был воспитанником одного из петербургских детских садов, вспоминал, что игры, в которые играли с детьми педагоги, непременно имели какой-нибудь полезный, назидательный смысл. К 1917 году, по приблизительным подсчетам, в России работало около 300 детских садов, в том числе бесплатных. Они и стали базой для современной системы дошкольного детского образования. Конечно, детские сады не могут заменить детям воспитание в семье. Такая цель изначально и не ставилась. Главное предназначение детских садов, которое остается неизменным – помощь и подспорье для работающих родителей.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И собравшиеся апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
3: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
2: Донде же сам отпустит народы.
1: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться. И обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» – внутренние органы внутренности. Мы иногда говорим «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом. и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается не знающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные, у нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на 1 зуб, и мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа, но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить Его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками. –

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Общепризнанный символ осени и прощание с незаметно улетевшим летом – журавлиный клин, который, уходя в Поднебесье, своим печальным курлыканьем возвещает нам о разлуке. Провожая журавлей долгим взором, мы часто вспоминаем любимую песню на слова Расула Гамзатова. Она увековечила подвиг солдат, отдавших земную жизнь за родину на полях сражений и превратившихся в белых журавлей. Вместе с тем, этот птичий клин есть и свидетельство нашей небесной отчизне, вход в которую проложил восставший из мертвых Спаситель, вожак журавлиной стаи святых, устремившихся вслед за ним в небесные кровы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Фаина Ташманова из города Старый Оскол Белгородской области, инвалид. Она с детства не может ходить и передвигается с помощью родителей или на инвалидной коляске. При этом девушка ведет яркую и полную смысла жизнь. Она работает в местном культурном центре, пишет стихи и песни, участвует в литературных конкурсах, общается с друзьями. Особенно меня поражает то, что ни в своем творчестве, ни в жизни девушка не жалуется и не унывает. Более того, щедро дарит другим любовь и хорошее настроение. Фаина Ташманова обладает редким даром. Она необыкновенно тонко чувствует красоту Божьего мира, радуется каждому листочку и цветку. У поэтессы даже вышла детская книга «Азбука цветов» с веселыми четверостишиями о растениях. С особенной нежностью Фаина относится и к животным. Дома у нее живут кошка и собака, но она готова позаботиться о любом другом четвероногом существе, которому нужна помощь. Недавно девушка услышала от своей подруги, волонтера Анны Аношиной, историю бездомной собаки Умки, которую сбил автомобиль. После происшествия Умка сделалась инвалидом, у нее полностью отказали задние лапы. Фаина не могла остаться равнодушной к подобной ситуации. Она заказала для собаки инвалидную коляску и полностью оплатила ее стоимость. Поэтесса как раз выиграла специальный приз всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок» и отдала денежную премию на помощь собаке. Когда волонтеры рассказали о поступке девушки-инвалида в соцсетях, нашлось много желающих помочь ей самой. Люди собрали в два раза больше средств, чем она потратила на коляску для Умки. Но Фаина и часть этих денег пожертвовала на благотворительность. Ведь она с детства знает, что главное богатство человека – чистая душа, а лучшее лекарство от уныния и боли – помощь другим. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников казанских, священномученика Николая Георгиевского. Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был чернокожим и поэтому получил прозвище «Мавр», по-славянски

В молодости он был рабом знатного человека. Однажды он совершил убийство, и господин прогнал его. Моисей пристал к шайке разбойников. За жестокость и большую физическую силу его выбрали главарем. Несколько лет он провел в банде, но раскаялся и ушел в одну из обителей. Здесь он долго плакал и попросил принять его в число братьев. Бывший разбойник жил в уединенной келье, проводил жизнь в суровом посте и молитве. Моисей взял на себя доставку воды в обитель. По ночам он приносил воду для всех монахов из дальнего колодца. Однажды к прославленному иноку направился правитель страны. Моисей не хотел славы среди людей и решил скрыться от посетителя. По дороге он встретил слуг правителя и предупредил их: «Не стоит ходить к этому лживому недостойному монаху». Моисей Мурин погиб, когда ему было 75 лет. Много лет он говорил, что ждет исполнения слов Спасителя. «Все приимшие, то есть взявшие нож, ножом погибнут». Так и случилось. Моисей был убит разбойниками. Житие преподобного Моисея Мурина напоминает нам о житии другой раскаявшейся грешницы, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижников дает надежду всем христианам, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Церковь обращается к преподобному Моисею Мурину. «Святой Моисей, моли Бога о нас».

Музыканты группы «Ума Турман» Владимир и Сергей Крестовские родились в Нижнем Новгороде и много лет там прожили. Только в 2003-м они перебрались в Подмосковье. О любви к своей малой родине исполнители не раз признавались в интервью. А в апреле 2023 года выпустили песню, посвященную родному городу. Точнее, событиям, которые произошли там в далеком 16 веке. Историю эту Сергей и Владимир услышали на экскурсии по Нижегородскому Кремлю. В 1520 году, когда к Нижнему Новгороду подошло войско астраханского хана Саид-Гирея, юная жительница Кремля по пути за водой столкнулась с вражеским отрядом. Она перекрестилась на кремлевские храмы и вступила в неравный бой, защищаясь коромыслом. Девушка погибла, но ее мужество так поразило врагов, что они отступили. А башню, возле которой произошли эти события, с тех пор называют Коромысловой. Владимир Крестовский в интервью говорил: «Я подумал, надо обязательно написать песню про эту историю, чтобы люди имели возможность ее услышать, узнать». Композиция «Коромыслова башня» вышла 21 апреля 2023 года. Тогда же на странице группы «Ума Турман» Сергей и Владимир Крестовские опубликовали свое фото рядом с той самой «Коромысловой башней» Нижегородского Кремля.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение, входящую веру, открытися».
3: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
2: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
1: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа – не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутреннее религиозное чувство обязательно должно иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царства Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
1: Частное мнение.
2: Есть у меня знакомая, Оля. Не близкая подруга, но встречи с ней всегда оставляли приятные чувства. Ощущение тепла, как после душевного разговора с мамой на кухне, за чашечкой чая. У нас с Олей всегда находились темы для разговора. Беседы получались интересными. Удивляло, с какой добротой она воспринимает жизнь. На любую ситуацию девушка смотрела исключительно с позитивной точки зрения. Всегда улыбалась, часто смеялась, будто излучала радость. Однажды Оля пролила на белое платье кофе. Вместо огорчения она посмеялась над своей неуклюжестью и обрадовалась тому, что теперь может не осторожничать с белым нарядом, а спокойно погладить щенка на улице, не боясь, что тот испачкает ее лапами. А когда у нашей общей знакомой украли платок, Ольга с радостью отдала ей свой со словами: «Тебе он гораздо больше подходит. Так подчеркивает оттенок глаз, просто прелесть». Оля напоминала мне Поллианну, героиню из романа «Элеонор Портер». Отец научил девочку игре, уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Всегда веселая Поллианна вызывала непонимание у жителей городка. Как можно радоваться, когда случаются неприятности? Так и с моей знакомой Олей. Я часто слышала от окружающих: «Простушка», «неадекватная», «странная». А что значит «простушка»? Светлого человека называют простым. Разве надо быть сложным? Это как? Однажды я прочитала фразу протоиерея Николая Гурьянова: «Простые люди – это те, в ком нет злобы». Вот и ответ, подумала я. Господи, благодарю. Так и есть. Порой человеческая доброта воспринимается как простота или даже признак неадекватности. Такие люди не держат зла, кажутся неопасными. Их проще высмеять, нежели постараться понять и попытаться стать добрее самим. Про таких говорят: они не от мира сего. Да, они от Божьего мира. Это те, кто умолились ради Христа, кто стали как дети. А Господь сказал, что именно таковых есть Царство Небесное. Трудно в этом мире жить простому, доброму человеку среди людей. Но Господь всегда поддержит намерение, если мы будем стараться стать проще и добрее. Я хочу очищать свое сердце от злобы и становиться пусть простушкой, но с чистым сердцем и с Богом.
1: Частное мнение. Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет руководитель компании «Кибертелеком», клирик Калининградской епархии, диакон Максим Горшков. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере, о христианском взгляде на предпринимательство и о том, как в его жизни совмещаются мирская профессия и служение в церкви. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии научный руководитель музея усадьбы Ясная Поляна Галина Алексеева. И разговор пойдет о влиянии Толстого на мировую литературу.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. В церкви есть традиция прославлять вместе всех святых, связанных с одной епархией или особо почитаемой обителью. Сегодня мы вспоминаем преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих. Монахи Киево-Печерского монастыря стали первыми подвижниками на Руси. Их молитвенные подвиги воодушевили последующие поколения на великие духовные труды. Эта обитель, по словам Киево-Печерского патриарха, была поставлена слезами, пощением, молитвой, бдением. Дальние пещеры – один из комплексов подземных пещер Киево-Печерского монастыря. Здесь покоятся мощи 49 канонизированных святых. Среди них – один из основателей Киево-Печерского монастыря, преподобный Феодосий Печерский. В его честь дальние пещеры также называют Феодосиевыми. Имена многих преподобных отцов Киево-Печерских указывают, на какой стезе они несли свои духовные труды и подвиги. Целебник, затворник, схимник, молчальник, постник. В составе собора совершается память 30 безымянных святых, чьи главы почитаются как мироточивые и хранятся в дальних пещерах. В этот день мы особенно просим святых. Преподобные отцы, в Киево-Печерской лавре просиявшие, молите Бога о нас. –

0: листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Арена цирка сверкала огнями. По манежу бегала маленькая хрупкая девушка в большой разноцветной кепке и широком ярко-желтом комбинезоне. Она подбегала к прожекторам и дула на них, как дуют на пламя свечи, когда хотят ее потушить. Прожекторы гасли один за другим. Зал постепенно погружался во тьму. И вот в центре манежа осталась лишь одна зажженная свеча. В колышущемся свете ее маленького огонька едва виднелась фигурка девушки. Она держалась руками за голову, как будто хотела сказать: «Что же я натворила?» А огонек тем временем все слабел. Тогда девушка стала осторожно согревать его своим дыханием. И вдруг один за другим начали оживать огни цирка. И вот арена вновь засияла, а хрупкая клоунесса тихонько ушла за кулисы, бережно унося с собою горящую свечу. В 70-е годы прошлого века этот трогательный номер был гвоздем программы ленинградского цирка. Назывался он «Да будет свет». Исполняла номер знаменитая цирковая артистка, первая советская женщина-клоун Ирина Асмус. Ириска. Этот задорный, сценический псевдоним взяла себе Ирина Павловна. Веселая, жизнерадостная, с открытой улыбкой, она сама была светом для зрителей. Глядя на ее лицо с нарисованными веснушками и огромными, удивленными лучистыми глазами, каждому невольно хотелось улыбнуться. Ириска дарила людям радость. И в этом, по признанию артистки, был для нее главный смысл жизни. Ирина Асмус всегда хотела выступать. После школы пошла в хореографическое училище. Экзамен сдала успешно, однако в приемной комиссии от девушки не стали скрывать, что при ее маленьком росте прима-балериной ей никогда не стать. Танцевать придется в кардебалете, балетной массовке. Ирина подумала и забрала документы. Второй план ей не подходил. Хотелось прямого контакта с публикой. В результате поиски творческого пути привели Асмус в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а оттуда прямиком на арену цирка, точнее, под купол. Ирина освоила сложную и рискованную профессию эквилибриста. Но однажды во время репетиции нового трюка она сорвалась с каната, получила серьезную травму головы. После этого врачи категорически запретили Ирине Павловне работать на высоте. И она спустилась вниз, поближе к зрителям, на театральную сцену. Сначала был Ленинградский театр юного зрителя. Потом театр имени Комиссаржевской. Ирина Асмус играла и комедийные, и серьезные драматические роли, среди которых, к примеру, была шекспировская Джульетта. Театральная публика полюбила талантливую актрису, а ее тянуло в цирк. Однажды, когда в театре закончился сезон и спектаклей не было, Ирина снова решила выйти на манеж. На сей раз в качестве клоуна. Именно тогда родился трогательный и яркий образ Ириски, который с первого взгляда понравился зрителям. На одном из представлений Ирину заметили телевизионщики и пригласили в детскую программу «АБВГДИКа». Можно без преувеличения сказать, что именно Ириска сделала эту передачу легендарной. Каждую субботу по утрам дети и взрослые собирались у экранов, чтобы вместе с веселыми клоунами узнавать, как выглядят буквы и как из них составлять слова, и как эти слова читать. Когда среди ведущих появилась Ирина Асмус, рейтинг АБВГДИКи буквально взлетел. На шаболовку посыпались письма, адресованные Ириске. Миллионы посланий от благодарных зрителей. Ириска с экрана учила не только читать, но и быть добрыми, сострадательными, чуткими. В конце 80-х Ирина Асмус неожиданно вернулась к эквилибристике. Решила, что время вылечило старую травму, но ошиблась. На гастролях ленинградского цирка в Гомеле прямо во время представления она сорвалась с 12-метровой высоты. Ирина Асмус осталась в памяти зрителей и коллег как светлый и добрый человек, стремящийся каждую минуту своей жизни нести людям радость. Как пела она в одной из своих веселых песен: «Но если все зовут меня Ириской, не значит, что мечтаю сладко жить. Моя мечта – войти в манеж артисткой и людям радость жизни подарить».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Спортивный журналист Екатерина Гусакова.
3: Я всю свою жизнь занимаюсь классическими танцами. История будет связана с этим. Так получилось, что когда я заканчивала школу, из-за некоторых недопониманий со своим педагогом по хореографии, мне пришлось уйти из этой студии, где я уже на тот момент прозанималась целых 10 лет. В тот момент, конечно, я была очень расстроена, думала, как же так, такой длительный период жизни, усердно занималась, была солисткой, и тут так несправедливо все резко заканчивается. В тот момент особенно горячо я молилась нашему русскому святому Сергию Радонежскому, у нас в храме большая есть красивая икона его. Меня с детства, с раннего приучили в воскресной школе молиться ему об успехах в учебе, и так получилось, что в успехах в творчестве я тоже молилась Сергию Радонежскому. И по счастливой случайности, но, как позже выяснилось, конечно, по Божьему промыслу, именно в тот день, когда мы с мамой сообщили об уходе моем из того коллектива, я уже была дома, переключала каналы по телевизору и случайно увидела гонку «Формулы-1». Очень меня впечатлило это зрелище, очень понравился вид спорта. И, в общем, сейчас уже я автоспортивный журналист, обозреваю, пишу про гонки. Но и танцы, кстати, я тоже не забросила. Наоборот, вышла на новый уровень. Я не только танцую, но и ставлю танцы для художественных постановок в своем университете. Эта история научила меня доверять Богу. Если в жизни случаются какие-то неприятные ситуации, а они будут случаться, без этого в жизни никак, не нужно роптать, не нужно расстраиваться, нужно просто молиться и доверять Богу. Он ведет, и любой Божий план лучше, чем наш собственный.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «И собравшиеся апостолы к Иисусу, и возвестивши ему вся...»
3: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
2: Донде же сам отпустит народы.
1: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться. И обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» – внутренние органы, внутренности. Мы иногда говорим: «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом. и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается незнающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные, у нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на один зуб, и мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа, но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все, и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить Его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками. –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Мы постоянно используем названия цветов и оттенков, но зачастую ограничиваемся обычными наименованиями. А ведь в русском языке прилагательных для обозначения цветов было и есть очень много. Наши предки называли цвета по схожести с окружающими предметами. В белую гамму входили такие слова, как молочный, седой, светлый, жемчужный, лунный, опаловый, белоснежный, кипенно-белый. Для обозначения красного использовали червленый, багряный, румяный, рдяный, бакан, багровый, брусничный, рудый, а еще маков цвет и алый. Много прилагательных возникло из наименований овощей и фруктов. Например, баклажановый, морковный, малиновый, а также ореховый. А из терминологии художников пришли к нам такие слова, как ультрамарин и кобальт, охра и сепия. В последнее столетие появились новые явления и, соответственно, новые названия цветов. Люминесцентный, неоновый, сигнальный желтый. Огромное количество прилагательных цвета возникло в XIX и XX веках, в период развития моды и дизайна. Каких только названий не придумано. Цвет морозного неба, медвежьего ушка, лягушка в обмороке. Вообще, замечать оттенки и давать им названия – это прекрасный дар. С помощью цветов можно выразить важные вещи. Вспомним, что в Библии особым знамением о завете между Богом и человеком стала радуга. Давайте же творчески отнесемся к цветам в нашей жизни. Попробуем разнообразить ежедневную палитру. Заглянем в словарь и обогатим свой лексикон парой интересных прилагательных цвета. А можно и самим придумать название. Например, цвет солнечного луча или цвет ресниц мамонта. А представьте, как, вручая подарок, вы скажете: «Хочу подарить тебе шарф цвета моей любви». С вами этим прекрасным жемчужно-опаловым утром была Нина Резник в шляпе цвета стрекозиного крыла.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии состоялось открытие выставки «Русская Голгофа». Она посвящена истории гонений на русскую церковь в XX веке. Перед открытием экспозицию осмотрел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Первую экскурсию для преподавателей и студентов Ставропольской духовной семинарии провел секретарь ученого совета духовной школы, председатель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии, священник Евгений Шишкин. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции 1917 года. Выставка уже побывала во многих регионах России. Материалы экспозиции свидетельствуют о беспрецедентной мужественной борьбе и страданиях в те годы миллионов верующих. В Новоалександровске прошла благотворительная акция по благоустройству территории часовни священномученика Иоанна Восторгова. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления труда Новоалександровского муниципального округа. Участники акции привели в порядок территорию вокруг часовни, подмели дорожки, очистили газоны от опавшей листвы, вымыли окна и фасад. Особое внимание уделили внутреннему убранству часовни. Перед началом работ к собравшимся обратился благочинный Новоалександровского округа священник Иоанн Сироев. Отец Иоанн рассказал об истории создания часовни, а также о жизненном пути и подвиге священномученика Иоанна Восторгова. Он напомнил, что забота о храмах и святынях является не только добрым делом, но и посильным служением Богу. В православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя прошли выездные мероприятия, посвященные знакомству с природой родного края и бережному отношению к окружающему миру. Эти гимназические поездки стали уже традиционными и проходят в рамках образовательного проекта «В гостях у Божьего мира», приуроченного ко дню молитвы о сохранении творения Божия, который совершается в первое воскресенье сентября. Первоклассники посетили Ставропольский ботанический сад. Второклассники вместе с родителями и педагогом побывали в мужском монастыре иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в селе Татарка. А учащиеся третьего класса совершили познавательный поход по Мамайскому лесу. Выездные мероприятия позволили гимназистам познакомиться с природным и историческим наследием родного края и на практике осмыслить христианское отношение к окружающему миру, как к творению Божию, которое человек призван беречь и сохранять. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

дает толчок.

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение, еще одно такое же.

0: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
1: Иногда, чтобы начать настоящее дело милосердия, нужно просто уехать из Москвы. Хочу рассказать вам историю моих друзей Юлии и Евгения Половниковых, которые создали благотворительный проект в небольшом городе. Семья работала в киноиндустрии, съемки, проекты, встречи, светская московская жизнь. Вот и в какой-то момент супруги поняли, они хотят другого, тишины, храма рядом с домом, осознанного духовного воспитания детей. Семья переехала в Козельск, поближе к монастырю Оптина пустынь, стали прихожанами храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Козельске. И именно там настоятель, отец Сергий Барыкин, благословил Юлю на создание приходского благотворительного проекта «Благое дело». Проект стал развиваться. Около своего дома Юлия и Евгения поставили две бытовки. На дверях написали просто «Мамина кладовка». Сюда приходят семьи прихода за одеждой, за продуктовыми наборами и, конечно, за поддержкой. Перед большими церковными праздниками вся семья, включая четверых детей, собирают подарки пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Так при Благовещенском храме появилась своя служба милосердия. Но главное в этом проекте не масштаб, а главное – отклик. Появляются единомышленники, люди благодарят. Так вокруг одной семьи постепенно вырастает сообщество. И становится понятно, милосердие начинается с готовности быть полезным.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Преподобный Савва Крыпецкий жил в 15 веке. По преданию, он был сербом по национальности и принял монашеский постриг на Афоне. В поисках уединенной отшельнической жизни

прибыл в псковские земли. Преподобный Савва поселился в непроходимом лесу у небольшого озера в Крыпецкой пустыне. Спустя несколько лет уединенной жизни к нему стали стекаться другие искатели пустынной жизни. Они упросили Савву учредить обитель и построить храм в честь апостола Иоанна Богослова. Преподобный отказался быть игуменом обители и поручил управление иноку Кассиану. К старцу потянулись просители за духовным советом и утешением. Он исцелял и увещевал страдальцев, но ни от кого не принимал даров. Богатым он напоминал, чтобы сострадали бедным и помнили о справедливости и правде. Бедных учил уклоняться от ссор и вражды, сохранять любовь и мир и покрывать ошибки других снисхождением, подобно тому, как прощает нас Господь. Преподобный заповедал: «К чему называем мы древних подвижников своими отцами, когда не живем их жизнью, как следует детям? Не словами только и одеждою будем показывать любовь нашу к Господу, а делами, любовью друг к другу, слезами, постом, всяким воздержанием, как совершали это древние отцы». Церковь прославляет преподобного Савву Крыпецкого за его праведность и просит святого: «Преподобный Савва, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: И дым Отечества нам сладок и приятен. Счастливые часов не наблюдают. Эти и многие другие крылатые выражения из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» уже два века живут в нашей речи. Однако Грибоедов был не только выдающимся драматургом, но и дипломатом. А еще он обладал ярким музыкальным талантом, прекрасно играл на фортепиано, импровизировал и даже сочинял музыку. До нас дошли два его фортепианных вальса – грациозных, лиричных, очень изящных. Особенно известен вальс «Ми минор», который считается одним из первых русских вальсов, сохранившихся до наших дней. Создание вальсов связывают с именем супруги Грибоедова Нино Чевчавадзе. Началась эта история в 1822 году. Находясь в Тифлисе на дипломатической службе, Александр Сергеевич часто бывал в доме князя Александра Чевчавадзе и давал уроки игры на фортепиано его дочери, Нино, тогда еще совсем юной. Спустя 6 лет они встретились вновь. Нино выросла, и между ними зародилась любовь. Грибоедов неоднократно играл для своей невесты. Девушка очень любила его музицирование. А мелодии сочиненных им вальсов словно стали музыкальным признанием в любви. Послушаем один из них. Вальс «Ми минор» Александра Грибоедова исполняет Татьяна Старченко –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
2: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение входящую веру открытися».
3: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
2: «Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем».
1: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа, не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи Афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутреннее религиозное чувство обязательно должно иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царства Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Существует стереотип, что человеку одиноко и скучно, когда он находится вдалеке от людей, сам по себе. Но согласитесь, почувствовать себя одиноким можно и в разгар дружеской вечеринки, и за семейным столом, и в компании коллег, и в многолюдной толпе в час пик в метро. Почему же так происходит? Потому что в этот момент мы понимаем, что люди вокруг живут своей, а не нашей жизнью, своими заботами и радостями. Им нет дела до нас. Для человеческой души, естественно, желать открыть себя кому-то, поделиться переживаниями и получить отклик. Но часто мы боимся подпустить кого-то близко, боимся испытать горечь непонимания, разочарования, обиды. По этой же причине мы часто отгораживаемся от Бога. Важно понимать, что человек создан не для суеты, не для угождения людям и не для амбициозных, трудновыполнимых планов. Он создан Богом и для Бога. И пока человек не обратит свое внимание, свои душевные порывы на Бога, он не избавится от этого тяжелого чувства оставленности и непонятости. В тишине и одиночестве нет ничего плохого, но когда они наполнены общением с Богом. А если этого общения, разговора нет, начинается страдание. В одиночестве человек остается один на один со своими переживаниями, болью, вопросами. И только Бог может дать на них ответы, излечить раны, показать новые смыслы, заполнить зияющую пустоту человеческой души. Потому что только Богу может и должно принадлежать человеческое сердце. В этом высшее благо человека. Бог дарует нам жизнь и поддерживает ее в нас. Поэтому нас так сильно влечет к Нему. Поэтому мы испытываем одиночество и духовную жажду без Господа. И только от нас зависит, чем мы будем наполнять ее. Бегством в виртуальный мир, новостями из телевизора или Евангелием и общением с Богом. Вспомним слова Иисуса Христа о самом себе. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек».
0: Частное мнение. Радио.

0: есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера.

Сегодня, 10 сентября, церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Анна Пророчица родилась в первом веке до нашей эры. Родители выдали ее замуж, но в браке Анна прожила всего 7 лет. Муж ее рано скончался, и женщина поселилась при Иерусалимском храме. Вскоре Анна прославилась своей аскетической жизнью. Она соблюдала строгий пост и пребывала в молитве и днем, и ночью. В Евангелии от Луки говорится, что ей было уже 84 года, когда она стала участницей событий, известных как Сретение Господне. В 40-й день по рождении Дева Мария и праведный Иосиф в соответствии с обычаем принесли Богомладенца в храм. Анне и праведному Симеону Господь дал пророческий дар. Благодаря ему они сразу узнали Богородицу и Богомладенца. Лука пишет об Анне так. «Она, в то время подойдя, славила Господа и пророчествовала о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Символическое значение этого события состоит во встрече праведников Ветхого Завета с воплощением Завета Нового. Подобно Анне Пророчице, все христиане призваны свидетельствовать о Господе как о Спасителе мира. Встреча с Богомладенцем Христом стала ответом на живую веру пророчицы. Так и мы уповаем на то, что можем стать причастными божественной благодати. Прославляя праведную Анну Пророчицу, мы просим ее: «Святая праведная Анна, моли Бога о нас».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Верность считается непреложным основанием брака. Можно сказать, она служит показателем надежности человека. Ведь если он изменяет, то и в других вещах доверия ему нет. Верность, в том числе и супружеская, это залог постоянства, благополучия и процветания. Семья не может существовать без нее. Но, увы, все чаще и чаще в новостях или от знакомых мы слышим о случаях развода из-за измены. В былые времена на Руси развод или свободные отношения были скорее немыслимым исключением, чем нормой жизни. Люди давали клятву верности и хранили ее до самой смерти, всю жизнь поддерживая друг друга в радости и печали. В XIII веке в Рязанской деревне жила простая девушка Феврония. Благодаря своей мудрости и удивительным обстоятельствам, при которых она встретила и исцелила от тяжкой болезни князя Петра, она вышла за него замуж. Когда умер его старший брат, Павел, Петр стал муромским правителем. Бояре уважали князя, а вот их жены не взлюбили Февронию. Боярыни стали подговаривать мужей избавиться от княгини. Наветами и оговорами извести ее не удалось, и тогда бояре пришли к Февронии с просьбой покинуть их город. Феврония согласилась, при условии, что с ней уедет и ее муж. «Если он сам так захочет, ни слова тебе не скажем», ответили бояре, не очень веря в подобный исход ситуации. Однако, вопреки ожиданиям бояр, князь Петр решил отказаться от власти ради того, чтобы не расставаться с женой, и отправился вместе с ней в изгнание. Уже на другой день супругов догнали послы из Мурома. Они стали умолять Петра вернуться на престол. Оказывается, как только чета покинула город, бояре переругались из-за власти. Начались волнения и беспорядки. Жители поняли, что любовь и благочестие Петра приносили благодать не только Февронии, но и всему городу. Феврония также искренне любила Петра, была ему глубоко предана. Однажды случилось так, что им пришлось разлучиться и плыть на разных лодках. На судне с княгиней находился мужчина со своей женой. Заглядевшись на красавицу-княгиню, он замыслил измену. Феврония быстро разгадала недобрые намерения незнакомца. Другая женщина на ее месте растерялась бы. Однако Феврония проявила присущую ей мудрость, чтобы выйти из неприятной ситуации. Она предложила мужчине зачерпнуть воды с левого и правого бортов, а затем выпить. «Одинакова вода или одна слаще другой?» – спросила Феврония. «Одинаково», – ответил он. Тогда Феврония сказала: «Так и естество женское одинаково. Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?» Мужчина застыдился и проникся ко княгине искренним уважением, ведь она была права. Больше он не пытался к ней подходить. Объяснив мужчине, что его измена бессмысленна, княгиня сумела уберечь не только себя и брак свой с Петром, но и брак незнакомца. «Мы ничего не знаем о чувствах его жены, но можно предположить, что она была благодарна за вразумление ее мужа». Петр и Феврония своим примером показали, что супружеская верность – это одна из главных добродетелей в браке. Они правили долго и счастливо. Муром процветал во время их княжения. Думая о них, стоит помнить, что, сохраняя верность, мы тоже можем сделать мир лучше. Петр и Феврония оставались верными друг другу до самой смерти. По традиции, существовавшей в те годы среди князей, в старости супруги удалились в монастыри и приняли постриг. Они дали друг другу слово умереть в один день, чтобы всегда быть вместе. Похоронить себя завещали в одном гробу, разделенном тонкой перегородкой. Когда они скончались, их положили в разные гробы, соответственно их монашескому статусу. Однако на следующий день супруги оказались в одном гробу. И так повторялось два раза, когда их тела разлучали. Такое чудо стало доказательством верности Петра и Февронии и их любви. Сегодня их почитают в лике святых Православной Церкви. Хорошо, что в последние годы в России День Петра и Февронии, 8 июля, стал отмечаться как всенародный праздник любви и верности. Этот праздник совсем не похож на День Святого Валентина, который еще называют Днем всех влюбленных. Влюбленность – прекрасное чувство. Но оно может не перерасти в брак, а то и помешать ему. Символично, что День Петра и Февронии всегда приходится на время Петровского поста, то есть время воздержания. Праздник подчеркивает важность веры в Бога и верности супругу, главенство духовной стороны брака. Эта традиция подсказывает нам рецепт, благодаря которому влюбленность может перерасти в нечто большее, в любовь, не имеющую конца.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». 1941 год. Блокадный Ленинград. Я очутился в камере. Милиционер поглядывал на меня. Он не был похож на среднего милиционера, в нем было что-то интеллигентное. «А ведь плохо ваше дело, товарищ Пантелеев», — сказал мой караульный. «Могут ведь и в самом деле кокнуть. А мы вот как поступим». Он сам пошел и привел дежурного. «У арестованного есть заявление», — сказал он. Я повторил то, что он мне подсказал, мол, у меня в квартире топится печка, в квартире никого нет и может возникнуть пожар. «Давайте я схожу с арестованным». «Далеко». Я назвал адрес. «Ну, идите». «А ну, давай, пошли», — строго и даже грубо приказал мне мой конвоир. На улице я его спросил: «А почему вы пошли не один, а со мной?» «Потому что существует Конституция. Неприкосновенность жилища. Без вас войти в вашу квартиру никто не может». Я сказал ему, что он не похож на милиционера. Оказалось, что он носит милицейскую форму всего третий день. Он — бывший офицер из запасных и бывший учитель географии. Его, как и многих других офицеров, отозвали с фронта для пополнения кадров ленинградской милиции. Я шел медленно. Он останавливался, ждал. На углу улиц Маяковского и Некрасова остановился уже сам и сказал: «Идите». «Куда?» «Куда хотите». «Позвольте, а как же вы?» «Ничего, как-нибудь. Отверчусь. Вообще-то мне следовало стать перед этим человеком на колени. Но я только крепко-крепко сжал его руку. Человек спас мне жизнь, а я даже имени его не знаю. Не знаю, кого поминать в своих молитвах. Так и молился, и молюсь до сих пор. Спаси и сохрани того, кто помог мне бежать».
0: Голос.

0: пришел человек.
1: Радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
2: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. На вечерних службах примерно в середине богослужения исполняются особые песнопения, степенные антифоны. Антифонами они называются потому, что в древности их исполняли антифонно, если перевести с греческого языка дословно звуком «напротив». Два хора стояли друг напротив друга и исполняли песнопения по очереди, отвечая друг другу. А степенными антифоны называются потому, что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями ступеней» или «песнями восхождения». Их пели ветхозаветные священники, поднимаясь по ступеням Иерусалимского храма. Сочинил ответы и отклики на степенные псалмы монах Феодор Студит, который жил в Константинополе в IX веке. Эти ответы или припевы и вошли в церковный устав как степенные антифоны или степенны. Всего их 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов или распевов. Они отличаются и текстом, и мелодией. Поются они по очереди, сменяя друг друга от недели к неделе. И так и называются степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Сегодня я расскажу вам о степенном антифоне 7 гласа. Давайте поговорим об этом песнопении и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения по-русски звучит так. «Пленников сионских, от блуждания возвративший, и меня, Спаситель, оживи, избавляя от рабства страстям». По-церковно-славянски строчка звучит так. «Плен Сионь, от лести обратив, и меня, спаси, оживи, изымая работные страсти». Давайте послушаем первый фрагмент степенного антифона. –

0: Текст второй части песнопения такой: «Кто при южном ветре сеет скорби, посты со слезами, тот с радостью соберет снопы, вечную жизнью питающие». Вот как этот фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Вьюг сеей скорби постная со слезами, сей радостная пожнет рукояти присножего питания». Послушаем вторую часть антифона.
1: Вьюг

третьей части всех восьми степенных антифонов называют славными. Начинаются они одинаково: «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно», то есть «всегда, и во веки веков», «Аминь», то есть «да будет так». Степенно седьмого гласа продолжается такими словами: «В Святом Духе – источник божественных сокровищ, от Него мудрость, разум, благоговение, Ему хвала, слава, честь и владычество». По-церковнославянски этот фрагмент звучит так: «Святым Духом – источник божественных сокровищ, от Него же премудрость, разум, страх, Тому хвала и слава, честь и держава». Послушаем третью часть степенного антифона.

Степенный антифон седьмого гласа является ответом на 125-й псалом царя Давида, который повествует о возвращении евреев из египетского плена. «Освобожденные ликовали». Они благодарили Бога за спасение. Автор текста степенного антифона Феодор Студит проводит параллель между спасением еврейского народа и освобождением человека из плена грехов. Поэтому степенный антифон седьмого гласа, впрочем, как и все остальные степенны, можно назвать своеобразным мостиком между Ветхим и Новым Заветами. А потому вполне логично, что после того, как хор спел степенну, из царских врат выходит священник или диакон и читает отрывок из Евангелия. Давайте послушаем степенный антифон седьмого гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Великомученица Шушаника жила в V веке. Она была дочерью известного армянского военачальника Вардана. Шушаника вышла замуж за правителя пограничных областей в Грузии Варскена. В те годы кавказские народы находились под гнетом соседней могущественной Персии. Огнепоклонники персы преследовали и притесняли христиан. Муж Шушаники стал вероотступником. Шушаника оставила дворец и стала жить в небольшой келье недалеко от дворцовой церкви. Варскен решил силой принудить Шушанику отказаться от Христа. Но женщина была полна решимости твердо стоять в вере. Муж заточил Шушанику в темницу. 6 лет она провела в заключении. Христианка не оставила ни молитвы, ни чтения духовных книг. Ее страдания не устрашили других христиан, а наоборот, вдохновляли верующих. К темнице потянулись страждущие, чтобы стать свидетелем подвига веры, получить наставление и благословение от мученицы. Шушаника простила всех, кто был причастен к ее заключению. Ее последними словами были: «Благословен Господь Бог мой, ибо с миром и легла, и заснула». Святые мощи великомученицы Шушаники покоятся в Тбилиси, в пределе Метехской церкви. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним как к живым сомолитвенникам и просим: «Великомученица Шушаника, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
9: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
10: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
11: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
12: Я знаю Петра, Варфоломея.

0: и Павла.
1: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
2: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
3: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
4: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
5: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Константиновна, мне близка и понятна ваша ассоциация. Как там у Лермонтова? Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. А у Маковского соцветие живых красок, которые освежают душу. Потому я всякий раз подолгу стою у картины «Крестный ход», бывая здесь, в Севастопольском художественном музее.
8: Как вы хорошо сказали, освежают душу. Весенняя пасхальная свежесть – вот что художник сумел передать на холсте. Выбеленные стены деревянного сельского храма сияют на солнце. Молодые листья деревьев трепещут под легким ветром. Трава на переднем плане свежая, сочная.
7: А церковный двор, заполненный крестоходцами, похож на пестрый луг. Головы людей, обозначенные беглыми частыми мазками, словно цветы, распустившиеся под синим небом.
8: Да, отдельно прописано лишь несколько человек. Хоругвеносцы, священники в золотых ризах, два мужичка с иконами в руках, мальчишки, забежавшие вперед. А основная масса молитвенников показана единым целым.
7: Но в этом, вот удивительно, нет обезличенности, а есть радостная общность. Наверное, это лучший образ соборности, что мне доводилось видеть.
8: Интересно, а где художник запечатлел этот крестный ход?
7: Картина написана в 1883 году. В то время, в начале 80-х годов 19 века, Владимир Егорович часто бывал у своих друзей в имении Селихова на юге Орловщины. А оттуда часто отправлялся в творческие путешествия в соседние губернии. Черниговскую, Полтавскую. Создал там целую серию работ, которые называют малоросским циклом его творчества. В том числе и эту.
8: Постойте, в 1883 году в Санкт-Петербурге проходила 11-я передвижная выставка. Маковский представил свой крестный ход на ней?
7: Нет, полотно было впервые показано публике в 1902 году на персональной выставке художника. Владимир Егорович писал эту картину не как послание обществу, а для себя, для души. Это ответ на внутренние вопросы. Что такое православная соборность, общая молитва?
8: Ответ светлый и прозрачный, словно строчка из символа веры. Верую во святую, соборную и апостольскую церковь.
7: Неспроста картина Владимира Маковского «Крестный ход» напомнила вам лермонтовские строки.
8: Верно, смотришь на нее, и с души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
0: Картину Владимира Маковского «Крестный ход» можно увидеть в Севастопольском художественном музее имени Михаила Крашицкого.
6: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Цель земной жизни христианина – заслужить Царствие Небесное.
1: Об этом сказал в одной из проповедей в 1958 году высокопреосвященный Афанасий Мартос, архиепископ Буэнос-Айресский и аргентинский, церковный историк и писатель. «Земная жизнь скоротечна и временна, а бытие после перехода в иной мир – вечно. Для грешников это бытие – мучительное пребывание вне божественного света, для боровшихся с грехом – счастливое нахождение с Богом. Потому и призывал владыка Афанасий к такой земной жизни, которая помогает обрести Царство Небесное. В этом состоит главная цель христианина».
0: Цитата дня.

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Надежда Павлович, поэтесса Серебряного века, была духовной дочерью одного из современных ей отцов церкви, последнего оптинского старца, преподобного Нектария. Она оставила о нем уникальные, ценнейшие воспоминания. Мы найдем их под обложкой книги «Великая брань старца Нектария. Воспоминания Надежды Павлович о преподобном старце Нектарии Оптинском». Впервые Надежда Павлович увидела старца во сне. Это произошло в момент духовного и жизненного кризиса. А в 1922 году Надежда Александровна уже наяву встретилась со старцем в монастыре Оптина-Пустынь под Калугой. Исповедовалась у него и больше не захотела расставаться. «Нет ни Москвы, ни моего писательства. Есть только эта увешанная образами сияющая келья и этот дивный отец, дорогой мой отец». Такие искренние слова Надежды Павлович читаем мы в сборнике ее воспоминаний «Великая брань старца Нектария». Слово «брань» в переводе с церковнославянского значит «борьба», «битва». На долю старца Нектария Оптинского выпали тяжелые испытания. В 1923 году большевики закрыли монастырь Оптину-Пустынь. Преподобного Нектария арестовали за контрреволюционную пропаганду, а по сути за веру и проповедь Христа. Надежда Павлович пишет, как в Страстной четверг, когда ударили к вечерней службе 12 Евангелий, старца повезли в Козельск, в милицию. Надежда Александровна сумела добиться освобождения старца, но жить в Калужской губернии ему запретили. Надежда Александровна нашла для батюшки Нектария домик за ее пределами и переехала вслед за старцем. По ее собственным словам, она служила ему как дочь, как сиделка. Ее удивительные свидетельства об этих последних годах земной жизни старца прочтем мы в книге. Как молился он, с руками, простертыми к иконам, как у ребенка, зовущего мать. Как перед самой своей кончиной позвал он Надежду Александровну и благословил ее. «Батюшка позвал меня к себе. Он полусидел на постели с очень светлым, помолодевшим лицом, с блестящими и страдальческими глазами. Меня пронзило ощущение его святости и вместе моей неразрывной связи с ним и боли за его человеческую боль», пишет Надежда Павлович в своих воспоминаниях. А еще в книге «Великая брань старца Нектария» мы прочтем стихи Надежды Павлович об Оптиной пустыне и о старце. Вот строки одного из стихотворений. «В смирении величавом он идет, благословляя плачущий народ. Стань перед ним, как прежде, на колени. Он старый, слабый, бережно понес все наше бремя и грехов, и слез». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонду «Подари завтра» из Ижевска 12 лет. Он регулярно помогает тяжело больным детям из Удмуртии. Оплачивает диагностику и лечение, приобретает лекарства и расходные материалы. Только за прошлый год помощь фонда «Подари завтра» получили 342 ребенка. Один из них – 6-летний Гоша. Он любит мастерить поделки и играть с животными. Но за радостными моментами скрывается ежедневная борьба семьи за жизнь и здоровье мальчика. Гоша появился на свет раньше положенного срока. У него серьезные нарушения в работе головного мозга, детский церебральный паралич и аутизм. Гоша проходит курсы реабилитации и массажа, занимается лечебной физкультурой. Родителям уход за ребенком дается непросто. Гошу мучают головные боли и бессонница. У него отсутствует чувство насыщения едой, а на фоне стрессов и истерик случаются потери сознания. У мальчика развилась эпилепсия. Каждый приступ отбрасывает приобретенные навыки назад. А из-за неврологических нарушений тело Гоши стало асимметричным. Ему тяжело двигаться. К этому добавился аутизм. Гоша панически боится воды, может замыкаться в себе. Чтобы Гоша мог развиваться, ему нужна регулярная реабилитация. Денег на дорогостоящие занятия у семьи мальчика нет. Поддерживает ее фонд «Подари завтра». В прошлом году, благодаря помощи организации, для Гоши удалось приобрести специальный фиксатор для ног и кислородный аппарат, который помогает мальчику дышать. Также фонд «Подари завтра» оплатил ребенку занятия плаванием, речью и иппотерапией. После них Гоша стал увереннее двигаться, делать попытки ходить и говорить. Поддержать Гошу и подарить ему занятия со специалистами вы можете на сайте фонда «Подари завтра». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: юго-востоке Тюменской области, на самой ее границе с Омской, стоит село Викулово. Его история началась в 1691 году. Тогда, по приказу тобольского воеводы Степана Салтыкова, здесь, на берегу реки Ишим, поставили крепость. Она стала одним из звеньев оборонительной цепи, защищавшей русские земли в Сибири от воинственных кочевников. Свое название селение на Ишиме получило по имени плотника Ивана Викулова. Со своими помощниками он срубил в остроге первые избы, а в 1700 году деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. В середине 18 века через Викулово прошел тракт, соединивший главные сибирские города с Москвой. Село стало стремительно развиваться и вскоре превратилось в крупный торговый и транспортный узел. Приход Троицкой церкви вырос в несколько раз. В 1820 году в Викулово взамен обветшавшего деревянного построили просторный каменный храм. В конце 19-го столетия прихожане стали инициаторами открытия в селе больницы. На ее обустройство внес пожертвование протоиерей Иоанн Кронштадтский, ныне прославленный в лике святых. Скромное деревянное здание, построенное при участии праведного пастыря, в советское время сменило новое, каменное. А вот традиции церковного попечительства в селе сохранились. Сегодня больницу в Викулово опекает Сестричество Милосердия, действующее при Троицком храме.
1: Радио «Вера» в Викулово можно слушать на частоте 103,6 FM. Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 10 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Мать и пустыня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
2: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
5: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение, входящую веру, открытися».
6: «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
5: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
4: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа, не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутреннее религиозное чувство обязательно должно иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать – не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царство Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
2: О апостольские чтения.

часы забав или праздной скуки. Бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа полима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе.

Радио «Вера». Светлое радио. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1976 год. В новой деревне летом и ранней осенью Елена Семеновна, мама отца Александра Меня, обычно снимала крошечную комнатку с верандочкой в доме прихожанки тети Паши, недалеко от церкви. Паша была очень бедная и больная, но сердечная, добрая. Она ласково встречала всех нас, целые толпы, приходившие к Елене Семеновне попить чаю и поговорить после воскресной обедни. Лето посвящалось настоящему служению людям. Я никогда не замечала ни признака утомления или раздражения у Елены Семеновны и Паши. Они были открыты каждому. Паша деликатно уходила, чтобы не мешать умным разговорам. Люди приезжали в новую деревню издалека, из разных районов Москвы, из других городов. Приходили усталые и голодные. Размещались кое-как вокруг стола и чувствовали себя родственниками, собравшимися вместе и соскучившимися друг по другу. Такие теплые, участливые были разговоры, такие интересные рассказы.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В 1853 году при раскопках древнего города Ур при одном из его храмов была обнаружена так называемая колонна вавилонского царя Набонида, представлявшая собой каменную летопись. При ее расшифровке было прочитано следующее: «Да не согрешу я, Набонид, царь вавилонский, против тебя», то есть Бога, «и пусть мое почтение живет в сердце Валтасара, моего первородного и любимого сына, и вложи в сердце Валтасара страх перед твоей высочайшей божественностью, дабы он не совершил никакого греха и насладился полнотою жизни». Но надеждам Набонида не суждено было сбыться. Ни ему, ни его сыну Валтасару не удалось насладиться властью, хотя, казалось, ничто не предвещало беды. Вавилонское царство было сильнейшим государством своего времени. Столица царства Вавилон в VI веке до нашей эры стал наиболее красивым и укрепленным городом своего времени. Стены Вавилона были высоки и неприступны. В центре города высился величественный дворец царя, который сам по себе являлся мощнейшей крепостью. Вавилонское царство находилось в зените славы, но вскоре начало путь к своему падению. В период правления Набонида и его сына-соправителя Валтасара Вавилонское царство пало под сокрушительным ударом персидской армии во главе с Киром Великим в 539 году до нашей эры. Описание этого события мы можем найти у античных историков Ксенофонта и Геродота, но они дают пусть и красочное, но все же внешнее описание произошедших событий. Наиболее ценную, глубинную информацию о причинах гибели Вавилона нам предлагает Библия. Падение царства Навуходоносора предсказывали сразу несколько пророков Ветхого Завета – Исаия, Иеремия и Даниил. Все они указывают на то, что Вавилон должен был пасть по причине развращенности его жителей и гордости вавилонских царей, которые, начиная с Навуходоносора, стали мнить себя богами. Вавилон становится воплощением разврата и вседозволенности. Как свидетельствуют древние летописи, на улицах этого города человек мог стать участником любого греховного действа, которое только мог себе вообразить. Наказание от Бога не заставило себя ждать. Так Господь говорит своему помазаннику Киру, которого я держу за правую руку, чтобы смирить перед ним народы и отобрать у царей их оружие. Бог направляет против Вавилонского царства персидского царя Кира. К его армии присоединяются народы, до того верные Вавилону, а теперь желающие отомстить своему прежнему господину. Среди предателей оказался Гобрий, наместник ассирийской области Гутиум, сыгравший в падении Вавилона ключевую роль. Вавилоняне пытались отбить персидское нашествие на подходе к столице, но были разгромлены. Царь Набонид бежал и укрылся в одной из мелких крепостей. Кир не стал его преследовать, но направил свое войско к столице Вавилону. Там находился сын Набонида Валтасар. Стены Вавилона были действительно неприступны. Кир готовился начать долгую осаду. Валтасар и вавилоняне откровенно смеялись над ним. В городе имелись запасы продовольствия на 12 лет, а река Евфрат, протекавшая через Вавилон, сполна обеспечивала его жителей водой. По иронии судьбы, именно Евфрат стал причиной падения города. Комментирует Елена Кормилицына, преподаватель Международной школы Герценовского университета, город Санкт-Петербург.
1: Согласно историку Геродоту, персы захватили Вавилонию так. В 538 году до нашей эры они отвели воды реки Евфрат в другое русло, чтобы она им не мешала при штурме, и вступили в покоренный город. Хотя в Библии содержится несколько иная трактовка этого события, что пал Вавилон вовсе не из-за хитрости Кира, а потому как погубила его гордыня.
0: Последовав совету Гобрия и оставив у столицы часть войск, Кир поднялся по течению Евфрата и приказал своим солдатам прорыть отводные каналы. Евфрат стал мелеть, но Валтасар и прочие жители Вавилона этого не замечали. В городе царил праздник, поистине пир во время чумы. Вавилон пил и веселился, желая забыть о персидской осаде. Валтасар праздновал в своем дворце вместе с вельможами. В разгар веселья царь потребовал принести из сокровищницы священные сосуды из храма Соломона, которые вывез из покоренного Иерусалима его предшественник по трону Навуходоносор. Валтасар совершил святотатство, стал есть и пить из богослужебных чаш и блюд. В этот момент на стене появилась надпись «Послание от Бога». «Мене, мене, текел упарсин», что с арамейского переводится как «исчисленно, исчисленно, взвешено, разделено». Находившийся в тот момент в Вавилоне пророк Даниил объяснил Валтасару смысл надписи. Его царству суждено скоро погибнуть. В ту же ночь персы ворвались в город по омелевшему руслу Евфрата, а Валтасар погиб, убитый своим бывшим вассалом Гобрием. Кир же был принят вавилонянами как новый царь, комментирует профессор Калифорнийского университета Турай Дриаи.
2: Кир действительно входит в Вавилон мирно. Он возвеличивает местную традицию. Он перестраивает храмы и восстанавливает местные ритуалы, упраздненные Набонидом. И как написано на летописном цилиндре Кира, «Я вошел как предвестник мира в Вавилон», он всячески подчеркивает, что вошел в Вавилон мирно.
0: Местные жители были абсолютно безвольны перед лицом Кира и не оказывают ему сопротивления. В летописи Набонида говорится: «Гобрий, правитель Гутьюма, и армия Кира вошли в Вавилон без боя. Прежний властитель Набонид, узнав о смерти сына Валтасара, сам приехал в город и покорился персам. Кир помиловал Набонида и отправил его в ссылку, где тот мирно скончался. Так завершилась история славной Вавилонской империи». Библии. Радио «Вера».

0: Сегодня, 10 сентября, Церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Священномученик Алексей Будрин родился в 1861 году в Перми в семье священника. Он получил духовное образование, женился и сам стал священником. Служил отец Алексей в Красноуфимске. Кроме того, он преподавал закон Божий в городских училищах, в том числе созданных для башкирских детей. Видя деятельный характер молодого пастыря, его уже через 4 года перевели в Пермь, где Будрин прослужил 18 лет. Затем он вернулся в Красноуфимск в качестве благочинного округа и председателя епархиального училищного совета. В 12 году протоиерея Алексея Будрина избрали от Пермской губернии в Государственную думу 4-го созыва. Он был представлен императору, а через год награжден орденом святого князя Владимира 4-й степени. В 18 году по краю прокатилась волна крестьянских восстаний против новых властей. Но единства в народной армии не было. Большевикам удалось подавить восстание, и начались репрессии. Был арестован протоиерей Алексей Будрин. Вину ему было поставлено членство в Государственной Думе. «Это единственное обвинение, какое они могли предъявить ему», писали потом в одной местной газете. Священник был расстрелян. Ныне мощи священномученика Алексея покоятся в Свято-Троицком соборе Красноуфимска.
1: В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы чтим память и прославляем подвиг всех пострадавших за веру. И в этот день обращаемся с молитвенной просьбой к священномученику Алексею Будрину. Святой мученик Алексей, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключения – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: И, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
3: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ
4: доступны в социальных сетях и на сайте.
3: Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
4: Быть с нами.
3: Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Страницы летописи. Последние гонения языческих правителей на христиан в Римской империи пришлись на рубеж 3-4 веков. Тогда у власти был император Максимиан, отличавшийся необузданным нравом. Он считал, что для порядка и спокойствия в обществе необходимо поддерживать язычество. За отказ от поклонения идолам любой человек обрекался на казнь. Одна из римских провинций у побережья Черного моря называлась тогда Понтийская область. Там находился город Аласия, а в нем служил молодой воин Феодор, не скрывавший своей христианской веры. Его прозвище было Тиран, то есть новобранец. В ту пору солдаты были обязаны приносить жертвы римским божествам. Император желал, чтобы и его самого народ почитал как бога. Воинов это касалось в первую очередь, ведь армия была опорой императорской власти. Жертвоприношение считалось не столько религиозным действом, сколько доказательством верности правителя. Когда Феодора стали принуждать к принесению жертвы идолам, он решительно отказался. Это было равносильно подписанию собственного смертного приговора. Но безуспешны были уговоры товарищей и даже начальников.
1: Ну что?

0: Что за глупое упрямство, Фёдор?
1: Ты же прекрасно знаешь, что никто в здравом уме не верит в эти статуи. Но, почитая их, мы чтим кесаря. Да живет он вечно! Ты что, хочешь прослыть предателем?
2: Я верен императору и от своего долга не отступлюсь. Но только Бог вечен. Его заповедь гласит: не сотвори себе кумира, не поклоняйся им и не служи им. Вот что я не желаю и не смею предать.
1: Молчи, глупец! Как ты дошел до того, чтобы отдать жизнь ради детской сказки?
2: Воин отдает жизнь за правителя. Мой же правитель и отец – мой Бог. Неужели отступлюсь от него? Из страха перед людьми.
1: Слова безумца. Впрочем, я дам тебе шанс. Иди. Подумай еще несколько дней. Но если не образумишься, пеняй на себя.
3: Эти дни Федор усердно молился и по истечении срока вновь твердо заявил об отказе поклониться идолам. После этого его арестовали, обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу. Прошло немало дней, прежде чем двери тюрьмы вновь открылись. Стражники почти не сомневались, что заключенный давно умер от голода. Но к их удивлению, юноша был жив и продолжал исповедовать веру в Христа. Более того, узник рассказывал, что во время молитвы ему явился сам Сын Божий и укреплял его. Тогда стражники принялись издеваться над Феодором, бить его и всякими пытками принуждать к отречению. Юноша остался непреклонен. После этого его, как злостного мятежника, приговорили к мучительной смерти. Феодор сам взошел на костер и с молитвой предал душу Богу, которому остался верен. Это случилось около 305 года. Удивительно, но здесь история не заканчивается. Через 50 лет после мученической кончины тирана следующий жестокий император Юлиан, прозванный «Отступник», решил надругаться над ненавистными христианами. С началом Великого Поста он приказал тайно окропить все продукты на рынке в Константинополе кровью идольских жертв. В ту же ночь архиепископу Евдоксию во сне явился юный воин Феодор.
2: «Скажи людям, чтобы не покупали еду на рынке и даже не прикасались к ней. Император собирается против вашей воли сделать вас мерзостью и посмешищем всей страны. Солдаты ходят по торговым площадям и разбрызгивают повсюду жертвенную кровь. Если хотите сохранить тело и душу в чистоте, употребляйте в пищу лишь то, что имеете дома. Варите пшеницу и ешьте с медом, чтобы поддерживать силы. Да пребудет с вами Господь».
3: Так и поступили константинопольские христиане, предупрежденные архиепископом. В память об этом чуде по сей день, в первую неделю Великого Поста, освящается кушание из вареной пшеницы с медом колева. А Феодор Тиран, некогда простой новобранец в своем полку, стал почитаемым святым и украшением воинства Христова. Недаром, по словам апостола Павла, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог любящим его». Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Один из видов нашего выказывания себя заключается в том, чтобы требовать от других стать хорошими. В действительности же мы сами желаем стать хорошими, но поскольку не можем, то требуем этого от других и настаиваем на том. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, сказал однажды святитель Феофан Затворник, духовный писатель XIX века. Иными словами, сказанного не воротишь. Это на собственном горьком опыте узнала Изабелла, маленькая героиня повести Сьюзен Кулидж «Сияющие глазки». Однажды девочка проснулась в дурном настроении, угрюмо позавтракала и по просьбе няни понесла завтрак больной матери. Мама попросила дочку принести чаю погорячее, но Изабелла, окончательно выйдя из себя, заявила, что мать капризничает. Осознав, как сильно обидела мать, девочка в слезах выбегает вон и проводит в саду один из самых горьких дней своей жизни. Сильнее всего Изабеллу мучает осознание. Она и мама всегда будут помнить ее злой упрек. А ведь так просто было избежать этой двойной боли, думает девочка. Всего-навсего не говорить тех жестоких слов. Что теперь делать? Как отменить содеянное? Изабелла бежит к матери и просит прощения. К ее изумлению, едва мама прощает ее, на душе у девочки становится радостно, мирно и светло. «Почему это произошло?» – удивляется девочка. Преподобный Иосиф Оптинский говорил знакомой монахине, исповедовавшей ему письменно свои грехи. «Ты удивляешься, что как только отправишь ко мне грешному письмо, то еще не получив ответа, ощущаешь мир душевный и радость. Таково свойство покаяния». Вот и маленькая героиня повести «Сияющие глазки» открывает для себя истину. Покаяние стирает грехи, а прощение – обиды.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Вот и кончилось лето.
1: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
2: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
3: Мы знаем!
0: Надо превратить их в приключения.
1: В формате аудиоурока.
0: А для этого предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
1: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой,
1: отправиться в захватывающее путешествие
3: в страну знаний.
2: Заходите на наш сайт,
1: набрав в любой поисковой системе слова «Школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Совместимы ли христианство и трудоголизм? Ответ мы услышим в отрывке из 6 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах за богослужением.
6: «И собравшися апостолы к Иисусу, и возвестиши ему вся...»
7: «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
6: Донде же сам отпустит народы.
5: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться. И обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкхна» — внутренние органы внутренности. Мы иногда говорим «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом, и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается незнающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные. У нас две жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на 1 зуб. И мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа. Но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине, не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все, и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками.
8: Евангелие. День за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Накануне Рождества 1857 года священник Иоанн шел по окраине города Кронштадта. Занесенный снегом почти по самой крыше, здесь вплотную друг к другу жались ветхие лачуги и дощатые бараки, в которых ютились фабричные портовые рабочие и городская беднота. Жители центральных улиц Кронштадта без пущей надобности в этот район предпочитали не заглядывать. А вот отец Иоанн, напротив, бывал здесь весьма часто. Он приносил нуждающимся еду, раздавал деньги. С этой целью пришел он сюда и на этот раз, в канун большого христианского праздника. Священник проходил мимо одной из хижин и вдруг услышал, что внутри громко плачет маленький ребенок. Дверь оказалась не заперта, и отец Иоанн вошел внутрь. Голые дощатые стены, печка-буржуйка в углу. На табурете за пустым столом сидела молодая женщина и пыталась успокоить плачущего сынишку. Это у нее получалось плохо. Она и сама была в слезах. Увидев отца Иоанна, женщина вскочила с места и низко ему поклонилась. «Что ты, родная, сиди, не вставай!» — ласково обратился к ней священник. «И не плачь! Бог милостив!» «Да как же не плакать?» — сквозь слезы проговорила женщина. «Муж все жалование пропивает, а получает ведь копейки. По целым дням в кабаке пропадает. Сына кормить не на что». Отец Иоанн вынул из кармана пальто несколько крупных купюр и протянул их женщине. «Возьми, родная, во славу Божию, и молись. Господь услышит, и опомнится твой муж». Он взял из рук женщины плачущего ребенка и стал что-то ласково ему говорить. Мальчуган сразу же успокоился и заливисто смеялся, теребя отца Иоанна за бороду. Вдруг дверь отворилась. На пороге стоял хозяин дома. Он был сильно пьян. Увидев священника, мужчина нетрезво рассмеялся. «Что, батюшка, пожаловали? Жизни учить будете?» Отец Иоанн словно не заметил этих обидных слов. «Как же у тебя дома хорошо!» — обратился он к мужчине. «Уходить не хочется. Сынишка маленький, счастье-то какое! Настоящий рай!» Простые, сказанные без тени укора слова священника мигом отрезвили хозяина. Он заплакал, обнял жену и сына и горячо поблагодарил отца Иоанна. С тех пор этот человек больше никогда не пил. Отец Иоанн Кронштадтский, которого еще при жизни многие почитали как святого, просил людей быть добрее друг другу и часто повторял: «Недостатки исправляются добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением и терпением».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Радио «Вера». Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона-мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

Радио «Вера». Светлое радио. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Бенедикт Спиноза.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем Николая Гоголя Степану Петровичу Шевыреву, 10 сентября 1839 года, Вена. Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню одному и запереться. Я наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать. И вообще, я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге. И именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро. Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание. Все сюжеты почти я обделывал в дороге. Неужели я еду в Россию? Я этому почти не верю.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Алло! Алло, Иван, ты слышишь меня? Алло! Просто ты молчишь, и мне кажется, что связь прервалась. Ну, то есть, ты не сможешь мне помочь? Да какая там сумма, я сейчас за каждую копейку буду благодарен. Нет, я понимаю, все прекрасно понимаю, просто это катастрофа! Алло! Ну вот, на телефоне деньги кончились. Простите, я, кажется, напугал вас. У меня все кипит внутри, и эмоции волной накатывают.
2: Ну что вы, молодой человек, в жизни много сложностей. А катастроф не бывает, если человек правильно относится к жизни. Кстати, знаете, что вода – древний и яркий образ бедствий?
1: Древний?
2: Да, ему, по крайней мере, 3000 лет. Именно 30 столетий назад израильский царь Давид взывал к Богу: «Спаси меня, Боже, ибо волны скорбей настигли душу мою. Погряз я в тине глубокой, и нет у меня опоры. Канул я в глубину морскую, и бурные воды потопили меня».
3: Ему что, тоже разорение грозило?
2: Разорение? Я даже не знаю, рассматривал ли кто-нибудь невзгоды царя Давида с этой точки зрения. Дело в том, что бедствия его были настолько обширны, а страдания настолько глубоки, что лишение материального достатка выглядит на этом фоне незначительной проблемой. Давид упоминает о своих лишениях в 68-м псалме. «Ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на голове моей. Укрепились враги мои, преследующие меня неправедно. То, чем владел я, отнято у меня». Ну и здесь едва ли он скорбит о потере каких-то вещественных благ.
3: О чем же он так печалился?
2: В жизни царя-псалмопевца было много горьких моментов. Когда он утрачивал дружбу, безвинно терял доброе имя, хоронил детей. В молодости Давид был несправедливо гоним своим тестем, израильским царем Саулом. В зрелые годы он был вынужден скрываться в пустыне от родного сына Авессалома, который поднял против отца восстание. Во многих псалмах Давид плачет, страдая. Он скорбит о предательстве близких, о лицемерии и коварстве окружающих, о том, что, пребывая на чужбине, не имеет возможности сходить помолиться в походный иудейский храм Скинию. Но я не припомню, чтобы Давид сильно расстраивался от того, что потерял богатство.
3: Может, он его и не терял?
2: Да нет, бывали моменты, что псалмопевец ночевал под открытым небом и даже не имел куска хлеба. Тут, что называется, вопрос приоритетов.
1: А вот этот псалом, в котором про воды бедствий, он при каких обстоятельствах был написан?
2: Тут толкователи расходятся во мнениях. Одни уверяют, что 68-й псалом был написан во время гонения Давида царем Саулом. И действительно, в то время оболганный псалмопевец находился в таком униженном положении, что многие просто не желали с ним знаться. И даже его горячая вера в Бога становилась предметом насмешек. Давид в своей песне рассказывает об этом Творцу. «Ради тебя претерпел я позор, бесчестие легло на лицо мое. Стал я чужим братьям моим, стал чуждым сыновьям матери моей. Ибо снедает меня ревность о доме твоем, и поношения поносящих тебя пали на меня. И облег я постом душу мою, и стал терпеть поругание, и оделся я в рубище, и стал для всех притчей. Надо мной глумились сидящие у ворот, обо мне пели песни, пьющие вино».
3: А другие толкователи что говорят?
1: Вы сказали, что есть еще одна точка зрения.
2: Другие считают, Давид создал его гораздо позже, как богослужебную молитву, в которой выражена боль праведника, несправедливо терпящего поношения. И надо полагать, многие люди в истории были благодарны псалмопевцу за то, что он нашел нужные слова, чтобы излить боль Творцу. «Я возношу молитву к тебе, Боже. Пришло время благоволения, Боже. По великой милости Твоей услышь меня, ибо Ты воистину спасешь нас. Извлеки меня из тины, да не погрязну, да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод. Да не потопят меня бурные воды, да не поглотят меня пучина, и да не уловят меня уста колодца. Услышь меня, Господи, ибо Ты благ в милости Твоей. По множеству щедрот Твоих воззри на меня, не отврати лица Твоего от слуги Твоего, ибо я скорблю, не замедли услышать меня. Внемли зову души моей, избавь ее от врагов моих, избавь меня.
1: Да, не поспоришь. Слова такие, что всякий в трудную минуту может примерить их на себя.
2: Особенность 68-го псалма еще и в том, что здесь в описании страдающего человека пророчески отобразился образ страдающего Бога, его вселенское одиночество на кресте. Унижений ожидала душа моя и страданий, и ждал я сострадающего, и не было его, и утешающих ждал, и не обрел их. Невероятно точно предсказаны обстоятельства распятия Христа вплоть до деталей, и дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.
1: Но вы же сказали, что псалом был написан 3000 лет назад, то есть задолго до Рождества Христова. Откуда же автор мог знать, что Иисуса на кресте станут поить уксусом, смешанным с желчью?
2: Происхождение пророчеств Давида известно. Его при любых обстоятельствах душа была устремлена к Богу. Псалмопевец не просто соблюдал заповеди и исполнял положенные иудеям священные ритуалы. Всей своей жизнью, каждой ее минутой он являл верность Творцу. Он говорит в своей песне: «Восхвалю имя Бога моего в песнопении, возвеличу его, прославляя. И эта жертва будет угоднее Богу, чем телец юный с рогами его и копытами». И других призывает: «Ищите Бога, и жива будет душа ваша. Ибо услышал убогих Господь и рабов своих не унизил. Да восхвалят его небеса и земля, море и все живущее в нем». Всецелое пребывание в Боге приоткрывает любящим его тайны бытия. Вот и Давиду открылось, что в его роду родится Бога-человек, Мессия, спаситель людей.
1: Послушайте, а ведь мне полегчало, пока я с вами разговаривал. Деньги, все деньги. Сегодня нет, а завтра есть. Были бы мы живы, все можно исправить. Ведь верно я говорю?
2: Верно. Очень даже верно. Вот увидите, все образуется.
4: Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать.

Сегодня, 10 сентября, Церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Преподобномученики Казанские – это 7 монахов и 4 послушника Казанского Успенского Зеландова монастыря. Эта обитель была основана царем Иоанном Грозным после взятия Казани в 1522 году. Обитель находилась недалеко от города, на месте ставки и походной церкви государя. Там же после битвы были погребены русские воины, павшие при взятии Казани. Место называлось Зеландово, то есть Змеиная гора. При монастыре действовала школа,

0: Монахи Зелантова монастыря на время военных действий размещались по другим обителям, но тут собрались все вместе. Рано утром в монастырь вошли красноармейцы. Настоятеля, монахов и послушников выстроили у монастырской стены и расстреляли. Уцелел лишь престарелый иеромонах Иосиф. Он рассказал о судьбе иноков, архимандрита Сергия, иеромонахов Лаврентия, Серафима, иеродиакона Феодосия, монахов Леонтия, Стефана, послушников Георгия, Илариона, Иоанна, Сергия. По словам святейшего патриарха Кирилла, мы прославляем новомучеников как победителей. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу. Сегодня мы просим, святые преподобномученики казанские, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии состоялось открытие выставки «Русская Голгофа». Она посвящена истории гонений на русскую церковь в 20 веке. Перед открытием экспозицию осмотрел митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Первую экскурсию для преподавателей и студентов Ставропольской духовной семинарии провел секретарь ученого совета духовной школы, председатель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии, священник Евгений Шишкин. Это передвижной историко-документальный проект, который рассказывает о начале масштабных репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь после Октябрьской революции 1917 года. Выставка уже побывала во многих регионах России. Материалы экспозиции свидетельствуют о беспрецедентной мужественной борьбе и страданиях в те годы миллионов верующих. В Новоалександровске прошла благотворительная акция по благоустройству территории часовни священномученика Иоанна Восторгова. В мероприятии приняли участие сотрудники Управления труда Новоалександровского муниципального округа. Участники акции привели в порядок территорию вокруг часовни, подмели дорожки, очистили газоны от опавшей листвы, вымыли окна и фасад. Особое внимание уделили внутреннему убранству часовни. Перед началом работ к собравшимся обратился благочинный Новоалександровского округа священник Иоанн Сироев. Отец Иоанн рассказал об истории создания часовни, а также о жизненном пути и подвиге священномученика Иоанна Восторгова. Он напомнил, что забота о храмах и святынях является не только добрым делом, но и посильным служением Богу. В православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя прошли выездные мероприятия, посвященные знакомству с природой родного края и бережному отношению к окружающему миру. Эти гимназические поездки стали уже традиционными и проходят в рамках образовательного проекта «В гостях у Божьего мира», приуроченного ко Дню молитвы о сохранении творения Божия, который совершается в первое воскресенье сентября. Первоклассники посетили Ставропольский ботанический сад. Второклассники вместе с родителями и педагогом побывали в мужском монастыре иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в селе Татарка. А учащиеся третьего класса совершили познавательный поход по Мамайскому лесу. Выездные мероприятия позволили гимназистам познакомиться с природным и историческим наследием родного края и на практике

0: Попытки осмыслить христианское отношение к окружающему миру, как к творению Божию, которое человек призван беречь и сохранять. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Это она поет.
3: Канарейка самая настоящая. Никогда не видела.
2: Самая настоящая. Иди, посмотри.
3: Желтенькая и так красиво щебечет. А как вы ее поймали, Маргарита Константиновна?
2: Что ты, Настенька? Канарейку мне друзья подарили. Ее никто не ловил, она домашняя. Канареек давно разводят в неволе. Ну а предков нашей птички когда-то поймал, вероятно, птицелов.
3: Птицелов?
2: Да, это такой человек. А знаешь, Настенька, давай я лучше тебе птицелова покажу.
3: Ой, как интересно! Покажите, Маргарита Константиновна.
2: Возьми, пожалуйста, со стеллажа альбом репродукций Василия Перова. Он стоит внизу справа, в желтой обложке. Спасибо. Сейчас я найду картину. Вот она. Смотри, Настя. Полотно Василия Григорьевича Перова «Птицелов». Это работа 1870 года.
3: Птицелов – это тот седоволосый, пожилой человек, который притаился среди деревьев в лесу?
2: Да, Настенька, это он. Кстати, осенний лес на картине Василию Перову помогал рисовать его коллега, художник Алексей Саврасов. Птицелов внимательно смотрит куда-то. Вероятно, заметил птицу и хочет ее подманить.
3: А зачем он тогда играет на губной гармошке? Ведь птица, наоборот, испугается звука и улетит.
2: А это, Настенька, не губная гармошка. Птицелов свистит в манок. Это такой специальный свисток, который издает звуки, похожие на птичьи голоса. Птица слышит его и приближается. Ну а дальше все зависит от ловкости птицелова. Хорошо, когда есть помощник, как у героя нашей картины. Видишь, рядом с пожилым мужчиной сидит мальчик. Он держит наготове клетку.
3: Этот мальчик такой сосредоточенный. Думаю, точно поймает. Маргарита Константиновна, я только не пойму, на картине ранняя весна или поздняя осень? Деревья-то стоят без листьев.
2: Как правило, птиц ловили поздней осенью, чтобы зимой они радовали людей своим пением. У моего любимого писателя Ивана Шмелева в романе «Лето Господне» есть трогательный отрывок, где он вспоминает, как ребенком слушал пение домашнего жаворонка.
3: Прочитайте, пожалуйста, Маргарита Константиновна.
2: Эта книга у меня всегда под рукой. Сейчас, Настенька. Так, так. Вот, нашла. Вдруг зажурчало под потолком, словно гривенечки посыпались. Жавороночек запел. В круглой высокой клетке он висел больше года и все не начинал петь. И вот запел, зажурчал. Отец привстает и поднимает палец. Лицо его сияет. Он замечает, что и я здесь. И поднимает к жавороночку. Слышится трепыхание, да нежное-нежное журчание, как в ручейке.
3: Ой, и правда, очень радостно. И канареечка ваша тоже так славно щебечет.
2: Приходи почаще ее послушать.
1: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Что такое счастливая семья? Это семья, где живут в любви, согласии и гармонии, где уважают друг друга, где дети хорошо воспитаны и послушны. Но чтобы построить такую семью, нужно много трудиться. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. С кем бы человек ни начинал строить семейную жизнь, он пройдет периоды искуса, ведь готового счастья не бывает. Счастье надо тоже выращивать, терпеливо и многими трудами с обеих сторон. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: ошибемся. Любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. «Деревня» – тема общенациональная, считал писатель Василий Белов, один из самых известных представителей литературного жанра деревенской прозы. И вневременная, хочется добавить, читая его произведения, многие из которых были написаны более 30, а то и 40 лет назад, но и теперь звучат свежо и ново. Одно из них – повесть под названием «Плотницкие рассказы» впервые было издано в 1968 и сегодня успешно переиздается и находит нового читателя. И пусть этот читатель украдкой сверяется с поисковиком в интернете по поводу слов «саха» или «плуг», глубинная суть прозы Белова остается понятной, а еще будоражащей душу, заставляющей думать и задавать самому себе вопросы. Ее без всякой натяжки можно назвать и философской, и глубоко психологичной, а значит, всегда актуальной. Герой, от лица которого ведется повествование, инженер Константин Зорин, свой неурочный мартовский отпуск решает провести на давно оставленной родине. Проведать оставшийся от отца деревенский дом, подремонтировать старую покосившуюся баню. В помощь себе он зовет деревенского плотника, старика-соседа по имени Алеша Смолин. И 24 дня пролетают в беседах о прошлом, о жизни, о родной земле, о человеческой душе. Алеша рассказывает Зорину, как ходил в детстве до большевиков с их атеизмом в храм на исповедь и при колхозах старого держался. А теперь вот иногда сомневается, есть ли Бог. И тут же сам себе отвечает, коли не было бы его, так и не приходили бы в голову мысли о том, что с душой после смерти станет. А вскоре на горизонте появляется еще один сельский старожил, тоже в прошлом плотник, Авенир Казанков. Он, словно антипод Смолина, напротив, и с наганом по селу своих же раскулачивать хаживал, и купола с церкви сбивал. А теперь вот на старости лет стал мастером жалобы начальству или обличительные статьи в районную газету писать. И не могут эти двое пройти мимо друг дружки, не поддев, не зацепив обидным словом. Зорин решает помирить стариков, найти что-то, что объединило бы их и заставило забыть давнюю неприязнь. О том, что из этого вышло, Василий Белов пишет и трогательно, и смешно, и трагично одновременно. Не гонясь за изысканным словом, просто и по-настоящему в этой простоте красиво, он приводит плотницкие рассказы к, на первый взгляд, весьма нелогичной развязке, из-за которой советская критика однажды назвала повесть «комедией абсурда». И ошиблась. Торжествует в итоге гармония. Инженер Зорин, когда-то сбежавший из села в поисках лучшей жизни, признается себе, что готов топить свою забытую баню хоть каждый день. Он счастлив от того, что дома. И старики, еще утром готовые вырвать друг другу бороды, вечером, как ни в чем не бывало, мирно сидят за одним столом и ведут мудрую беседу. А что, как не гармонию, невозможность примирения и прощения с другими и самим собой в глубине души ищет каждый из нас в этой непростой жизни? Возможно, плотницкие рассказы Василия Белова подскажут верное направление поисков. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Над окошком месяц, под окошком ветер.
1: Вера. Светлое радио. Часть речи. Отрывок из рассказа Ивана Бунина «Поруганный спас». Заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка. И, Господи, Царица Небесная, чего только этот купец для своего чада не делал. И докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил.
2: Молебен, или по-другому молебное пение, происходит от древнерусского «моление», усиленное прошение или мольба. Молебен совершает священнослужитель по просьбе отдельных лиц или же из-за особой общественной необходимости по поводу катастроф, стихийных бедствий, политических катаклизмов, войн. При совершении молебна верующий просит Господа, Богородицу или святых о неспослании им милости или благодарят Бога за получение благодеяний. Молитвенное прошение к Богу о помощи в нужде может совершаться где угодно – в храме, на дому, как частный молебен и даже в поле при освящении посевов.

0: Радио «Вера». География Веры. Сегодня Луганск – столица Луганской Народной Республики. А в середине 18 века на месте современного города была деревенька Каменный Брод. Она находилась на южной границе российского государства с Диким Полем. Так называлась историческая территория, где обитали кочевые народы. В 1761 году в деревне построили деревянный храм во имя апостолов Петра и Павла. Инициатором строительства был сербский офицер Петр Шевич. Он собрал необходимую сумму и получил благословение правящего архиерея Иоасафа Миткевича, епископа Белгородского. Петр Шевич поселился в России с отрядом соотечественников по приглашению императрицы Елизаветы Петровны. Вместе с запорожскими казаками сербы защищали южные рубежи Российской империи от кочевников и молились в Петропавловской крепости. К концу 18-го столетия храм обветшал. В 1793 году деревянный сруб перебрали, а в 1905 заменили на каменное здание. Иконы для новой церкви писал местный мастер, председатель приходского совета Иван Новакович. Большинство этих святынь было уничтожено после революции 1917 года. В 1929 году безбожники закрыли Петропавловский храм, а в 1942 под святыми сводами вновь зазвучала молитва. В марте 1950 церковь стала главным собором Луганской епархии и остается им до сих пор.
1: Радио «Вера» в Луганске можно слушать на частоте 88.8 FM.
2: Законом себе поставь: никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство призывает нас избегать нездоровых крайностей, идти золотым или царским срединным путем. О том, в частности, рассуждает в отрывке из 3 и 4 глав послания к Галатам апостол Павел. Данный текст читается сегодня в храмах во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
5: «Прежде же пришествие веры под законом, стригом и бехом, затворение, входящую веру, открытися».
6: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
5: Да подзаконный искупит, да усыновление восприимем.
4: В раннехристианскую эпоху язычники значительно охотнее принимали Евангелие, в отличие от иудеев. Бывших идолопоклонников восхищало в христианстве прежде всего учение о достоинстве человека, которое опирается не на какой-то земной авторитет, но на самого Бога, пожелавшего наделить людей своим образом. Впрочем, и для язычников на пути к крещению существовали некоторые идейные препятствия. Многим из бывших идолопоклонников казалось абсурдным представление, что Господь Иисус воскрес именно в теле, что Христос после победы над смертью не расстался со своим телом, но телесно вознесся на небо и там, опять же в теле, восседает одесную Бога и Отца. Дело в том, что одной из основ античной цивилизации было учение Платона о теле как темнице души. Душа при этом мыслилась как эфемерная, духовная копия человека, освобожденная от ограниченной и греховной по умолчанию телесной оболочки. И в задачу человека, по мнению античных мудрецов, входило прежде всего освободиться от плена телесности. Не с помощью каких-то физических действий, конечно же, а через аскетическое изживание тела, чтобы его уже никогда больше не встретить, но пребывать только в духовном формате. И тут христианство провозглашает воскресение Христа, не кажущееся, а полноценное, в преображенном теле. Судьи афинского Ареопага, услышав от апостола Павла детали чуда воскресения, отказались вести с проповедником дальнейший разговор. Стремление христианства сохранять значение тела казалось просвещенным язычникам бессмыслицей, но церковь стояла на своем сразу по нескольким причинам. Первое заключалось в верности ветхозаветному представлению о человеке, который рассматривался как совершенное творение Божие. Богу было угодно, чтобы мы находились на границе двух миров – материального и духовного. Именно в человеке и через человека, таким образом, должно было осуществляться единение Бога и сотворенной им реальности. Адам с возложенной миссией не справился, потому понадобилось Боговоплощение. Сын Божий пришел в мир как человек, при этом не утратив божественной природы. И в Сыне Божием произошло то единение, к которому оказался не готов Адам. Но это еще не все. Апостол Павел пишет: «Все вы, во Христе крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова означают, что, войдя в пространство Церкви через таинство крещения, мы дали Богу обещание хранить в чистоте, освящать благодатью искупления и наши души, и наши тела. Если во Христе не произошло разделение на грешное тело и святую душу, то и мы должны беречь и душу, и тело, не пренебрегать ни тем, ни другим. На практике это означает следующее. Мы не можем быть верующими где-то глубоко в душе. Внутренние религиозные чувства обязательно должны иметь внешнее и вполне осязаемое выражение. То есть христианином следует быть всегда и везде, и по будням, и за пределами храма, а заповеди соблюдать – не ради чьей-то похвалы, но ради Христа и для созидания внутри и снаружи себя Царства Божие, которое состоит в красоте, правде и любви. Потому настоящий верующий и духовно себя не загрязняет, и вокруг себя сохраняет порядок, держа в нем и тело, и дом, и работу. Именно так и проявляет себя наше соработничество Христу.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Первое послание апостола Петра.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Николаю II. 10 сентября 1914 года. Мы все опять собираемся в церковь. Старшие рано, а мы в 10:30. А затем в лазарет, если батюшка не будет говорить проповеди. Он вчера опять говорил, и очень хорошо. Теперь общая исповедь, так что батюшка просил нас прийти в верхнюю церковь, там будет масса солдат. И завтра утром мы будем со всеми там же. Все дети и Бэби придут тоже. Ах, как бы мне хотелось, чтобы и ты был там. Но я знаю, что в сердцах и мыслях наших ты там будешь. Бог да благословит и защитит тебя от всякого зла и поможет тебе во всем.
0: Голоса.

Красивое песнопение, не правда ли? Называется оно «Устал я, Господи, приди ко мне» и является визитной карточкой хора грузинского женского монастыря «Сам-Тавро». «Сам-Тавро» – Преображенский монастырь, расположен на территории города Мцхеты, древней столицы Грузии, и исторически связан с личностью святой Нины, просветительницы грузинского народа. Нина была гречанкой и родилась на территории современной Турции. По велению свыше она отправилась в далекое путешествие, чтобы рассказать о Христе жителям Иверии. Так в IV веке именовалась Грузия. Православные паломники, приезжающие в Грузию и желающие почтить память святой Нины, стремятся посетить три места. Собор Сиони в Тбилиси, где хранится крест Нины, храм в Бодби в Кахетии, где святая была погребена, и храм Маклловани, построенный на месте, где впервые прозвучала ее проповедь. Прибыв в Иверию, Нина стала рассказывать ее жителям о Христе. Свои слова она подкрепляла горячей молитвой, чудесами и самым скромным образом жизни. Не имея денег, она ночевала под кустом ежевичника. Туда же к ней приходили люди, желавшие услышать о Спасителе и его учении. После смерти святой Нины рядом с упомянутым кустом ежевики был построен храм Маклловани. Это название в переводе с грузинского означает «ежевичник». Построил церковь царь Мириан, принявший крещение по молитвам Нины. Мириан же пожелал возвести и храм Сам-Тавро, который стал главной церковью Сам-Тавро Преображенского монастыря. Оба храма, и Маклловани, и Сам-Тавро, возводились не строительными отрядами, а простыми людьми. Ежевичник, у которого жила и проповедовала святая Нина, до сих пор растет. Его можно увидеть у входа в храм Маклловани. Во многом это заслуга сестер обители, которые трепетно заботятся о сохранении святыни и о том, чтобы подвиг святой Нины не ушел из памяти грузинского народа. Православные грузины любят сравнивать ежевичник святой Нины с неопалимой купиной, кустом терновника, в котором Бог явился пророку Моисею. В грузинской церкви принято говорить, что как Моисею Господь открылся через горящий и не сгорающий терновник, так и Иверии он дал веру через проповедь святой Нины, прозвучавшей впервые у куста ежевичника. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ежевичнике святой Нины, просветительнице Грузии.

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 10 сентября, Церковь вспоминает преподобного Моисея Мурина, собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих, преподобного Савву Крыпецкого, Псковского, праведную Анну Пророчицу, великомученицу Шушанику, царицу Ранскую, священномученика Алексея Будрина, преподобномучеников Казанских, священномученика Николая Георгиевского. Священномученик Николай Георгиевский родился в 1865 году в Коломенском. Он получил духовное образование, стал священником и служил под Мытищами. Долгое время протоиерей Георгиевский был благочинным Мытищинского района. В начале 30-го года власти закрыли храм отца Николая. Верующие не согласились и направили делегацию с ходатайством. В тот раз прихожанам удалось отстоять церковь, но власти взяли активного священника на заметку. Вскоре нашлись свидетели, заявившие, что отец Николай после службы проводил агитацию против советской власти. В 31-м священника арестовали. Он отказался давать показания и не признал своей вины. Тройка приговорила протоиерея Георгиевского к 3 годам ссылки в Казахстан. Отец Николай скончался осенью того же года в пересыльной тюрьме в Алма-Ате. Когда дочь священника узнала о его кончине, она стала хлопотать о выдаче ей свидетельства о смерти, чтобы унаследовать дом. В ответ на это власти конфисковали все имущество умершего священника. Почитание христианских мучеников – древняя традиция церкви. Совсем недавно мы стали свидетелями прославления тысяч новых исповедников, пострадавших за веру в России в 20 веке. В этот день мы с молитвой вспоминаем святого мученика Николая Георгиевского и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Священномученик Николай, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки».
2: Для детей
1: и взрослых.
3: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23.00.
4: Сегодня мы обратимся к статье матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни».
3: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
5: Псалмы или духовные песнопения во славу Бога, написанные в ветхозаветные времена царем Давидом, являются шедевром мировой поэзии. С давних времен в разных странах мира поэты делали переложения библейских псалмов на язык своего народа. Поэтическими переводами песнопений Давида богата и русская литература. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Давиде псалмопевце из стихотворения Льва Мея «Псалом Давида на единоборство с Голиафом». Место действия – Древний Израиль. Время действия – 11 век до Рождества Христова. Давид, восьмой и последний сын старейшины города Вифлеема, в отроческом возрасте был пастухом. Он любил в уединении петь и играть на псалтире, струнном инструменте наподобие гуслей. Свои музыкальные дарования Давид обратил на служение Богу, воспевая премудрость Творца, обращая Господу свои прошения и благодарственные молитвы. Вот как говорится об этом в стихотворении русского поэта XIX века Льва Мея «Псалом Давида на единоборство с Голиафом».
6: «Я меньше братьев был, о Боже, и всех в дому отца моложе, и пас отцовские стада. Но руки отрока тогда псалтирь священную сложили, персты настроили ее, и имя присное твое на вещих струнах восхвалили. И кто о мне тебе вещал? Ты сам услышать соизволил, и сам мне ангела послал, и сам от стад отцовских взял».
5: Давиду исполнилось 18 лет, когда на израильскую землю напали филистимляне, соседнее воинственное племя. Старшие братья Давида отправились на битву. Когда два войска выстроились друг против друга в ожидании сражения, из лагеря филистимлян вышел воин огромного роста в тяжелых доспехах. Это был известный своей силой единоборец Голиаф. «Выберите у себя человека», – стал выкрикивать Голиаф громким голосом. «И если он победит меня,

0: мы все сдадимся, а если я одержу победу, то вы будете нашими рабами». Никто из израильтян не мог отважиться выйти на битву с таким силачом. Как раз в это время в воинском стане находился Давид, который пришел из Вифлеема и принес братьям еду. Безоружный юноша-пастух услышал слова Голиафа и принял его вызов. Давид взял в руки пастушеский посох, набрал камней из ручья и вышел на поединок с Голиафом. «Ты идешь на меня с мечом и щитом, а я на тебя во имя Господа, и Он предаст тебя в мои руки», — сказал Давид силачу. Разъяренный Голиаф двинулся на безоружного юношу. Давид побежал ему навстречу, на бегу достал из своей сумки камень, кинул его при помощи пращи, так называется древнее ручное оружие для метания, и попал прямо в лоб противнику. Голиаф упал на землю поверженный. Увидев, что в единоборстве победил Давид, филистимляне бежали прочь. Стихотворение Львомея «Псалом Давида» на единоборство с Голиафом является поэтическим переложением псалма, в котором Давид благодарит Господа за победу над филистимлянами.
1: «Велики, братья, и красивы, но неугодны пред тобой. Когда ж Израиля на бой и на племенник горделивый позвал, и я на злую речь пошел к врагу с топою верной, меня он проклял всею скверной, но я исторгнул вражий меч и исполина обезглавил, и имя Господа прославил».
0: Победу израильскому войску принес не самый физически сильный, а тот, кто обладал крепкой и нерушимой верой в Бога. После победы над Голиафом 18-летний Давид заслужил всеобщую любовь народа. Позднее Давид станет могущественным царем израильтян. До конца своих дней он будет сочинять и петь псалмы. В православной церкви его так и называют – «Праведный царь Давид, псалмопевец». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Христианская победа состоит не в отмщении, но в кротости и терпении. Святитель Тихон Задонский.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В богословии существует термин «синергия», то есть сотрудничество Бога и человека в деле спасения души. Неожиданную и яркую иллюстрацию синергии создает Александр Мелентьевич Волков. Он известен в основном как автор цикла повестей о приключениях в волшебной стране маленькой Элли Смит. Об одной из них, которая называется «Деревянные солдаты Урфина Джуса», и пойдет сегодня речь. Элли, благополучно вернувшаяся год назад домой, внезапно получает весточку из волшебной страны. Ее друзья в беде. Элли и ее дядя, бывалый моряк Чарли Блэк, отправляются в долгий и опасный путь, который едва не завершается катастрофой. Дело в том, что злая колдунья Гингема некогда расставила вокруг волшебной страны магические черные камни. Элли и дядя Чарли попались в западню Гингемы. Когда они пытаются уйти от черного камня, первая сотня шагов дается запросто, а дальше, словно невидимая пружина, растягиваясь до предела, в конце концов заставляет их вернуться. Хитрая ловушка. Вроде и иллюзия свободы есть, но и гибель у камня в конце концов обеспечена. Спасает Элли и дядю Чарли волшебный виноград, который принесла ворона. На нее, как на жительницу волшебной страны, магия камня не распространялась. Съев по пригоршне ягод, они получают свободу и сразу уходят от черного камня. Так в тексте Волкова проступает очертание богословской аллегории. Спасение героев происходит с помощью винограда. Черный камень греха не отпускает человека, и одних личных усилий для того, чтобы разорвать с ним связь, не хватает. Помощь мы получаем только от Христа. Не случайно Элли и дядя Чарли получают силу именно от винограда. В Евангелии Христос именует себя виноградной лозой.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
5: Священномученик Иоанн Восторгов родился 30 января 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковно-славянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Кибрильском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии, рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
6: Отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа. Затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славой и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Невомыского, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-восторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая его, пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал, ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке» и так далее. Понимаете, такие бытовые, простые моменты, такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
5: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пастырскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов». В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.
7: Собравшиеся апостолы к Иисусу и возвестиши ему вся.
8: И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». и сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеба около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ.
7: Донде же сам отпустит народы.
9: Конечно же, ответ на вопрос про совместимость трудоголизма и христианства вы уже услышали. Нет, несовместим. Иначе Христос не стал бы заботиться о только что вернувшихся с проповеди учениках, специально отправляя их одних в пустынное место с единственной целью – как следует отдохнуть после всех трудов праведных. В Евангелии поэтому нет культа изнеможения. Христос не говорит: «Раз дело Божье, работайте, пока не упадете». Отдых оказывается не противоположностью служения, а его неотъемлемой частью. На этом, казалось бы, комментарий можно было бы закончить, но все же давайте посмотрим, что будет происходить далее. Увидев, что лодка с апостолами отчалила в понятном направлении, народ, жаждавший духовного наставления, быстренько рванул по берегу, и вместо уединенного места учеников снова встречает огромная толпа, еще большая, чем та, от которой они отплывали. Вот тебе и отдохнули. К тому же они все еще голодные, потому что поесть-то было некогда. То проповедь, то плавание в надежде пристать к берегу и тогда уже спокойно перекусить и восстановиться. И обрушение надежд. Евангелист еще больше драматизирует ситуацию. Когда он говорит, что, увидев толпу, Христос сжалился, в тексте использован глагол «спланкхнизоме», производное от существительного «спланкна» – внутренние органы внутренности. Мы иногда говорим «внутри все скрутило» или «внутри все сжалось». Это как раз именно про это. А теперь добавим сюда предысторию с продолжительным голодом, и картина становится еще напряженнее. Мало того, что ученикам не повезло с заповеданным Христом отдыхом, и они так и остаются голодными, так еще и снова начинается не знающая конца и края проповедь. В какой-то момент, уже не выдержав, ученики подходят ко Христу и говорят: «Учитель, время совсем позднее, давай отпустим их, пусть найдут себе еды». Естественно, они не только, скорее, не столько о них заботились, просто не знали, как бы корректно разрулить сложившуюся ситуацию и не обидеть учителя. Есть-то уже невыносимо хотелось, да и усталость нещадно подкашивала. И тут Христос всю тупиковую ситуацию переворачивает, причем на самих же инициаторов кормления слушателей апостолов. «Вы дайте им есть». Со стороны учеников это могло быть воспринято как откровенная насмешка. «Мы весь день голодные. У нас 2 жалкие рыбки и 5 хлебов. Нам-то самим на один зуб. И мы и этого должны лишиться ради этой толпы. Да смысл-то какой?» Конечно, мы не знаем, что именно чувствовали апостолы, когда услышали эти слова Христа. Но, и это главное, они просто ему подчинились. Рассадили толпы и стали просто раздавать то, что было в корзине. Не думая, не сомневаясь, усталые и голодные, и ели все, и насытились. Когда в жизни что-то начинает происходить вообще не по нашему плану, наверное, самое главное – услышать, что именно тебе в этой ситуации говорит Господь. И какой бы ты ни был усталый, расстроенный, голодный или даже на грани отчаяния, просто взять и исполнить его волю. И результат удивит не меньше, чем накормить 5000 двумя рыбками.
0: Радио «Вера».

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: Семен родился в крестьянской семье и с малых лет понимал, каким нелегким трудом добывается хлеб насущный. Отцу его приходилось много работать, чтобы семья не испытывала нужды. Видя, сколько сил и упорства отец вкладывает в семейное благополучие, Семен искренне удивлялся тому, как легко он воспринимает потери. А они случались и немалые. Однажды дом, в котором жила семья Семена, сгорел. Пожар уничтожил почти все имущество. Казалось, жизнь кончена. Но отец Семена совсем не унывал, а на сочувствие односельчан, жалостливо говоривших ему при встрече: «Ты, Иван Петрович, погорел?», спокойно и с улыбкой отвечал: «Ничего, Бог даст, поправлюсь». Дела действительно вскоре пошли на лад, и семья зажила, как прежде. Отец работал, Семен, как мог, ему помогал. И вот однажды, когда они шли к своему полю, зоркий Семен еще издали заметил, что на нем хозяйничают чужие люди. Он дернул отца за рукав: «Смотри, у нас снопы воруют!» Отец вздохнул в ответ: «Сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а у тех, кто ворует, стало быть, нужда есть». Семен не раз вспомнит эти отцовские уроки, когда спустя много лет, решив стать монахом, уедет на далекую гору Афон и примет там постриг с именем Силуан. Они помогут ему во всем полагаться на Господа и с готовностью принимать его волю, какой бы она ни была. Послушливый все упование свое возлагает на Бога, и потому душа его всегда с Богом, и Господь учит душу всякому добру и дает силы пребывать в добре. Так говорил своим ученикам тот, кто своей преданностью воле Божией прославился на весь мир как великий старец, преподобный Силуан Афонский.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера».
1: Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Подлинный патриот любит весь мир. Нельзя, открыв величие родной земли, возненавидеть вселенную. Илья Эренбург.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Вениамина Милова семье Пелехов. Сентябрь 1953 года. Казахстанская ссылка. Хочу высказать несколько мыслей по поводу молитвы нашей к Богу. Опыт жизни, знаете ли, приводит в конце концов к живому убеждению, что мы не только ничто, но без Бога пустое ничто. В сердце человека, по крайней мере, теплое чувство благодарной любви к Богу должно быть неотступным. Все наши мысли, чувства, слова и действия должны истекать именно из такого чувства. А у нас подобное чувство является лишь временами. Поэтому необходимо пред началом всякого дня молиться Господу о том, чтобы Он положил печать силы Своей на все, что мы мыслим, говорим и делаем. Например, можно молиться такими словами. «Господи Боже, даруй мне в наступающий день Твою силу и положи ее, как печать, на мой ум, сердце и волю. Даруй мне благодать обращения со всеми, чтобы я не огорчил Твою святую любовь своими грехами». Вы сами постоянно чувствуете, как сила Божия при чтении вами молитв приближается к вам и как небесная стихия вторгается в вашу душу. Отсюда сделайте вывод о том, как нам нужен Бог ежемгновенно, Бог сердца нашего, Бог всякого утешения и радости. Им и будем согреваться и оживотворяться.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. «Сынок, пока меня не будет, ты за старшего», сказал мой супруг нашему 6-летнему Коле, отправляясь в командировку. «Папа, ну я еще маленький», ответил сын, посматривая на меня с хитрецой, будто намекая, что старшая все-таки мама. «Хоть и маленький, но уже мужчина, и если что случится, надо будет защитить и маму, и себя, и наш дом». Коля удивился словам отца и задумался, а я, проводив мужа, рассказала сыну о святом, который 8 лет стал управлять Новгородским княжеством, а в 19 одержал первую большую победу как полководец. Я рассказала ему об Александре Невском. Святой благоверный князь Александр – сын Ярослава Мудрого. Жил он в XIII веке и за свою недолгую жизнь сыграл исключительную роль в русской истории в один из ее сложных периодов. При его умелой, мудрой дипломатии и волевом руководстве начало укрепляться государство российское и православная вера в нашем Отечестве. В дни памяти святого в православных храмах поется тропарь, то есть гимн, прославляющий благоверного князя. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Как драгоценный росток от благочестивого корня ты был, блаженный Александр, ибо тебя явил Христос, как некое священное сокровище российской земли, нового чудотворца преславного и богоприятного». Вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Яко благочестивого кореня, пречестная отрасль был еси, блаженне Александре. Яви бо тя Христос, яко некое божественное сокровище российской земли, нового чудотворца преславно и богоприятно». Давайте послушаем первую часть.

Русский текст второй части песнопения такой: «И сегодня, собравшиеся в день памяти Твоей, с верой и любовью, в псалмопении и песнопениях духовных, радуясь, славим Господа, давшего Тебе благодать исцелений». На церковнославянском языке второй отрывок звучит так: «И днесь, сошедшийся в память Твою верою и любовью, во псалмех и пениях, радующийся, славим Господа, давшего Тебе благодать исцелений». Послушаем вторую часть.

Третья часть песнопения звучит так. «Его же, то есть Господа, моли спасти город этот и государству российскому быть угодным Богу и сынам российским спастись». По-церковнославянски третья часть звучит так. «Его же моли спасти град сей и державе российской богоугодней бытие и сыновом российским спастися». Послушаем третью часть.

Святой Александр Невский – небесный покровитель русского воинства. Ему молятся о спасении тех, кто находится в бою. Святого почитают и как чудотворца. Вот уже несколько веков у его честных мощей, которые находятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, происходит исцеление. А я молюсь благоверному князю о своих сыновьях. Да поможет им Господь по молитвам святого быть настоящими мужчинами, способными постоять и за свою семью, и за Родину, и за веру. Давайте вместе послушаем тропарь святому Александру Невскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: И духовные, и государственные деятели, которые возглавляли его, они сами находили в себе силы жить дальше, трудиться, молиться, служить. И так и воспитывали людей. Меня поражает, прежде всего, такая, скажем так, духовная закалка наших учтивых предшественников. И, видимо, Господь, зная, что вот именно в русском народе есть вот этот стержень, и, несмотря на все наши испытания, потом благоволил нам, да, как-то поощрял, это так очень грубо сказано, да, и в конечном итоге все эти испытания обернулись в славу, и то, что мы сейчас видим у нас в стране с таким огромным количеством монастырей, храмов, с верой, с переполненными храмами, сколько людей приходят молиться. Это все мы и сейчас имеем именно благодаря стойкости веры и несломленному духу вот и святителя Петра, и всех, как говорится, иже с ним.
1: Служение святителя Московского Петра донесло до нас несколько поучений митрополита, обращенных к монашествующим, пастырям церкви. В одном из них он пишет: «Облекитесь, дети, как избранные Божии, в оружие света, то есть благочестия. Если таким образом сами вы, дети, будете творить добрые дела пред Богом, тогда в состоянии будете научить и своих детей духовных. Посему, Бога ради, всеми силами подщитесь, дети, проводить жизнь в страхе Божием, чтобы упасти себя и стадо свое и избавиться от вечной муки. Писанием и не писанием понуждаю вас, дети, на дела благие, потому что и должен всегда напоминать вам и писать о том, что душа полезна и спасительна». Вот уже на протяжении 7 веков образ святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всей Руси, чудотворца, является примером всем предстоятелям, священнослужителям Русской Православной Церкви в их пути пастырского окормления, отеческого отношения к своим пасомам. Елена Григорьевна рассказала, как митрополит Петр на закате своей жизни, за год до своей блаженной кончины, избрал Москву местом своего пребывания и служения для всех последующих московских первосвятителей.
2: Святитель Петр – это в первую очередь огромная любовь, огромное смирение. И для москвичей особенно это, конечно, его роль в том, что Москва стала столицей Отечества нашего. Именно по его совету в 1325 году, когда он приезжает сюда, в Москву, когда переносится резиденция митрополита всея Руси, переносится из Владимира в Москву. А в Москве ведь не было вообще ни одного даже каменного храма, ни одной каменной церкви в то время не было. А тут митрополичья резиденция. А рядом Владимир, Тверь, там другие города, я не говорю уже про Новгород и прочее, где огромное количество вот каменных соборов, храмов. И святитель говорит своему духовному сыну, князю Иоанну Калите: «Если меня, сын мой, послушаешь, и каменный собор в честь Святой Богородицы в своем городе построишь, то Христос в нем прославится». Святители будут в нем жить. Род твой возвысится больше иных родов. Возложишь ты руки свои на врагов своих, и кости мои в нем положены будут. Во-первых, это одновременно пророчество и завещание. Вот по пророчеству исполнилось действительно все. Вот все, что сказал святитель Петр, по завещанию это было то, что он должен был быть похоронен вот в этом соборе, который князь Иоанн Калита, по его слову, по его благословению, начинает строить. Начинается строительство собора, это уже, вот этот разговор шел летом 1326 год, и князь начинает строительство собора так, как вообще не велось каменное строительство раньше. То есть каменное строительство на Руси начинали спокойно, в мае, когда земля просохнет, чтобы за лето все там подвести под крышу. И потом уже, когда начинается осень и холода, там внутри уже что-то начинают делать. А тут строительство начинается в августе, под осень, потому что митрополит благословил. И митрополит своими собственными руками устраивает там вот в районе жертвенника, устраивает каменное ложе для себя, склеп, где он говорит, что вот меня вот здесь вот надо похоронить. И это, по сути, делает Москву уже непреложно. Делает этот собор, Успенский собор, делает главным собором не просто города Москвы, а главного города митрополии. Потому что митрополит должен был быть погребен именно в главном соборе главного города, метрополии, который он возглавляет. Вот так как святитель Максим был погребен прежде в Успенском соборе во Владимире, так как те, кто прежде него были погребены в

0: Киеве, киевские митрополиты.
1: Как прозревал митрополит Петр судьбы русские, в далеком 1325 году, переехав в небольшой городок, ограничивающийся Кремлем, вокруг которого по указу благоверного князя Иоанна Калиты была выстроена дубовая стена, а внутри воздвигнут первый каменный собор на Москве, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Вручив московского князя под покров Царицы Небесной, он стал первым прославленным святым на Москве, ее вдохновителем на путь славный, великий. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу, посвященную 700-летнему юбилею святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца и Высокопетровскому Ставропигиальному мужскому монастырю, который готовится к этому великому событию.

0: Места и люди.
1: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
2: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Повтор программы. Места и люди.
3: Святитель московский Петр, митрополит Киевский и всея Руси, чудотворец, в конце своей жизни принял решение прийти в Москву, поддержав этим шагом все начинания московского князя Иоанна Калиты. В соборе святителя Петра в Высокопетровском Ставропигиальном мужском монастыре на Налое лежит удивительная икона в дорогом басменном окладе святого благоверного князя Иоанна. Этот редкий образ помогает нам пройти вслед за этими двумя великими людьми по шумной Петровке и оказаться на совершенно необычной для центра столицы территории. Радостная, украшенная белоснежным декором колокольня монастыря содержит в себе чудесный храм в честь покрова Божьей Матери, интерьер которого оформлен разноцветной майоликой, символом допетровского времени, аналогом красочных изразцов эпохи царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Напротив входа расположен храм-усыпальница в честь боголюбской иконы Божьей Матери, где упокоились представители рода Бояр-Нарышкиных, созидавшие яркое московское барокко повсюду на Москве. Собор святителя Петра уносит нас в далекое время основания монастыря, хотя уже каменный храм был построен государем Василием III, который призвал итальянского зодчего Левиза Нового для строительства Архангельского собора в Кремле. А вот высится на высоком подклете с галереями величественный храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, построенный Петром Великим в родовом гнезде его предков, в память о поддержке юного царя молитвами русских иноков, покровительством Русской Православной Церкви. Как незримо переплетаются на этом пространстве многие-многие судьбы, как вехи становления нашего Отечества. И здесь, в Высокопетровском монастыре, как и в Кремле Московском, эта память связана с московскими святителями. Юбилей митрополита Петра, 700 лет со дня его представления, особый юбилей. Он объединяет все пути России в одно целое. Подготовка к нему в самом разгаре, и, по словам наместника монастыря, епископа Бронинского Иоанна, викария патриарха Московского и всея Руси, она имеет далеко идущий вектор. Но для нас важно, мы уже о нем знаем, значит, имеем возможность присоединиться к этому событию.
4: Сейчас идет процесс окончательного, скажем так, формирования всех этих юбилейных программ. Я думаю, что в ближайшее время, да, уже мы, скажем так, сделаем оповещение, что именно будет проходить в рамках этих юбилейных торжеств. Потому что много чего хочется сделать. 700 лет бывает раз в жизни, как говорится. И мне здесь, прежде всего, так как я только недавно, мне тут надо понимать, что реально осуществить, вот, а что, может быть, и запланировать на период после юбилейных торжеств. Но, во всяком случае, у нас в информационном нашем освещении есть рубрика, посвященная, да, подготовке к юбилейным торжествам. Мы там выкладываем какие-то исторические заметки, да, о монастыре, о святителе Петре. Но вообще задумок на самом деле очень много. Вплоть до установки памятника святителю Петру и князю Иоанну Калите у нас в монастыре. Но чтобы это осуществить, нужно там проделать ряд еще подготовительных таких моментов. И следующий, 26-й год, он будет активной фазой подготовки, да, к этим торжествам, центром которых даст Бог, вот станет празднование памяти святителя Петра 3 января 2027 года, когда, если святейший патриарх благословит, то состоится его визит сюда к нам.
3: На сайте Высокопетровского монастыря я увидела неповторимый образ Божьей Матери, который создал святитель Петр. Он был одаренным иконописцем. Петровская икона Пресвятой Богородицы была известна как первая чудотворная икона на Москве. В информационном отделе обители можно рассмотреть проект памятника святителю Петру и благоверному князю Иоанну Калите. А в конференц-зале, расположенном в красивых нарышкинских палатах, можно познакомиться со всеми строениями монастыря благодаря замечательному макету обители. По словам руководителя информационной службы Светланы Владимировны Кравченко-Адамян, здесь проходят конференции и встречи, беседы с насельниками, потрясающие концертные программы. Монастырь готовится к юбилею митрополита Петра.
5: Мы сейчас, смотря на то, что остался всего год, мы, конечно, пока на старте, скажем так, самых основных проектов, которые мы задумали, но, тем не менее, я надеюсь, что мы эти проекты осуществим. Мы очень бы хотели, конечно, ряд научных мероприятий провести, посвященных святителю Петру, его личности, о той связи духовной, которая была между ним и благоверным князем Иоанном Калитой. Я думаю, что мы, скорее всего, проведем ряд конференций и круглых столов. Обязательно будем это анонсировать, потому что это очень важный такой момент. И святейший патриарх неоднократно указывал на важность этого духовного союза и о том, что необходимо это информационно подчеркнуть каким-то образом. Поэтому это и научному сообществу, мне кажется, будет интересно, и широкой аудитории в том числе. А для широкой аудитории мы, конечно, планируем проекты информационные. Это, в первую очередь, теле- и радиопрограммы о святителе Петре. У нас есть уже какие-то мысли, переговоры с телеканалами, как можно было бы это осуществить.
6: Радио Вева вас опередила.
5: Опередила, да. И мы очень признательны и очень рады, что Радио Вера проявила сама инициативу. И просто вот святитель Петр привел вас буквально в наши стены. Да. И мы надеемся, что и остальные информационные службы и каналы нас тоже поддержат, потому что, мне кажется, это очень большое дело, которое мы сейчас делаем. И мы все это осознаем. Все, кто вот находимся, можно так сказать, в тылу, то есть не являемся братьями, но делаем какое-то одно общее дело. У нас здесь достаточно много сотрудников, некоторые из которых уже больше 10 лет здесь находятся. То есть каким-то образом все-таки их держит святитель Петр. Потому что каждого из нас, мне кажется, призвал, позвал, можно сказать, святитель Петр. У каждого сотрудника, вот с кем мы не общаемся, есть какая-то личная история, которая связана вот со святителем, с молитвами святителю. Как изменилась жизнь каждого из нас. Я вам просто действительно благодарна и судьбе, и святителю, что вот он таким образом изменил мою жизнь. Потому что я большую часть своей жизни занималась, скажем так, теорией вопроса. А сейчас я погрузилась в практику, и мне это очень нравится, мне это очень близко. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнало о святителе, о том, насколько он великий, святой и при этом близкий каждому из нас. Что он покровитель каждого из нас, что он так быстро откликается на наши молитвы, на наши просьбы. Это происходит вот буквально в одночасье просто удивительно. Мне кажется, просто святителю очень хочется, чтобы с ним общались, чтобы к нему приходили, чтобы москвичи знали, что у них есть покровитель, что у города Москвы и москвичей есть свой покровитель, святитель Петр, к которому можно прийти с любой просьбой, и он обязательно эту просьбу выполнит.
3: Путешествуя по территории Высокопетровского монастыря, вы не только можете пройтись по галерее некогда самого длинного каменного здания в Москве – Нарышкинских палат. Спуститься рассмотреть надгробие, установленное ранее в Боголюбовском храме, над погребениями представителей рода Нарышкиных. Припасть к самой радостной иконе Пресвятой Девы, Влахернскому образу Божьей Матери, который находится в храме преподобного Сергия Радонежского, и помолиться там у главной святыни монастыря, мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всей Руси, чудотворца. Ну и посетить уютные, созданные для неторопливого пребывания в монастыре, трапезную, кофейню, монастырскую чайную. Здесь ждут паломников. Иногда насельники обители встречают здесь своих близких, родных людей. В день московских святителей мне удалось поздравить с днем рождения одной из прихожанок, которая пришла на службу в обитель, где подвязается ее брат. Кристина Маршанкулова поделилась, почему она так расположилась именно к митрополиту Петру.
7: Потому что я очень почитаю эту обитель. Я люблю очень святителей московских, особенно почитаю святителя Петра. Очень много он мне в чем помог. лично, чувствую их поддержку. Я москвичка, я очень уважаю московских святителей, это логично. Ну, соответственно, я посещаю это обитель уже не первый год, и плюс еще у меня день рождения сегодня. Поэтому глупо было бы сидеть сегодня дома, либо сидеть на работе.
5: Начали день с молитвы.
7: Начала день с молитвы, ну, как и должен каждый поступать верующий христианин.
5: Как хотелось бы, да. Во-первых, поздравляем вас. Радио Веб.
7: Спасибо, Господи. Очень лето.
5: Ну вот знаете, я видела немного людей, которые так тепло, по-родному относятся именно к святителям. Святитель, кажется, это такая масштабная фигура. Вот чем вас святитель Петр привлек, чем он вас согрел? Расскажите, поделитесь.
7: Ну, история на самом деле у меня идет от школьных времен. Я не коренная москвичка, я сюда приехала, родители военнослужащие, но всегда как бы ощущалась такая теплая поддержка, хоть и святитель московский, это как бы звучит очень громогласно, но такая отцовская поддержка. То есть я очень быстро поступила в институт, поступила в другой институт, закончила там, закончила здесь очень хорошо и посещала по возможности, естественно, и храм. Ну, сюда я не так часто ездила на тот момент. А вот сейчас, в данное время, когда начала посещать вот именно данное обитель, я поняла, что действительно все это время он ждал, когда я приеду и вот помолюсь и отблагодарю, потому что это прям отцовская такая поддержка, и чувствуется, что не было бы действительно Москвы, если бы не наш святитель московский.
5: Ну, не
7: ощущалось бы, да, такая сильного такого города Москвы, если бы у нас не было таких святителей. Это наша гордость.
3: Я попросила Кристину сказать, чем ей нравится Высокопетровский монастырь.
7: Монастырь на самом деле завораживает много чем. В первую очередь то, что он находится в центре Москвы, в центре шума, но когда сюда попадаешь в стены обители, ты сразу забываешь, что ты вообще в центре города. Богослужение очень молитвенное, братьевое, и с каждым батюшкой общаешься там в рамках исповеди, понимаешь, что духовная поддержка, она чувствуется, и все, что, грубо говоря, накипело в душе, каждый батюшка старается тебе помочь, подсказать, посоветовать. Они не отпускают, пока вот не доведу дело до конца. И действительно отсюда уходишь с чистой душой, абсолютно обновленной. И как будто бы все вот эти вот проблемы, которые накопились, они вообще ничего не стоят, абсолютно ничего. И ты уходишь отсюда абсолютно свежим, молодым душой, человеком.
3: Как Москва стала расширяться и полниться новыми уделами благодаря своему завидному расположению, когда жители окраинных земель, которые легко разорялись набегами иноземцев, устремились за стены княжества, расположенного в центре пересечения рек и дорог, так и Высокопетровский монастырь является, по сути, таким объединяющим началом для многих очень и очень разных людей. Беседуя с Кристиной, я познакомилась с ее братом, насельником обители, иноком Игнатием Ибрагимовым. И отец Игнатий поделился, каким трудам в монастыре он смог присоединиться.
8: А сейчас, конечно, занимаюсь деятельностью социального служения. Это непосредственно работа с наркоалкозависимыми людьми. Мы год назад провели конференцию первую, связанную с этой проблемой, с этой недугом. И потом мы открыли кабинет первичной психологической помощи для наркоалкозависимых людей на безвозмездной основе. Люди могут прийти, обратиться и получить консультацию, поддержку именно специалистов в этой области. И если нужно, даже какую-то реабилитацию в дальнейшем по направлению. И это не только наркоалкозависимые, это могут быть люди и связанные со службой, которые возвращаются сейчас с военных действий, со своего.
5: Это психологическая помощь.
8: Да, да. Это просто люди, которые возвращаются с войны. Знаете, как были случаи, вот приходит человек, говорит, ну ты же меня не поймешь. Вот если я расскажу, я иду, одеваю орден, спускаюсь, и он говорит, нет, ты, наверное, поймешь. Потому что я тоже был в СВО, знаю, что это такое. Не понаслышке, мы там и служили, и помогали раненым, и выносили их с поля боя, и видели эти вот все ужасы, о которых часто наслышан воочию. Поэтому есть сострадание, есть понимание, почему человек там, допустим, начал пить, не смог влиться в социум, не смог войти в общество, и либо общество его принимает, но он сам не хочет у него как-то вот довериться ему. Поэтому, когда ты это все видишь, когда ты это проходил, то это, вот, наверное, возможность именно с этим вот помочь. И поэтому мы открыли кабинет. Но что самое интересное, это началась история с того, что пришла резолюция от митрополита Григория где нас направили на конференцию, связанную с этой проблемой психологической помощи, в Лавру. Трехдневный такой семинар был. Я приехал, был там несколько дней и проникся очень этой историей. Я говорю, как же так? И нам надо тоже помогать людям. Я вернулся с докладом тогда на то время к наместнику, рассказал ему, и после чего было принято решение и у нас создать такую помощь, такое социальное служение, вот открыть кабинет. И когда мы начали уже открывать кабинет, уже все это готовилось к некому такому открытию, мы заключили договор по коллаборации с Кайнани, такая организация, которая помогает с такими недугами, как алкоголь, наркомания. И что мы впоследствии узнали? Оказывается, при обители у нас был такой мученик Николай Варжанский, который возглавлял общество трезвости. Он был и богослов.
5: А вы не знали?
8: Мы не знали. Тогда эту историю не окунались. Только когда начали заниматься кабинетом, когда открыть решили это социальное служение, узнали, что здесь, оказывается, даже в этом корпусе, где сейчас есть кабинет у нас, именно освященный в честь мученика Варжанского Николая. И мы узнали, что тут такой был мученик, который был впоследствии расстрелян, который возглавлял это общество, помогал людям, связанных с этой проблемой. И его рабочие в Москве очень сильно любили. И это был филиал, он был здесь. Именно при Высокопетровском монастыре это общество. Но мы это узнали только, когда вот решили заняться этим делом. И сейчас, даже в этом году, мы служили и молебен Николаю Варжанскому уже. И что самое интересное, и кабинет у нас освящен в честь мученика Николая Варжанского. И 22 октября у нас будет конференция, опять же, посвящена этой деятельности. Вот здесь, в Нарышкинских палатах, при Высокопетровском монастыре, где съедутся люди, связанные с этой работой. Это и священники, и доктора. То есть люди, работающие по этому направлению.
3: Мы беседовали в уютной Петровской кофейне, куда заходят с улицы Петровка совсем далекие от монастырской жизни посетители. Этот монастырский корпус был выстроен специально для общества трезвости, которое возглавлял мученик Николай Варжанский в Высокопетровском монастыре. После революции в обители собралась братья, закрытые за Зосимовой пустыни. И под руководством наместника обители архиепископа Варфоломея Ремова здесь был создан тайный монастырь. Совершались постриги. До 1933 года обитель, храм, в котором могли служить, был центром духовной жизни для многих и многих людей. О тайных монашеских общинах Высокопетровского монастыря мы расскажем в нашей следующей программе. А мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, как традиция святителя Петра, его помощи, покровительства, взаимодействия с князем Иоанном Калитой проявляются, осуществляются в жизни Русской Православной Церкви сегодня. Работая над этой программой, я читала о деяниях 12-го общецерковного съезда по социальному служению, который проходил в Москве. Сколько же проектов, обществ, сестричеств, православных приходов, сколько жизней связано сейчас с помощью нашему государству, нашим соотечественникам в эти тяжелые годы войны. Волонтеры, которые осуществляют помощь на Донбассе, на разоренной войной территориях, совершают невидимый миру подвиг, поддерживая людей, рискуя собой. Как тесно сейчас плечом к плечу встречаются на передовой воины российской армии с теми, кто стал воином Христовым. Монахи многих обителей регулярно ездят на фронт, окормлять бойцов, причащать, исповедовать, помогать раненым, поверить в себя, быть нужным своей стране. Об этом взаимодействии церкви и государства сказал владыка Иоанн, как оно развивалось на протяжении веков.
4: Сейчас церковь и государство отделены, все это прекрасно знают. Но вот этот союз светской власти и духовной, который сейчас сложился, он отчасти напоминает, наверное, да, и вот тот союз святителя Петра с князем Иоанном Калитой, потому что есть, ну, практически, да, можно сказать, полное такое взаимопонимание. И надо нам осознавать то, что ведь к нынешней такой благотворной ситуации мы и церковь, и государство в целом, и общество пришли через довольно-таки большие испытания. То есть это нелегко нам давалось. Ну, а, наверное, лучше ничего не придумаешь. Лучше вот этой действительно симфонии, как говорят. Потому что если государство и общество не имеет духовной такой основы, то, ну, страшные последствия ожидают этих людей. А опять же, мы это можем наблюдать сейчас, то, что происходит за пределами наших границ, да, в частности, на Западе. И мне, например, просто людей, живущих там, ну, просто жалко. Они видят, что происходит, вот это падение всех духовных ориентиров, духовных идеалов, а власть это еще и поддерживает, тамошняя власть, они многие приезжают даже к нам, особенно сейчас, потому что там уже жить в тех условиях, ну, просто невозможно. когда разрушаются семейные ценности, когда в школах и детям преподают, выражаясь простым языком, просто извращенные какие-то вещи, и это чуть ли не в ранг святости возводится, то вот это результат того падения. А у нас здесь, слава Богу, власть четко, да, понимает, что церковь является опорой этой власти. И слава Богу, чтобы так продолжалось и в будущем.
3: Об этой духовной опоре русского княжества в эпоху святителя Московского Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца, сказал доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Московского государственного университета имени Ломоносова Сергей Вячеславович Перевезенцев.
9: Тут тоже мы должны понимать одну очень важную вещь. В русском сознании тот или иной город, который вдруг объявляется или становится столицей или центром каким-то, да, русской земли, он не может при этом не быть духовным центром. Вот это такое русское сознание, в основе которого лежит представление о том, что истинная столица пребывает там, где есть Господь.
3: Сергей Вячеславович сказал о том, какие реликвии, святыни, вещи святителя Петра с благоговением передавались от одного к другому предстоятелями Русской Православной Церкви, что хранило переходящую из века в век духовную традицию.
9: Митрополит Петр сыграл роль, по сути дела, духовного основателя будущего Московского государства, как оно одно время называлось, потом Российское государство, потому что он заложил самое главное. Вот если столица, с точки зрения русского православного человека, столица государства должна быть, в ее основе должен лежать некая духовная мощь, то и в основе государства должны обязать прежде всего духовное единство и понимание вот того своего предназначения, которое Господь возлагает на то или иное государство, на тот или иной народ. Благодаря митрополиту Петру вот это предназначение было передано через него всему будущему московскому сначала княжеству, потом московскому великому княжеству, а потом уже русскому государству и русскому царству, ну, надеюсь, дошедшему до нас. И свидетельствами тому стали вещи, как ни странно, вещи митрополита Петра, которые ведь дошли до наших дней. Ну, минимум три мы знаем таких предмета. Прежде всего, это его саккос, который сейчас хранится в музеях Московского Кремля. Что интересно, уже современные исследования показали, что основа саккоса, материал, из которого он изготовлен, это начало 14 столетия, но нижняя часть этого саккоса, ее постоянно обновляли. И вплоть до того, что там использовался материал 15 века, 16 века, 17 века. Что это означает? Это означает, что многие последующие столетия в этом саккосе митрополиты и патриархи служили. Для них было честью служить в саккосе митрополита Петра. Вторая вещь – это, конечно, посох, который становится символом передачи церковной власти в русской традиции. И вот сейчас это известный факт, что в 2009 году, когда патриарх Кирилл восходил на патриарший престол, из Кремля специально привезли этот посох, и вот, собственно, восхождение на престол наш святейший патриарх совершал именно с посохом митрополита Петра, свидетельствуя, опять же, о том, что это традиция, и что наша современная церковь, она тоже находится в рамках единой православной традиции.
3: И третья святыня, связанная со служением митрополита Петра, это Петровская икона Божией Матери, написанная самим святителем еще в Радском монастыре на Волыни, где он был игуменом. Когда к нему в обитель приехал митрополит Киевский и всея Руси Максим, будущий святитель Петр, преподнес митрополиту эту икону, еще не зная, что она станет снова его иконой-хранительницей на первосвятительском служении. Дивная икона, список которой находится сейчас в музеях Московского Кремля. Ее называли «Первой чудотворной иконой Москвы». Все, что было связано со служением митрополита Петра в Москве, можно сказать, установлено впервые. Когда святитель почил, лишь одному иноземцу было совершенно непонятно, почему русские люди всем миром с такими чувствами, с такими почестями погребают священнослужителя. По словам Елены Григорьевны Балашовой, научного консультанта паломнической службы Высокопетровского монастыря, с этим связано еще одно чудо митрополита Петра.
10: Ну, кроме одного единственного человека, возможно, какого-то иностранца, который просто негодовал, когда были похороны святителя, и он негодовал, почему, ну, умер священник какой-то, ну, почему столько народу за ним идет, почему сам князь за ним идет, да, почему, как бы, вот бояре там последуют, вот все хоронят этого человека. И тогда Господь ему открыл, просто вот видение, он увидел, он узрел какими-то вот своими внутренним взором, что святитель не лежит на ложе, а сидит и благословляет на все стороны народ и князя, и вот всех, кто идет и молится о его покаянии. Вот, и он свидетельствовал об этом чуде уже позже, как раз вот на этом соборе, на котором был местно прославлен святитель Петр, и уже через 13 лет после его кончины, тоже очень-очень быстро для святителей, он был прославлен общецерковно, то есть уже Константинопольский патриарх, да, он признает это прославление, и святитель Петр становится уже общецерковно почитаемым святым, и мы видим его образы на сакосах, там, патриарших, вышитые. Есть очень интересные ученые в музеях Московского Кремля, которые прекрасно, вот у них есть замечательные доклады и статьи по этому поводу. Много об этом рассказывают.
3: Всегда очень трудно почувствовать теплое, простое, искреннее общение со святым, жившим задолго до твоего времени. Может быть, поэтому новомученики и исповедники земли русской, чьи не только иконописные образы, но и фотографии рождают глубокий отклик в твоей душе, становятся тебе более близкими. Я попросила Елену Григорьевну поделиться своим пониманием, каким был основатель, духовный столб собора московских святителей, хранителей земли и церкви русской, святитель Петр, митрополит московский, киевский, вся Руси, чудотворец.
10: Ну, конечно, в каждом храме и в каждом монастыре хозяин сам Господь Бог. Но в нашей обители вот главный его помощник, да, такой вот, этого хозяина, и тоже хозяин, можно сказать, это святитель Петр. Знаете, когда здесь начинал работу митрополит Меркурий, вот он тогда еще был епископ Зарайский, стал наместником монастыря по благословению святейшего патриарха, и только-только здесь началось восстановление монашеской жизни. Это 2009 год. Это все достаточно поздно, да, потому что многие монастыри московские, это начало 90-х годов, когда в них возобновилась монашеская жизнь. Здесь, да, молитва шла, но это был вот храм и Патриаршего подворья называлось, Патриаршее подворье бывшего Высокопетровского монастыря вплоть до 2009 года. И когда уже весной 2009 года сюда поставлен был наместником епископ Меркурий, сейчас это митрополит Ростовский Новочеркасский. Вот он очень обратился с такой прям вот сердечной просьбой к святейшему патриарху о том, чтобы в монастыре была передана часть мощей святителя Петра. Потому что было очень много сложностей. Как-то вот, ну, и с реставрацией, и с чем-то еще, и как-то не очень братья как-то собиралось. Вот, ну, сложно. А потом, когда передали эту частицу мощей, и владыка говорит, было такое ощущение, что вот как будто шестеренки так раз друг за друга наконец зацепились, и все задвигалось, и все заработало. Хозяин вернулся домой к себе сюда, в Высокопетровский монастырь, да, им основанный. И действительно такая очень большая радость была. Действительно именно радость для братьев, для прихожан, что вот мы можем поклониться, можем приложиться к мощам святителя Петра, помолиться ему, вот молебно святителю сложится. Было какое-то время, когда даже там записывали какие-то чудеса, когда люди приходили, свидетельствовали. Но мало кто приходит со справками сейчас из современных верующих. Просто говорят, что вот там болело, перестало болеть. Или там были семейные проблемы, и там перестали быть семейные проблемы. Кто-то там в доме был какой-то там человек неверующий, потом как-то вроде пришел в монастырь на экскурсию, раз вдруг стал по-другому совершенно относиться к вере и к церкви. Вот такие вот чудеса. Многие свидетельствовали, кстати, таких людей тоже немало, о помощи там с жильем, там у кого-то были проблемы там с какими-то домами, с квартирами. Ну, в общем, очень разные. Но самое главное у святителя Петра, вот и для меня лично, и, наверное, для многих людей, кто знает его житие, это его удивительная кротость и смирение. Какая-то его тишина. Вот и это сказывается в монастыре. Вот сегодня вы как-то застали такой момент, когда, ну, и такой малый престол у нас, потому что святители московские у Петровского собора, престольный праздник, суббота, там какие-то группы, экскурсии, там идет процесс ремонтов, там тоже какой-то шум. Вот, а так вообще здесь тихо в монастыре. Хотя это центр города, там вот за стеной, да, вот вышел, там уже шумная Петровка, там все гудит, шумит, и люди, которые проходят мимо, они с удивлением многие, когда думают, ну, загляну там вот в эти ворота, посмотрим, что там. И вдруг они раз, и попадают в совершенно другое пространство. Пространство какое-то в тишины, покоя, такой вот благодатной молитвы. И очень многие это отмечают из тех, кто сюда попадает, особенно впервые попадает в Высокопетровский монастырь. И вот эта вот тишина, которая была свойственна святителю Петру, когда еще он не был митрополитом даже, когда вот он еще там вот был игуменом в монастыре на реке Рат, а потом сюда пришел в обитель. И, наверное, до конца его дней, вот до того момента, как Господь его уже прославил, да, вот его святостью, когда к нему уже полились потоки людей, вот эта тишина, она и смирение, и кротость его, его любовь ко Христу, они как-то с ним сохранялись.
3: Вот уже почти 700 лет хозяин Москвы. Наверное, многие правители русского государства именно так понимали свое предназначение, возлагая на себя эту ответственность и исполняя свои обязанности. Не зная, какой станет Москва через 700 лет, святитель Петр, несомненно, молился о том, чтобы она хранила православную веру, была преемницей тех прекрасных идеалов, устремлений, надежд, с которыми уповали на Господа люди, жившие на нашей земле 7 веков назад. Чем бы они хотели поделиться с нами? Что передать в причудливых формах храмов и иконописных образов, в словах посланий и наставлений? Они хотели передать нам свою веру. И если внимательно всмотреться в нашу реальность за всеми нагромождениями прошедших веков, мы принимаем от них именно этот дар. Постараемся ли мы его украсить, обогатить? Наверное, нам необходимо сначала его принять всем сердцем, всей душой, познать и принять, подарить себе свою историю, свою веру, свое Отечество, чтобы стать частью этого единого целого, о чем так единодушно 700 лет назад мечтали 2 человека, встретившись на этой земле ради больших трудов и больших побед. Святитель Московский Петр, святой благоверный княже Иоанне, молите Бога о нас.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем с нашими гостями о христианских смыслах экономики. С радостью приветствую нашего сегодняшнего гостя. Это диакон Максим Горшков, клирик Калининградской епархии, руководитель группы «Кипертелеком». Добрый вечер, отец Максим.
2: Добрый вечер, Мария. Рад вас приветствовать.
1: Мы тоже рады вас приветствовать. Спасибо, что выбрались в Москву и конкретно к нам на радиостанцию. Я так понимаю, вы впервые у нас
2: да.
1: в студии «Радио
2: впервые,
1: Вера».
2: Да.
1: Прекрасно. Ну, как раз наша программа, она находится на стыке вопросов веры и вопросов дела. Под делом мы подразумеваем как раз предпринимательскую деятельность чаще всего, либо вопросы, связанные с управлением крупными компаниями или крупными организациями, будь то музей, завод или какая-то иная коммерческая структура. Поэтому, знаете, ваш путь, насколько я могу о нем судить очень такими крупными штрихами, насколько вот известно о нем. Меня удивило тем, что в начале, когда вы еще были на студенческом этапе, вы выбрали для себя историческое образование. Я вообще к истории неравнодушна, поэтому не могу не задать вам вопрос, почему вы выбрали вот именно такое направление в начале, когда все-таки, может быть, человек еще не стеснен какими-то жизненными вызовами, там, обстоятельствами, и вот можно свои личные предпочтения хотя бы в выборе образования реализовать.
2: Ну, значит, я просто очень любил историю, особенно в старших классах школы, лицея номер 49 Калининграда, в котором я обучался. Вот. У нас к нам приходили преподаватели из Калининградского государственного университета, тогда он так назывался, да, в то время, в 2004-2005 году. Вот. Курс истории России у нас читал Александр Дмитриевич Чумаков, который позже в университете у меня преподавал историю стран Азии и Африки. Такой интересный человек, полиглот, знает 7 языков, в том числе 2 наречия, 2 диалекта китайского, вот, и мандарин, и традиционный, то есть интересный человек, интересный собеседник, вот, и история меня с самого начала увлекала, вот. А больше всего мне нравилась история античности, это Римская Республика, поздняя, то есть, значит, Марк Лициний Крас, Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний дальше, да, то есть такая, значит, эпоха бурь, страстей, да, и когда время завоеваний, время отстаивания интересов республики, вот, и дальше уже формирование при Октавиане Августе в Римскую империю. То есть мне было интересно, я это изучал сам, я читал книги, приобрел себе специально, значит, историю античности, потом я прочитал интересного автора Адриана Голдсворси, книга «Юлий Цезарь». Человек, полководец, не помню, там третье слово какое-то было, но не суть важно, да, но просто весь жизненный путь Цезаря от его гальских войн до уже непосредственно, скажем, ну, тиранической, да, как считали современники власти в Римской Республике. А вот, если вкратце, то так.
1: Да, а подскажите, вот это погружение в перипетии истории Древнего Рима, оно каким-то образом отразилось в качестве метафоры, в качестве, не знаю, какой-то направляющей линии вот в дальнейшем вашем и профессиональном пути, и пути служения в церкви?
2: Ну, с учетом того, что в саму церковь нашу я пришел раньше, случилось это в 1999 году, вот, то, ну, фактически никак не отразилось. Почему? Потому что интересовал меня период поздней республики, когда еще ничего не было, да, то есть все только зарождалось, да, вот. Все случилось, все основное случилось уже при Октавиане Августе, вот. Поэтому, в принципе, меньшим христианином и меньшим православным я от этого не стал, да, погружаясь вот в эти военно, скажем, значит, душевно-страстные какие-то разборки патрициев Римской Республики. Поэтому...
1: Да, я даже, может быть, имела в виду не такой буквальный смысл переноса каких-то знаний, там, допустим, на свое церковное служение, а в более таком обобщенном виде. То есть ведь... мне кажется, что там военные стратегии, да, какая-то стратегическая мысль вообще, да, о том, как управлять, как вести войну, наоборот, как вести переговоры и договориться о мире, который наступает неизбежно после каждой войны, это вещи достаточно универсальные, которые, в некоторой степени, я думаю, можно применить и в делах, там, в делах коммерческих, управленческих, да, и как раз, может быть, в меньшей степени церковных, по понятным причинам.
2: Да.
1: А поскольку вы совмещаете в себе и роль предпринимателя, и роль священнослужителя, то вот, да, здесь как раз вопрос мой про
2: то... В первую очередь священнослужителя, да, я хочу это подчеркнуть, да.
1: Да, разумеется, но тем не менее, поскольку наша программа, она все-таки экономические аспекты тоже призвана подсвечивать не в меньшей степени, вот... Вопрос, да, вот про это. Вот что вы из этого подчеркнули? Может быть, что-то в вас сформировалось под влиянием вот этих вот, да, всех, этой мысли исторической, да, этих перипетий, что вы потом как-то вот проводили в свою деловую практику?
2: Угу. Но если мы говорим об искусстве управления, да, ранее ведения, например, каких-то войн, да, то здесь стоит обратиться к более ранним истокам, да, это китайцы, чья цивилизация насчитывала уже много-много лет до, значит, Римской Республики, тот же Древний Египет, да, когда формировались азы управления, какие-то законы, значит, суть и экономика, и общественное развитие. Вот. Ну, конечно, да, и там, и где-то что-то я черпал для себя интересное, да, как формировалось, например, право в Римской Республике. Ну, это больше юридические, конечно, моменты. Вот. Юриспруденцией как таковой глубоко я не увлекаюсь. Слава богу, наверное. Вот. Но такие вот общественные отношения, да, там они были подсвечены как раз, и это было интересно. Да.
1: А как начался ваш профессиональный путь вот в том деле, которым вы до сих пор занимаетесь в какой-то степени?
2: Это такой глубокий вопрос, на самом деле. Значит, бизнес, которым я сейчас управляю, изначально организован, создан моим отцом, который сейчас уже не просто там папа там, или Дмитрий для кого-то, или Дмитрий Валерьевич. Вот. Сейчас он отец Дмитрий, священник, то есть прям пресвитер Русской Православной Церкви, настоятель двух храмов Калининградской епархии. Вот. А когда-то он начинался как радиолюбитель, с таким известным мировым именем. Он сам, самоучка, сам всему научился. Вот. Работал в качестве радиолюбителя с многими другими такими же в разных странах мира, с немцами, с американцами. Заработал себе имя, потому что он стал именно таким серьезным радиоспортсменом. Выигрывал многожды чемпионаты Европы, мира, ставил рекорды. Они нашим калининградским радиоклубом работали в соревнованиях с других стран и даже континентов. Они выезжали в экспедицию в Марокко, работали с Кипра, с Канарских островов, вот, и там ставили рекорды. То есть, значит, в это дело я пришел, потому что, надо было, скажем так, помогать папе, что называется, двигаться. Вот. И так получилось, что, значит, и благодаря ему, и сам я был всегда таким целеустремленным человеком. Вот. И мне все было интересно, мне все нравилось. Вот. Я изучил все эти вопросы, и мне как-то стало легко работать, то есть и взаимодействовать с заказчиками, и знать какие-то базовые технические вопросы, необходимые для переговоров, для построения систем связи. То есть, Ну, вот так. То есть, как бы продолжаю семейное дело.
1: Угу. Да, просто на первый взгляд, где радиотехника и где история Древнего Рима, да? Казалось бы, сложно перешагнуть от области гуманитарной, от навыков, которые там формируются, в чисто техническую, инженерную такую, по сути, область.
2: Но если брать, например, какие-то технические устройства, да, там, кассетные эти... как они называются, плееры, да, еще тогда, и все остальное. То есть это все было, этим всем пользовался, это все нравилось, было интересно где-то что-то поковырять, там посмотреть, покрутить, опять же. Вот. Ну и мальчишки, пацану, да, юноши, им интересно все-таки все такое техническое, да, это девушки, девочки любят кукол, причесывать их там, да, за волосы, там им закалывать, там, не знаю, резинками закручивать. А мальчики это все-таки такое, да, либо железные танки, как у нас были там в начале 90-х, вот, либо что-то техническое. Поэтому папины трансиверы серьезные, такие коротковолновые передатчики я трогал, кнопки нажимал, ручки крутил, все это было, да.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня диакон Максим Горшков, клирик Калининградской епархии, руководитель группы «Кипертелеком» и у микрофона Мария Сушенцова. Отец Максим, а позвольте тогда вам такой сердцевинный вопрос задать. Мы поговорили немного о том, вот как, да, вы себя искали в таком, ну, светском пространстве, профессиональном, а вот в пространстве веры. Как вы пришли к вере, как стали верующим человеком, или же вас воспитывали так в детстве? Или это был ваш уже, да, такой сознательный выбор?
2: Меня так не воспитывали. Почему? Потому что, ну, хоть и... была, например, мама крещеная и бабушка давно, но у нас сама наша область калининградская, она, значит, ну, по сути своей как бы неофитка, да, в православном смысле слова. То есть она, самой епархии в прошлом году было 40 лет, исполнилось 40 лет, да, приезжал Святейший Патриарх, торжественное богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя, мы отмечали божественной литургией со служением Святейшему, да, вот, и по факту, значит, церковная как бы деятельность, да, началась там с 85-го года какая-то. То есть до этого не было ни одного православного храма, и, значит, то есть некому было просвещать духовно население, да. Но все переселенцы в Калининградской области, они так или иначе имели корни и связь с, ну, так называемой Большой Россией. Этот термин мы часто в Калининграде применяем, да, потому что мы полуэксклав, в кавычках, дружескими странами огорожены, да, вот, имеем связь с материковой частью России только самолетом, да, там, или паромом, кораблем, на которые в основном принимается только техника или контейнеры всякие. Вот. И Святейший, например, когда приезжает в Калининград и проводит собрания епархиальные, ну, он до сих пор это делает, да, потому что он остается правящим архиереем Калининградской митрополии, митрополитом калининградским. Вот. И он вспоминает такую шутку, что когда он со Смоленска приехал поездом в Калининград, а вот на южном вокзале Калининграда к нему подошел мужчина какой-то, ну, имя его неизвестно, это и не столь важно, а вот, и подергал его за бороду, потому что он просто не видел священнослужителя в рясе, в подряснике, в рясе, вот, и для него это было... ну, скажем, в диковинку. Вот. Поэтому, то есть, некому было этим заниматься. И ранние богослужения совершались в домах благочестивых христиан, благочестивых православных людей, которые хранили добрые традиции, которые прятали в богоборческое время иконы в шкафах там, да, у себя в квартирах. Вот. И первые богослужения совершались в квартирах. И, да, митрополит тогда, он еще был, по-моему, до 89-го архиепископом, да, совершал эти богослужения. Потом было восстановление Юдитенкирхи, Это Тевтонская кирка орденская, вот, которая постепенно стараниями нашего святейшего, его личным участием, где он сам там участвовал даже в кладке, скажем так, стен, да, восстановления, образовался Свято-Никольский приход, да, Свято-Никольский православный храм, первый, вот, в котором, собственно говоря, в 90-м году меня и крестили. Да, вот, окрестил меня, значит, как потом через много лет выяснилось, крестный мой отец Мариан, нынешний секретарь Калининградской митрополии. Вот, поэтому вот начало пути было таким, то есть все-таки с крещения, да?
1: Угу. Ну, то есть все-таки по воле родителей, я так понимаю, что в 90-м году вы еще изречь свою волю на этот счет не могли.
2: Конечно, не мог, да, потому что в два года сложно, в два года сложно свои мысли как-то, да, формировать. Но больше прабабушка, которая, к сожалению, в 91-м году умерла, вот, и мне было 3 года, я, соответственно, ее не помню совсем, вот, но она была глубоко верующим человеком, сама она была родом из Ржевской области, вот, соответственно, бабушка и, ну, тетя моя, как бы, как это получается, двоюродная бабушка, наверное, ну, или тетя, ладно, так, в простоте это считается, они тоже были верующим. Бабушка в большей степени, Валентина, тоже она умерла, к сожалению, не так давно, в 19-м году, накануне всех вот этих коронавирусных событий и всего остального. Ну, может, Господь раньше забрал, чтобы человек не видел все это безобразие, которое творится сегодня в мире. Вот.
1: А вот все-таки одно дело, да, это крещение. Многих людей крестили в малолетнем возрасте, в юном, но как бы автоматически это человека к вере не приводит, как мы знаем, сам акт крещения, я имею в виду, не делает его искренне верующим человеком, да? Вот все-таки ваш, конечно. Да, разумеется, мы знаем, что это, ну, бывает к этому формальные отношения. Вот ваш путь в церкви и, конечно же, к точке, когда вы приняли сан, как складывался, что повлияло на такое серьезное решение?
2: Путь был ветвистым, тернистым. В школе обучаясь, я вначале, кстати, в начальной школе учился с 1 по 3 класс в одной школе, а потом меня решила мама как бы перевести в другую, то есть в которой я обучался с 5 по 11 класс, и в 10-11 у меня было конкретное направление, уже юриспруденция, и класс был вначале 10-ю, потом он стал 11-ю, вот, это тоже как бы такое интересная такая отсылка, да, к моим школьным годам. Вот, но я был шебутным, озорным, веселым, где-то даже чрезмерно поясничал, любил всякие активные игры, там, футбол и все остальное. В школе мы играли очень часто. И где-то я перегибал, наверное, да, и как-то, чтобы меня, скажем, успокоить, немножко присмирить, меня и в разные кружки всякие записывали. Я и музыкальную школу окончил. Вот, благодаря вот таким вот... Благодаря своей гиперактивности, да? Угу. Вот. Но что в жизни тоже пригождается, да? Я могу сейчас петь, могу красиво возглашать. Мне в служении сейчас это очень сильно помогает. Вот. И в какой-то момент времени, просто когда, ну, все тяжелее было со мной совладать, я не был таким прям озорным. Я не обижал людей, там, не бил животных. То есть такого не было никогда. Вот. Но просто чрезмерно гиперактивный, скажем так. И все-таки мама меня тогда привела в храм. Я не помню, почему, и я спрошу у нее обязательно. Она, я думаю, что, наверное, тоже не помнит уже. Вот. Значит, она меня привела в храм Рождества Пресвятой Богородицы Калининграда. Он находится как бы, ну, на окраине, в Балтийском районе, это юг Калининграда, в сторону границы с Польшей, да, то есть туда дальше уже вниз идет, ну, оставшаяся часть области и Польша. Вот, и... Как и Никольский храм, бывший Юдитенкирха, это кирха предместья Панарт 1896 года, если мне не изменяет память, постройки. Вот, тоже интересно, потому что у нас вот как развивалось православие. Первый храм в таком русском стиле, в классическом русском, как вот мы видим здесь красивые златоглавые храмы в Москве, появился только в 97-м году, в 1997 году. Вот, то есть первые, значит, приходы размещались как раз в бывших кирхах, которые восстанавливались. В этой кирхе в советское время был и склад, был и спортзал. И там, где сейчас находится алтарь, там были душевые. Угу. Вот так, да. Вот. А сейчас это одно из самых, один из самых крупных приходов и по количеству верующих, и по количеству причащающихся. И он объединяет людей огромного такого района. Вот мама меня привела в этот храм, значит, и мы пообщались с настоятелем этого храма. Тогда он еще в это время не был секретарем епархии, потом его уже митрополит Кирилл, нынешний святейший, призвал на эту, на этот путь, скажем так, на это дело. Тогда он был просто настоятелем храма, протоиереем. Мама привела, сказала: вот батюшка такой-сякой, смотрите, шебутной, надо что-то вот как-то придумать. Вот, значит, и батюшка сказал: хорошо, давайте, надо приходить в воскресенье, значит, молиться за божественной литургией, причащаться святых христовых тайн, вот, и посмотрим, что будем делать дальше. Вот, три, по-моему, воскресенья я сходил, вот, и потом батюшка меня завел в алтарь. Угу. Он сказал: давай, будешь здесь теперь. Угу. Вот, и уже дальше пошло такое становление, значит, на Пономарском поприще. Тогда были очень хорошие учителя. Был и старый диаконский чин у нас хороший, и священники, ну, и отец Мариан, он сам такой, принимающий активное участие в жизни прихода, соответственно, в жизни каждого члена прихода и в жизни церковной и священнослужителей тем более. Вот. Я там научился читать.

0: хочешь архиерейский, там со встречи прям нажал, и все, вот она вот работает потихонечку, постепенно. Вот. Но в этом нет такой романтики, как была тогда у нас, да, в конце 90-х, в начале 2000-х. Почему? Потому что, вот, например, митрополит Кирилл приезжал тогда очень часто. Он мог приезжать два раза в месяц, ну, чаще раз в месяц все-таки. И он ездил по храмам активно, по всей Калининградской области, зачастую там без каких-то там знаков отличия, просто в подрясничке спокойно садился в обычную машину и катался, посещая приходы, общаясь с верующими, с духовенством. То есть он принимал очень активное участие в жизни нашей епархии. Вот. И в храм Рождества Богородицы он приезжал тоже. И были даже международные события там, когда, например, привозили частицу мощей святителя Николая Чудотворца. Тогда приезжал, значит, было четыре архиерея. Нынешний митрополит Ростовский, Новочеркасский Меркурий, архиепископ Гайновский Мирон, тогда он был епископом, это польская православная церковь, и он разбился на самолете позже
1: под Смоленском.
0: Да.
1: Тот самый рейс, где все руководство погибло.
0: Да. И владыка тоже был там, потому что он был православным ординарием войска польского. Это есть такой, ну, как капеллан, как бы, да, то есть, ну, старший над всеми. Вот. И они, вот эти вот архиереи, а еще был владыка Феофан берлинский, германский, тоже покойный. Да, вот. Значит, они приезжали на как раз такое событие в храм Рождества Богородицы. Я помню, как сейчас. Значит, это было вечером, темно, время года, по-моему, осень. Значит, мы поднимаемся на колокольню. Это такая башня, да, в старой кирхе. Лестница крутая. Но интересно, уже даже по этим ступеням было интересно подниматься, да, каждый раз. Крутая лестница, поднимаешься, и там, значит, просто за веревки, значит, были веревки прикреплены к языкам, вот, и просто вручную совершался звон. Вот, соответственно, у нас задача была в тот день позвонить архиерейски, да, ну, со встречей. Звонит Благовест, большой колокол, вот, и как только мы видим, что подъезжает машина, у нас был всегда живой вперед смотрящий, вот, сейчас вот это все, опять же, заменено пультом, да, электронным звонарем, тогда был живой человек, который, ну, как правило, мальчики такие, да, как я тогда.
1: Дозорные вот, такие.
0: Дозорные, да, да, выглядывает из окна, да, да, видит подъезжающую машину. Я не помню уже там ни марку, ни модель, но это не столь важно сейчас. Вот, подъезжает, мы ее знали, естественно, она только заруливает, значит, в церковные ворота, и мы начинаем звонить трезвон, да. Вот, это делали тогда три звонаря. Но это было здорово, весело, мы звон завершали, и сразу бежали в храм с балкона, начали смотреть, там, как происходит там архиерейская встреча, там, красивая, торжественная, да. Вот, тем более тут было событие такое приуроченное к передаче частицы святителя Николая Калининградской епархии. Вот. Калининградской, да, Калининградской и Смоленской тогда епархии, ну, в городе Калининграде. Но было здорово. Было здорово. Таких воспоминаний их много. И была хорошая школа, самое главное. То есть мне это помогло сейчас в священнослужении, да, потому что, ну, мне все легко и просто, да, то есть я все вижу, я все уже знал до того, как я принял диаконский сан, да, то есть я знал, что как там, как это. Понятно,
1: ну,
0: что
1: да,
0: все в новинку.
1: Весь переход церковный,
0: да,
1: скажем
0: да,
1: так, богослужебный.
0: Да.
1: Спасибо вам за погружение в такие зарисовки, на самом деле, биографические. Действительно, как-то перед глазами проплывает это и кирха, и вот этот энтузиазм молодой. Здорово. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в этом часе с нами диакон Максим Горшков, клирик Калининградской епархии и руководитель группы «Кипертелеком». У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа «Отец».

0: кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. На радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С вами Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело». И сегодня с нами диакон Максим Горшков, клирик Калининградской епархии, руководитель группы «Кипертелеком». Отец Максим, извините, конечно, за мою настойчивость, но все-таки почему вы приняли решение стать именно священнослужителем? Ну, вы могли бы дальше алтарничать, вы в этом как бы выросли, сформировались, тем более у вас было семейное дело, как вы уже нам рассказали, да, вы помогали отцу. Казалось бы, очень уже много занятий, насыщенная жизнь, но вы, тем не менее, решаете главным делом жизни сделать именно путь священства,
3: да?
2: Служение церкви. Почему?
3: Потому что я всегда этого хотел. Я всегда этого хотел. Вот абсолютно искренне я всегда этого хотел. Потому что я видел богослужение, я видел литургию, я видел Евхаристию. Я всегда хотел в этом участвовать. То есть, ну, непосредственно участвовать. Да? Понятно, что диакон — это не священник, который сам совершает самостоятельно таинство. Да? Он как бы является помощником, да, при совершении таинства. Но хотя бы это уже большее участие, нежели пономарь. Да? То есть пономарь, ну, скажем так, он ничему не обязан. Храму, богослужению, да, то есть он, ну, должен красиво прочитать, помочь убраться, прибраться, то есть и, ну, без дальнейшего глубокого погружения. Мне хотелось всегда участвовать в этом. Просто другое дело, другой вопрос в том, что это затянулось, растянулось на слишком долгое время, да, потому что, ну, я хотел поступать в семинарию после окончания школы в 2005 году, вот. Но отец Мариан тогда сказал, что, говорит, ты еще... Еще пока гиперактивный, поэтому давай ты пойдешь, получишь светское образование, вот, историческое. Ну, историческое, потому что он знал, что мне это нравится, как бы, да, и я хочу. Вот. Ну, такой был компромиссный вариант, скажем так, найден. Вот. И я продолжал пономарить в процессе обучения, но... Тут важно не то, чтобы я был каким-то слабым человеком или безвольным, но так или иначе вот эта вот молодежная жизнь, студенческая жизнь, она как-то затягивает, засасывает, да, то есть там начинаются всякие увеселительные мероприятия, всякие вечеринки, тусовки там и так далее, да, и ты в этом становишься участником волей-неволей, да, вот. Но, конечно, человек Богом наделен свободой воли, поэтому ну, да, мы по своему желанию все это делали. Вот. И поэтому путь стал, скажем так, тернистым довольно-таки. Довольно-таки. Потому что были моменты и отхода, да, то есть были моменты отхода, когда я переставал ходить в алтарь, вот, и даже вообще в храм. Вот. И я с грустью вспоминаю эти дни. Вот. Но благо... На мысли собрал, в порядок себя привел, вот, и вернулся, да. Вернулся, правда, пономарить уже в другой храм перед Хиротонией, храм апостола Андрея Первозванного. Это уже храм в русском стиле построенный, такой однокупольный, небольшой, компактный, симпатичный. Он находится в таком историческом районе Калининграда, бывшего Кёнигсберга, который назывался у немцев Амалиенау. Сейчас это центральный район. Просто модное название, да, которое сейчас все туристы узнают, когда приезжают в Калининград и гуляют по центральным этим улочкам. Это район в большей степени с малоэтажной застройкой. То есть такой, не то чтобы элитный, но он просто был такой, ну, культурный, спокойный, тихий, зеленый район. И малоэтажная застройка, это в буквальном смысле, там дома до 3 этажей размером. Сейчас стали уже появляться вкрапления каких-то высоких зданий, что очень сильно разрушает вот эту вот старую немецкую архитектуру с лепниной, с красивыми входными дверями. Вот. Ну, храм как бы вписался гармонично, то есть на стыке вот этих вот эпох, где на одной стороне улицы стоит немецкий дом красивый, с вот этой вот как раз лепниной, красивыми дверями, деревянными, крепкими, такими мощными, толстыми. С другой стороны стоит хрущевка, с третьей стороны стоит новостройка, да, непонятно из чего сделанная, как большинство современных новостроек. Вот. И в этом храме я пропономарил до прямо до хиротонии. Хиротония у меня была, ну, относительно недавно, да, это был апрель 25-го года, праздник входа Господня в Иерусалим, что очень радостно и торжественно, потому что это всегда будет в памяти. Кафедральный собор Христа Спасителя, полный храм, огромный храм народу, да, вот, все родные, близкие, мои самые, там и папа, и брат, ну, конечно же, жена с детками, они все пришли и как бы были со мной, поддержали. А вот, брат даже сорвался специально из Московской духовной академии, я там, и он там договаривался за себя, и я договаривался за него, позвонил там кому надо, вот, чтобы он прям незамедлительно примал. И мы уже накануне, на всеночном бдении праздника входа Господня в Иерусалим, в Андреевском храме, я, как положено, в белом стихаре прочитал шестопсалмия, как это делается накануне хиротонии. Брат со мной вместе тоже послужил, почитали мы канон, попели. Вот. И на следующее утро мы отправились в Кафедральный собор Христа Спасителя. Вот это так.
2: А при том, что вы приняли священный сан, вы продолжаете руководить бизнесом, насколько я понимаю. Может быть, не в полной мере, да, но в какой-то степени
3: вообще
2: точно.
3: Вообще не в полной мере.
2: Да, да, вот вопрос мой о том, это нечастый случай такого совмещения, поэтому вот с вашей точки зрения вообще, насколько можно совместить предпринимательство и служение в сане?
3: На самом деле, нет, вопрос меня врасплох не застал, как бы вопрос на самом деле простой. Я отвечу однозначно, это очень сложно. Очень сложно. И где-то в какой-то мере это даже мешает. Да? Я, ну, не делаю так, ну, не веду себя так, что, значит, моя вот эта предпринимательская деятельность как-то ущемляет служение, напротив. Да? То есть прежде всего служение, все. У меня есть многослужебная череда, которую я совершаю. У меня есть, значит, ну, и другие интересы. Да? То есть я читаю церковные книги, какие-то там исторические, церковные. Вот. Еще я веду свой блог. Да? То есть у меня есть там в разных известных соцсетях свой канал, в котором я публикую видео, какие-то фотографии и так далее. Видео касаются проповеди, значит, евангельских чтений. Вот. Ну и просто, скажем так, как бы церковной традиции, да, в целом. Вот. Я бы не назвал бы это совмещением сейчас. Я бы назвал это так, что я служу и, когда могу, в свободное время работаю. Да, то есть, ну, потому что я не могу объективно бросить, значит, сотрудников, не могу объективно бросить заказчиков каких-то наших, да, и партнеров, да, соответственно. То есть все надо обязательства до конца исполнить, все проекты закрыть, вот, и думать, ну, в сторону того, что как бы, ну, постепенно бизнес интегрироваться с нашими партнерами и постепенно из него уходить, то есть его продавать. Угу. Вот. Благословение на это есть нашего правящего архиерея, митрополита Балтийского и Светлогорского Серафима, патриаршего наместника Калининградской митрополии. Вот. И, значит, и крестный тоже говорил, причем сразу, что лучше это сделать, да, потому что оно будет, ну, ну, я не мог, да, как бы просто взять и прекратить, да, по объективным причинам.
2: Конечно, это же ответственность.
3: А так, да, а так, ну, это мешает, даже мешает. То есть, потому что ты должен все христианские свои, значит, ценности, значит, свои моральные устои значит, применять везде, да, не только в церкви, не только на службе, но и транслировать их на бизнес. Но бизнес, он это такое болото, в котором моральные и духовные законы зачастую не действуют. Зачастую не действуют. Поэтому приходится как-то лавировать, но я насколько вот это вижу в себе, у меня пока получается. Пока получается. Но лучше, чтобы, скажем, этого не было вообще. Чтобы не стояло такого морального выбора там, да, как себя вести, что говорить и так далее. То есть, надо до конца христианином оставаться.
2: А вот об этом как раз тут наша программа. Как вы считаете, ведь вопрос, он такой, не только как бы вашей личной жизни касается, да, вашего пути, вот где вы сейчас пока и там, на обеих стезях, а многие православные бизнесмены, руководители сталкиваются с этими вопросами, да, вот как оставаться христианином, да, и при этом быть хорошим руководителем, предпринимателем и как бы делать свое дело не только справедливо, но и эффективно. И вот ваше мнение каково? Как вы считаете? То есть бизнес — это все-таки болото, которое деморализует в любом случае, и оттуда надо бежать. Если ты считаешь себя, понятно, ваш случай особый, вы священнослужитель, да, но возьмем любого там христианина, который воцерковленный, верующий, как-то хочет жить и по Евангелию в целом, да, и своей совести не изменять. То есть бизнес противопоказан такому человеку, или все-таки это возможно? Вести бизнес, который там не будет убыточным, будет там в какой-то степени рентабельным, то есть эффективным, да, но при этом оставаться христианином, действовать по совести. Да, вот
3: хороший.
2: Ваше мнение особо интересно, потому что вы все-таки имеете опыт, практику.
3: Вопрос хороший, я с удовольствием отвечу, да. Значит, есть и священнослужители, совмещающие священнослужение, да, служение в храме, в том числе священники, да, и бизнес какой-то. Вот. И у кого, мое личное наблюдение, что у кого бизнес идет, как правило, да, у кого идет в гору там и так далее, эти люди, они все-таки больше там, чем здесь. Да? То есть они больше в бизнесе, нежели в церкви. Вот и все. У меня, в моем случае, наоборот, да, я в церкви. Вот. А здесь, поскольку я просто должен свои обязательства выполнять, и все. Uh-huh. Вот. Это такое наблюдение, которое я увидел не в одном человеке, не в двух, и даже не в трех. То есть это большое количество людей. Uh-huh. Вот. Я не буду называть, естественно, имен, там, да, фамилий. Вот,
2: конечно, мы же тут,
3: да, чтобы меня не закидали этими.
2: Да нет, конечно. Мы же в рамках нашей программы мы как бы вещи смысловые обсуждаем, да, мы хотим понять, вот оно в принципе как, по итогу наблюдений, да, uh-huh. конкретно сейчас ваших жизненных или там каких-то еще, или вообще любого полученного опыта. Вот возможно ли это в принципе сместить? Получается из ваших слов, что все-таки не можете служить Богу и маму. В каком смысле? Вот,
3: это,
2: если
3: это
2: я
3: правильно.
2: Вас правильно услышала, то речь идет не в таком ракурсе, что значит человек портится неизбежно, да, нравственно портится, если он вникает очень сильно в свой бизнес, пытается им хорошо руководить и так далее. А поправьте меня, да, если я неправильно поняла. А речь идет о том, что у человека ограниченное количество часов в сутках и ограниченный спектр внимания. И просто поскольку, чтобы что-то делать хорошо, надо все свое внимание, то есть все свое сердце, да, там, не знаю, ум, энергию прикладывать к какому-то вот основному поприщу, который ты считаешь основным. И получается, да, что вот перевес именно внимания в область, так скажем, либо бизнеса и управления, либо, допустим, служения, да, создает, вот как вы говорите, он больше там, а не здесь. Или это уже какие-то процессы некоторой нравственной коррозии, которые вот происходят у человека, потому что он вник больше там в бизнес-процессы, чем в служение.
3: Ну, вы сказали, значит, очень правильные слова по поводу невозможно служить Богу и мамоне. Не то, чтобы невозможно, а вообще нельзя, да, потому что в Евангелии четко сказано об этом. Нельзя служить двум, да, Богу и мамоне. Все, как бы, да, то есть это истина в последней инстанции, да, тем более, что это большая часть написанного в Евангелии, это слова Христа. Вот, я так это и воспринимаю. Вот. Вот смотрите, есть, как вы говорите, да, православные, значит, бизнесмены, крупные бизнесмены, меценаты, которые там, ну, есть, нет, есть просто православные бизнесмены, мощные, да, а есть православные бизнесмены-меценаты. Там, ну, много, на самом деле, категорий, подкатегорий там и так далее,
2: да?
3: А, ну, из моих личных наблюдений, да, очень немногие, это прям ничтожный процент, кто действительно из них, опять же, никого не клеймя, не называя имен и так далее, живет по-евангельски. То есть помогает ближним, накормит голодного на улице, обогреет холодного, поможет детям, больным. Понимаете? Как правило, все это делается предпринимателями такими, ну, более мелкими, да, но и которые действительно поступают так, что их там левая рука, да, не видит то, что делает правая рука. А кто громко о чем-то заявляет и декларирует о том, что он такой помогальщик, то по факту он этого не делает на самом деле. Вот и все. То есть, ну, как бы важно ведь содержимое, да? То есть содержание, а не то, что, значит, в обертке красивое, да, там упаковано. Сейчас многие ведут каналы, блоги, там рассказывают о том, что они там такие-сякие, хорошие. Но из моих личных наблюдений, из общения с людьми, я вижу, что поистине готовы откликнуться, помочь в трудную минуту. Я не говорю сейчас о том, чтобы помочь мне, а я говорю, чтобы помочь просто людям ближним, да, как вот, ну, поступить по-евангельски, да, на, то есть, да, увидел там, обогрей, там, накорми, там, и так далее. Ну, к примеру. И люди, как правило, бедные, простые, там, те же самые православные христиане, бабушка, может быть, какая-нибудь там белый платочек, да, как мы называем, принесла в храм больше и сделала для храма больше, чем сделал какой-нибудь там так называемый меценат, бизнесмен там и так далее. Поэтому, ну, ну вот, вот как-то так.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Я напомню, что в гостях у нас сегодня отец Максим Горшков, клирик Калининградской епархии, руководитель группы «Кипертелеком», у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор о том, такой драматичный разговор о том, как же стыкуются вера и дело, подразумевая под делом именно бизнес, управление компанией и вот так, подобного рода вещи. А вы знаете, вот слушаю вас, тут целый пучок вопросов, конечно, возникает. И это на самом деле абсолютно все в дискуссионной плоскости. Здесь, как мы понимаем, нет вот однозначно правильных и неправильных ответов, потому что у всех они немного разные,
3: у каждого своя правда, да, как говорят?
2: Ну, да, в отношении... Ну, у нас же нет вот, да, четких канонов, как, значит, должен вести себя там православный предприниматель. Эта повестка абсолютно только формируется. Мы поэтому, в общем, наша программа является как раз, ну, неким живым нервом, одним из многих, да, каналов, где это можно и нужно обсуждать. И мы это и обсуждаем с людьми-практиками. Знаете, какой вопрос у меня возник? Вот смотрите, получается, если, опять же, я правильно услышала ваш посыл, что для человека, который занимается бизнесом там, на крупных руководящих позициях, в общем, от которого много и многие люди зависят, да, многие процессы, его, условно говоря, вот христианское составляющая, да, как сущность, измеряется или проявляется в том, насколько он продолжает быть живым, откликающимся к ближнему человеком. Ну, не только к ближнему, но к Богу, в первую очередь, да, как мы знаем, возлюби Бога,
3: да,
2: и возлюби ближнего.
3: Но человек образ Божий, да, поэтому...
2: Да, да. С другой стороны, есть... Можно это как еще посмотреть, да, что, допустим, хороший управленец, который мыслит и хочет строить свой бизнес по-христиански, он его именно может построить по-христиански. В каком смысле? В смысле создать систему, в которой будет хороший климат, такие дружелюбные отношения между сотрудниками, какая-то, возможно, там, социальная, материальная помощь сотрудникам. Но это будет не на уровне его непосредственного там, да, вот отклика в моменте, а на уровне выстроенной им системы, которая вот, да, обеспечивает там и справедливость, и какую-то поддержку сотрудников и так далее. Вот такой человек может быть, да, ну, не знаю, там, может быть, он не откликнется в какую-то конкретную минуту, ну, мы этого не знаем, вот, это дело совести там каждого. Но вот его, можно ли сказать, что его вот проявление христианской любви к ближнему в том, как он выстроил эту систему, которую он управляет? Да, которая вот не на уровне живого отклика работает, а на уровне системных настроек, которые являются, ну, как бы вот его детищем.
3: Но я же ведь не сказал, что таких людей нет. Они есть. И среди моих знакомых тоже есть, да, которые стараются поступать по-христиански со своими подчиненными, со своими партнерами, да, не обманывать, не лукавить, не красть, то есть не делать ничего такого, противного христианским, да и просто нравственным, да, ценностям и устоям. А вот, такие люди есть. Слава Богу, к счастью. Вот. Но их тоже немало, да, я понимаю. Просто все такое как бы отрицательное, как правило, вы же понимаете, да, и вы знаете, оно на поверхности всегда. То есть мы видим, да. Вот. Mm-hmm. А такие люди, они, как правило, остаются за кадром. Ну, они как раз, да, живут по такому принципу, по-евангельски, что не, значит, их добрые дела, они есть, но они остаются незамеченными для всех остальных. То есть они их не афишируют, они их просто спокойно делают, да, и все. А таких людей много, на самом деле. Вот. Но, как правило, вот из моих наблюдений, то есть это люди простые, которые не гонятся за сверхприбылями, за какими-то там фабриками, заводами, такси, пароходами, потому что у тех людей с очень большими деньгами у них стоит... им очень тяжело. Им очень тяжело. За них надо молиться, безусловно. Им очень тяжело, потому что каждый день там новые вызовы. Ну, большие деньги, как говорят, это большие проблемы, да, поэтому лучше маленькие и...
2: Угу. А вот это, кстати, интересный вопрос. Есть ли, как вам кажется, есть ли какой-то душеполезный абсолютный порог значений там, прибыли, да, или нормы прибыли? На самом деле вопрос не праздный. Ну, мы знаем там, извините, я сейчас с холаста вспомню, там у Фомы Аквинского был порог там 13%, например, если мы говорим о ставке кредитной. Угу. А просто выше все это уже, ну, это уже нечестно, это несправедливо и так далее. То есть такие заходы о том, что в церковной среде, да, это католики, понятное дело, но сам факт того, что обсуждается некий порог допустимого, да, не то, что это в принципе там нельзя давать кредит под проценты, а что вот есть допустимый порог, выше которого уже, ну явно не душеполезно, а душевредно, и вообще в душегубу можно превратиться по отношению к другим людям, там, которым сужаются деньги. Вот нечто подобное, потому что сейчас немножко прозвучало рефреном в ваших словах, что...
3: Католики, кстати, много бизнесов придумали интересных. В том числе пивоварение, там,
2: да,
3: и все остальное.
2: Это, да, тема для отдельной там, передачи или исследования. Вот, но я хочу сказать, что крупнота дела, она тоже является фактором, влияющим на нравственное качество человека, да? Ну, понимаем, да, что масштаб компании, он бывает там,
3: ну, конечно,
2: десятки, сотни раз,
3: конечно,
2: там, различается,
3: конечно. И, ну, бывает предприятие,
2: число прибыли, соответственно.
3: Бывает предприятие с, ну, во-первых, в разных регионах, да, просто есть у нас Москва, даже в большей степени Москва, есть Питер в меньшей степени, да, и есть все остальное, да, или есть Москва и есть все остальное, да. В Москве, понятно, и сосредоточение крупных игроков во всех сферах, да, промышленности, бизнеса и всего остального. Здесь головные офисы самых крупных компаний находятся, перевозчиков, добытчиков и всего остального, да, то есть все здесь, все деньги в Москве и так далее. Поэтому сравнивать московские компании, которые как бы имеют доступ к большему пулу заказчиков, и какие-то местные, типа калининградский бизнес, ну, если мы говорим о мелком и среднем, угу. Вот, и в других регионах России, ну, это небо и земля, да, то есть это совсем разные, значит, совсем разные обороты, совсем разные чистые прибыли и так далее. Ну, например, может быть, предприятие с оборотом 30 миллионов там, да, и с чистой прибылью там в 30%, да, например, там, это хорошее предприятие, которое нормально функционирует, работает хорошо, вот. А есть предприятия с миллиардными там, да, прибылями, там, ну, это прям крупный уже бизнес, вот, и там, соответственно, ну, там, как я и говорил ранее, там просто больше ответственности, да, в любом случае, и за сделки, и за людей, и за свое внутреннее состояние, кстати. Просто чем ты становишься богаче, тем у тебя появляется больше доступа к тем или иным благам этого мира, да? Mm-hmm. То есть ты, например, думаешь, у тебя стоит моральный выбор перед тобой, значит, открыть ли мне, например, приют, понятно, что ты не обязан, да, это твои деньги, тобой заработанные там и все, да, то есть я, ну, я когда-то думал иначе, ну, в силу своей такой, значит, ну, романтизации многих процессов, да, да, вот, но на деле получается, что это правильно, да, все это твои деньги, ты принимаешь сам решение. А кто-то хочет открыть, например, какой-то приют для значит, детей там, с какими-то пороками, да, там, врожденными, например, с пороками сердца, к примеру, да, в которых там осуществляется медицинское обеспечение, да, развитие и все остальное. Вот. Или можешь ты купить себе яхту там, длиной 150 метров, да, и разъезжать на ней там, по миру, снимать всякие ролики веселые, там, да, как ты красиво и богато живешь. Вот. Вот. Соответственно, у человека с большим количеством денег вот такие вот дилеммы. Причем на самом простом уровне, там, не знаю, купить хлеб такой там, или купить хлеб там, золотой обертки, там, к примеру, они возникают перед ним постоянно. Да? И кто, скажем, ну, способен, ну, как бы не то, чтобы там... Мы не говорим о том, что он должен жить бедно, да, мы не говорим о том, что он должен жить впроголодь там, да, не покупать себе там дорогую одежду и все остальное. Пожалуйста, просто, ну, тут либо должен быть какой-то баланс, ну, на мой взгляд, да, то есть это мое мнение. То есть
2: да,
3: это,
2: да, конечно.
3: Да. Либо должен быть какой-то баланс, либо, ну, либо тогда, не знаю, то есть вот это вот... вот этот выбор, он будет просто тебя грызть изнутри. Вот. И, ну, доведет до такого состояния, что ты просто, ну, ну, все христианское, все православное, все такое, значит, вся вот эта любовь к ближним, она в тебе просто уйдет со временем, угаснет вообще. И все. Ты будешь просто жить в каком-то своем, значит, кольце, да, в каком-то своем круге людей, близких. Вот, с которыми ты даже можешь быть не близок, да, потому что у тебя появляется вот это огромное количество соблазнов, и ты начинаешь уделять времени меньше самым родным, самым дорогим, самым любимым и так далее. То есть тут много вопросов на самом деле, и много вот этого вот морального выбора постоянно, и все. А когда ты живешь так, чтобы была возможность прокормить семью, обуть, одеть, оплатить, там, я не знаю, школу, детский сад, кружки там и все остальное, да, но при этом ты регулярно, абсолютно искренне там, да, например, ходишь в храм, хотя бы на воскресную литургию, хотя бы, да, причащаешься святых христовых тайн, ну, у тебя шансов больше пройти сквозь игольное ушко. И все. Вот так.
2: Да, спасибо, ну, большое. Да. Это очень глубокий, на самом деле, исчерпывающий ответ. Потому что мне вспомнился в ответ на ваши слова такая общая мысль преподобного Паисия Святогорца, который у него прям рефреном через его там все беседы, что все тревоги и проблемы современных людей от того, что они имеют слишком многое. Потому что у них сердце и внимание сердечное, оно начинает туда вот утекать, утекать, утекать. А что мне делать с пятой машиной?
3: Да.
2: А что мне делать с моим огромным трехэтажным коттеджем?
3: Да-да,
2: оно начинает тебя съедать. Да, вы, говорит, от этого избавьтесь, у вас жизнь сразу веселее станет, радостнее, потому что проще.
3: Ну, вы помните, как в Евангелии есть, значит, когда молодой человек подошел ко Христу и сказал ему, типа, Господи, что мне сделать, чтобы войти в Царствие Небесное? Христос говорит, возлюби ближнего своего, возлюби Господа Бога и так далее. Он говорит, все это я сохранил там от юности своей, да, говорит, ну вот есть у меня тут имение там и так далее. Он говорит, раздай и следуй за мной, Христос говорит. Тот, а тот все, отошел, да, так сказать, осунулся и ушел в сторону. То есть, ну, видите, то есть не каждый может, скажем так, отказаться, не каждый может сделать выбор правильный, да, и все. Вот.
2: Спасибо вам большое за эти искренние рассуждения. Я напомню, что в этом часе с нами был диакон Максим Горшков, клирик Калининградской епархии, руководитель группы «Кипертелеком». У микрофона была Мария Сушенцова. И мы рассуждали в рамках нашего цикла «Вера и дело», где мы пытаемся наводить мосты между христианской этикой и верой, и экономикой, и бизнесом. Спасибо вам, отец Максим, за
3: спасибо
2: этот разговор.
3: Спасибо большое, Мария. Очень интересно было. Да. Хорошие вопросы.
2: Ну, такие острые, верные, злободневные.
3: Да.
2: Спасибо, всего доброго.
3: Всего доброго, до свидания.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Младшим школьникам,
2: мальчикам и девочкам,
3: а также их родителям,
2: дядям и тетям,
3: бабушкам и дедушкам,
2: всем!
1: Мы предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
3: его верным псом Алтаем
1: и нашими друзьями Верой и Фомой
2: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
3: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл, посвященный Льву Николаевичу Толстому, в связи с тем, что 9 сентября был его день рождения. В нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Галина Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас снова видеть, продолжить с вами беседу. Вы всю свою жизнь Льву Николаевичу Толстому посвятили и музею-усадьбе «Ясная Поляна». Мы с вами поговорили уже, ну, как сказать, поговорили. Этот разговор невозможно, мне кажется, довести до точки, исчерпать эту тему. Мы, так сказать, соприкоснулись немножечко с миром Ясной Поляны, как с сердцем вселенной Толстого. Сегодня хотелось бы поговорить о нем как о человеке, который, ну, во многом, наверное, изменил мир. Изменил наш взгляд на самих себя, изменил и литературу, и культуру в самом широком смысле этого слова. Простой пример. 1910 год. Да? Вот эта вот холодная осень. Лев Николаевич Толстой уже на станции Остапова. Он, к сожалению, доживает свои последние дни. Он вскоре скончается от воспаления легких. Вокруг вот этого станционного домика корреспонденты всех ведущих мировых изданий. Каждое движение Льва Николаевича Толстого мгновенно фиксируется, и телеграммы разлетаются по всему миру, и тут же там на передовицах выходит там какая-то новость о том, что Лев Николаевич сказал то-то, или привстал, или чихнул, или попросил воды, или что-то еще. Лев Николаевич Толстой в этот момент самый популярный человек в мире. Все внимание мира приковано к нему. Почему?
2: Это удивительно, что Толстой на рубеже веков 19 и 20 становится таким безусловным авторитетом, что по любому поводу к нему обращаются не только из России, но и из Америки, из Юго-Восточной Азии, из Европы. Например, вот началась Первая мировая война, Толстого уже нет. И Томас Манн говорит в весьма критическом аспекте, он сурово говорит, что если бы был жив Толстой, то правители Европы не посмели бы развязать мировую войну. Мировую войну, которая действительно, вот уже от себя добавлю, закончилась для России трагически.
1: И не только для России, да, потому что, в общем-то, сейчас даже часто говорят, что и Первая, и Вторая мировая война – это один процесс просто. Конечно, с вот этим перерывом на 20 лет. Так что, в общем-то, Вторая мировая – это тоже оттуда же родом, к сожалению. Вот. Но это сильные слова Томаса Манна.
2: Или, например, в 1898 году Монтегю Леверсон, член Верховного суда Соединенных Штатов, пишет письмо Толстому и говорит: «Пожалуйста, граф Толстой, возвысьте, я вас прошу, возвысьте свой голос против бесчестных правителей Америки, которые хотят отойти от нашей традиционной политики изоляционизма и развязывают войну с Испанией за Кубу и Филиппины». И Толстой мгновенно откликается и пишет в 1898 году статью «Две войны», которую тут же переводит на многие европейские языки. И действительно, Толстой оказывает такое влияние на мир, что его просят написать воззвание Конгрессу мира в Лондоне, воззвание Конгрессу мира в Стокгольме, приглашает его приехать на эти конгрессы мира. Но Толстой уже находится в таком возрасте, что Софья Андреевна категорически не разрешает ему это сделать. Толстой пишет статьи по любому политическому поводу. То есть он никому не может отказать, если его кто-то просит возвысить свой голос, откликнуться на то или иное событие, то Толстой непременно это делает. Кроме того, Толстой уже внес в мировую литературу, сделал такой вклад и так обогатил мировую литературу, что Томас Манн писал, например, например, о романе Анны Карениной как величайшем социальном романе всей мировой литературы. А Владимир Набоков, также высоко ценя это произведение Толстого, называл Анну Каренину величайшим шедевром мировой литературы XIX века. А диалектика души, этот метод, который Толстой привносит в мировую литературу, этот термин вводит Чернышевский, когда в 50-е годы Чернышевский в статье для журнала «Современник», за журнал «Современник», который когда-то был основан Пушкиным, в этот период, период Чернышевского, период Толстого, в 50-е годы редактором журнала «Современник» является поэт Некрасов. И как раз Чернышевский пишет о детстве, отрочестве и военных рассказах. И вот о методе Толстого он описывает диалектику души. Что такое диалектика души? Это подробный анализ, подробное описание внутреннего мира героев со всеми эмоциями, чувствами, переживаниями в динамике. То есть чувства, эмоции, которые меняются на противоположные. До этого тоже, так сказать, описывали там и чувство удивления, и чувство страха, чувство радости, ну, как совершенный уже произошедший процесс, как совершенное событие. А Толстой описывает процесс со всеми вот этими эмоциями, переживаниями, чувствами. Вот эта диалектика души характерна не только для детства, отрочества и, конечно, пожалуй, юности. В это время еще юность не была завершена, когда Чернышевский пишет о диалектике души. Но это и в размышлениях князя Андрея Болконского «В войне и мире», и в «Духовном пути» Пьера Безухова, и в таком произведении, как «Анна Каренина», и во многих других произведениях Толстого. То есть вот диалектика души, которую в мировую литературу привносит Толстой. Или поток сознания. То есть мы привыкли, что вот этот поток сознания, или по-английски stream of consciousness, это характерно для литературы 20 века, для литературы модерна. Но уже в 50-е годы, в истории вчерашнего дня мы находим образцы вот этого потока сознания. Или Ванне Карениной. Ванне Карениной, вот это, когда Анна едет по городу, и вот это тоже поток сознания. То есть мы можем сказать, что Толстой оказал влияние и на Джойса, и на Вирджинию Вульф,
1: На
2: Фолкнера, на целую плеяду американских, европейских писателей, которые многие из которых признаются, вот, а в творчестве других мы просто, несомненно, видим и не можем не замечать влияние Толстого. И, например, Толстой совсем молодым человеком пишет, у него есть отрывок «Для чего люди пишут?» «Для чего люди пишут? Для чего люди творят, сочиняют? Чтобы быть счастливыми», пишет Толстой. То есть вот этот феномен творчества Толстой приравнивает к феномену счастья. Только творческий человек может быть счастливым. А вот эта цивилизация, к которой Толстой относится скептически, прогресс ограничивает понятие свободы. Чем больше совершенствуется прогресс, тем больше уменьшается пространство свободы. И Толстой весьма скептически, весьма отрицательно относится к прогрессу, потому что для Толстого категория свободы очень важна. Свобода царит на уроках яснополянской школе. Для того, чтобы творить, нужна свобода. Свобода – самое главное. Вот. И оказывается, то, к чему Толстой относится при своей жизни весьма критически, это цивилизация, достижение цивилизации, прогресса, то есть об этом потом будут писать философы. А Толстой, хотя он критически относится к достижениям цивилизации, но Толстой пользуется ими, я считаю, чтобы просто не огорчать своих близких. Когда к 80-летию Толстого один из американских изобретателей, Эдисон, присылает один из самых первых своих фонографов для записи голоса, и в декабре, буквально вскоре после 80 80-летия Толстого в Ясной Поляне появляются два американца с этой машиной, Толстой пользуется фонографом, и слава богу, потому что теперь мы имеем записи, уникальные записи голоса Толстого и на русском языке, и на французском, немецком, английском языках.
1: Ну, у нас есть и фотографии Толстого, и Софья Андреевна там виртуозно освоила же.
2: Конечно, то, что там Софья Андреевна была одной из первых, которая купила камеру Kodak, одной из первых покупателей в России, которая приобрела камеру Kodak, и с этой камерой Kodak Софья Андреевна сделала почти 16 тысяч фотографий. И, конечно, предметы ее фотографии — это, конечно, Ясная Поляна, это ее муж, дети, друзья и гости Ясной Поляны.
1: Потому что она отлично понимала значение этих снимков для потомков человечества, современников, да для всех, на самом деле, потому что она прекрасно понимала, кто такой ее муж. Вот. Но все это хорошо и замечательно, но скепсис Толстого в отношении прогресса, я думаю, что многим сегодня понятен. Посмотрел бы Лев Николаевич Толстой на жизнь людей в том, что мы сегодня называем человейниками. В наших, я уж не говорю про небоскребы, да, но вот многоквартирные дома, где мы кучкуемся буквально на головах друг у друга, и где вот этого ощущения личного, не то что личного пространства, да, нет, но вот даже как будто бы воздуха бывает, что не хватает. Почему сегодня есть вот эта вот определенная тенденция оттока в, ну, не то чтобы там в малые города, из больших городов, да, все-таки из столиц нельзя сказать, чтобы так прям уж массово как-то люди уезжали, но, тем не менее, люди стараются параллельно с городскими квартирами иметь какой-то вот там кусочек земли, чтобы там ногами почувствовать траву и самих себя.
2: Да, маленькое счастье. Маленькое счастье. И вот он читает книгу, Толстой читает книгу Эптона Синклера «The Jungle», «Джунгли». И Толстой читает эту книгу с карандашом в руках. Вот это «Джунгли» имеется в виду, это вот эта история иммигрантов из Литвы, которые оказываются в Чикаго. И вот эта вот жизнь города, вот этих несчастных людей, Толстой соглашается абсолютно с автором, несчастных людей, которые оторваны от земли, которые, это бывших крестьян, которые просто едут на заработки в Соединенные Штаты и вот вынуждены работать на бойнях, на самых ужасных работах, только просто чтобы выжить, устроиться в этой стране. Вот, а для Толстого, Толстой отчеркивает целые страницы, потому что он понимает, что это действительно крестьяне, на которых стоит Россия и на которых стоят другие страны, и они вынуждены превращаться в пролетариат, в рабочих и отрываться от земли, которая их когда-то кормила.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер. Опять же, видел бы Лев Николаевич Толстой, что произойдет с крестьянами России в 20 веке. Как эта самая коллективизация, да, и пролетаризация перекроит души миллионов людей, как люди будут себя потерянными чувствовать, да, вот этими оторванными от земли. И это в каком-то смысле, да, вот этот вот отток в большие города, он будет и необходимостью выжить, и люди будут спасаться от голода и от страшных, да, совершенно событий. Вот, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, и политика будет выстраиваться таким образом, чтобы разорвать вот эту связь человека с землей, и своим ощущением ответственности за эту землю. Да? И, может быть, мы до сих пор пожинаем плоды этого страшного разрыва, когда наша собственная земля, она для нас как будто бы чужая. Да? То есть она ничья, и мы можем на ней делать примерно все, что угодно, не отвечая за это. Это, в общем, конечно, большая боль вот этого чувства ответственности за Богом вверенную нам землю. Толстому-то было как раз не занимать, вот, а нам бы приглядеться к этим его, мне кажется, тоже поискам и попыткам зафиксировать вот эту мощную связь, как он это в «Ване Карениной» через Левина делает, например, да, который пашет землю, и мысли его начинают синхронизироваться и проясняться. Вот. Но, тем не менее, возвращаемся, да, простите, заболталась я что-то. Вот, возвращаемся к тем грандиозным прорывам, которые Толстой делает, в частности, и как писатель, и с помощью художественных методов. Вы уже упомянули поток сознания как один из ключевых, наверное, художественных приемов, модернистами поднятый, воспринятый, да, у Толстого. Ну, я думаю, что многие вспоминают этот внутренний монолог Анны, когда она идет по перрону, садится в поезд.
2: И до этого, как она проезжает по Москве, да.
1: По Москве проезжает, да, как она... Вот она как будто бы, знаете, уже ранена этим осколком зеркала тролля, да, из «Снежной королевы» Андерсена. Вот она начинает видеть этот мир искривленным. И грандиозно, виртуозно Толстой показывает, как это вот может происходить в нашем сознании. Мы же самих себя можем на этом то же самое ловить, да. Или у Долли. Никогда не забуду отзыв одной многодетной мамы, очень уставшей, вот замученной в какой-то момент вот всеми вот этими заботами. Она говорит, я не понимаю, я открываю «Анну Каренину» и вижу, что Толстой залез в мою голову, да, и все там прочитал, и на бумаге все это воспроизвел. Как он мог так угадать Долли? Говорит, он же мужчина. Да, я многодетная мать, но он прочитал меня, как будто бы просканировал. Вот, говорит, читая описание Доли и ее переживаний, я просто вот, да, узнаю себя, как это все замечательно написано. А есть еще один прием очень интересный, который называется остранение.
2: Да, это Шкловский из «Формалистов», он первый начал говорить об этом, да, и вот множество примеров, так сказать, он первый тоже обратил внимание вот на эти эпизоды, где вот Наташа в театре, Наташа растет в театре. Но, знаете, я хотела бы вернуться вот к теме, которую вы затронули. Она очень важная. Спасибо, что вы про это говорили. Вот отношение Толстого к земле, прежде чем перейти вот к тоже принципу отстранения. Толстой очень боялся, его так тревожило разрушение русского мира. И Толстой пишет письмо не только государю-императору Николаю II, он вступает в переписку с нашим премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным, пользуясь тем, что он был знаком с его отцом. Они вместе воевали в Крымскую войну, они были в осаждённом Севастополе с Аркадием Столыпиным. И Толстой, анализируя земельные реформы Петра Аркадьевича, он волновался, что не разрушит ли эти реформы крестьянскую общину. Крестьянскую общину. И вот он предлагал ему вот изучить земельные реформы Генри Джорджа, что нужно вот всё-таки вот это коллективное владение землёй, этот русский мир, который ни в коей мере нельзя нарушать. Петр Аркадьевич долго не отвечал Толстому, потом написал, что «Лев Николаевич, у вас своя правда». У меня своя правда. Но вот эта вот крестьянская община, крестьянский мир были очень дороги Толстому, очень дороги Толстому. И вот еще когда велись дискуссии по поводу отмены крепостного права, то есть Толстой еще тогда вот стремился сохранить вот этот русский мир, вот крестьянскую общину. И, собственно, верность этим идеалам Толстой сохранил до конца своей жизни.
1: Русский мир в значении крестьянской общины, вот
2: да, крестьянская община, да. Жизни, он называл это русским миром, ага. Да, русским миром, который нужно непременно сохранить.
1: Сегодня просто и много значений есть у этого словосочетания, поэтому да, вот важно уточнить, что
2: в случае
1: Толстого это...
2: Да, потому что Толстой, хотя он участвовал в переписи в Москве, и Толстой столкнулся со всеми ужасами городской жизни, что еще раз его подчеркнуло, что насколько может быть совершенно и гармонично все-таки жизнь крестьянская, жизнь в непосредственном соприкосновении с землей, с природой. То есть Толстой после вот участия в переписи населения Москве Толстой напишет трактат, и такой тоже такой обличительный социальный трактат, так что же нам делать? То есть Толстой здесь вот отчасти выступает и как социолог, потому что он увидел дно московской жизни, потому что увидел самые ужасные части и увидел вот эту городскую нищету, которую, пожалуй, Толстой считал, что в деревне нет такой нищеты, которая поражает его в городе.
1: Да, переписью населения он не на Пречистенке, а Остоженке занимался, а в самых разных...
2: И даже Хитров посетил.
1: Да, да, в самых таких разных местах, где собирались в том числе и бездомные, и совершенно нищие люди, и люди, страдающие самыми разными заболеваниями, в том числе заболеваниями, которые следствие там определенного образа жизни, ну и и так далее. И вот с ними со всеми говорил Толстой.
2: Да, и поэтому Толстой хотел все время помогать яснополянским крестьянам. То есть он на всех уровнях старался им помогать. И вот это тоже, вот это, он считал, что это невероятная роскошь, в которой он живет, и говорил, что вот это кресло, вот этот стул составит целое состояние мужику из деревни Ясная Поляна. И Толстой хотел передать часть, согласно своему завещанию, он хотел передать часть земель яснополянским крестьянам. Конечно, это могло и огорчать и Софью Андреевну, но Толстой хотел вот это вот оставаться верным тем принципам вот и той любви, любви к этой земле, любви к Ясной Поляне. И Толстой в 90-е годы пишет Софье Андреевне, что смотрел на игру света и теней на Пришпекте. А Пришпект, вы наверняка были в Ясной Поляне, Пришпект – это въездная центральная аллея, которая ведет к дому Толстого. Смотрел на игру света и теней на Пришпекте. И он пишет: «Соня, вот как я влюбился в эту красоту Ясной Поляны, в эту землю еще ребенком, и так до сих пор нахожусь в состоянии этой любви».
1: Да, его можно понять. А удивительно, что вот все-таки сила личности, харизма Толстого. Непопулярные ведь идеи он высказывает по поводу там, помощи крестьян. Ведь это же ну, за счет чего предполагается, да, и как он сам это делал? За счет личных средств, за счет отщепления.
2: Да.
1: И люди по всему миру его слышат, что
2: Толстой
1: интересно.
2: Толстой говорил, какой выход? Какой вывод, когда Толстой читает некоторые произведения там, социалистов, а какой, даже Маркс читал, а какой выход? Что нужно сделать? Богатым поделиться с бедными.
1: Ну да. Да, если бы все было так... Если бы, знаете как, если бы с такими же добрыми намерениями, как у Льва Николаевича Толстого, заветом Маркса следовали люди, взявшие власть в нашей стране, то, возможно... Да, возможно, что не было бы таких трагических страниц в нашей истории. Вместе с тем, раз уж мы пошли вот в сторону общественной деятельности Толстого, да, потом вернемся к литературоведению, ведь с ним переписывался Махатма Ганди.
2: Конечно.
1: И ему, Ганди, переписка с Толстым очень помогла выстроить отношения с Британской империей так, чтобы добиться... ну, в общем-то, насколько это возможно человечным путем независимости его страны.
2: Конечно, Ганди был очень интересен Толстой, когда он еще был в Лондоне, получал юридическое образование, он был адвокатом. И Джозеф Доук, английский писатель, написал биографию Ганди «Ганди as a patriot in South Africa». Ганди как патриот Южной Африки. И эту книгу присылают Ясную Поляну. Ганди пишет письмо Толстому и о том, что путем гражданского сопротивления, путем проповеди непротивления злу насилием, они хотят вот, следовать идеям Толстого. И таким образом мирным путем освободиться от британского владычества, как вы уже сказали. И действительно, они все сели за прялки. Они просто перестали покупать все британское. Они сели за прялки и начали изготовлять собственные ткани. Вот. И таким образом Индия показала пример, то есть мирного освобождения от британского доминирования. И до сих пор

0: Генри Дэвид Торо, его часто сравнивают с Толстым, потому что он решил провести такой эксперимент, жить на природе в такой in a cabin по-английски, в такой хижине в штате Массачусетс. И вот проводит параллели между Толстым в Ясной Поляне, который он живет на природе в Ясной Поляне,
1: ну,
0: и Торо...
1: Ну, он же не in the cabin все-таки, Толстой.
0: Нет, разумеется, да. Но зато у Толстого есть такой вот, есть такой небольшой домик, в котором останавливались художники. И его... Кто-то из друзей Толстого назвал вилла Торо, потому что, так сказать, там останавливались художники, и вот, наверное, они считали, что вилла Торо на реке Уолден, она именно вот так выглядела. Это небольшой такой серый домик, который называется павильон. Вот. И вот теперь говоря, и вот Торо такой тоже, например, он перестал платить налоги, то есть он пытался как-то вот привести жизнь в том аспекте, который он считал совершенным. То есть вот проповедь непротивления злу насилием. И теперь говорят, возможно, некоторые считают, что это Набоков, может быть, нет, что Тора – это зерно, Толстой – это древо, по-английски это звучит, Толстой – это древо, а Ганди – это плод.
1: О, как!
0: А Ганди – это плод. И действительно, в Индии, вот я много раз бываю в Индии, часто бываю в Индии, вот и в университетах участвую в конференциях, выступаю с лекциями, и действительно, высочайшие авторитеты – это Толстой и Ганди. Толстой и Ганди – это просто высочайший авторитет, который для них просто вот образец для подражания.
1: Любопытно.
0: Хотя не все, не все.
1: До сих пор, да, получается.
0: До сих пор, да-да-да. Не все вот индусы, да, безусловно, не все, конечно, индийцы признают, некоторых есть некоторая критика по отношению к Ганди, но в основном, конечно, это герой, это человек, это образец для подражания в Индии, Ганди.
1: И Толстой рядом с ним.
0: Да,
1: скажите,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Да. И то, что Толстой успел ответить, потому что, да, к сожалению, я думаю, что их переписка бы продолжалась. Но дело в том, что в 1909 году Ганди написал письмо, там, получается, в 1910 году Толстой ответил, а вот и уже обстоятельства сложились так, что переписка больше не продолжалась.
1: На, да, пару минут мы сейчас прервемся и потом вернемся к разговору о Льве Толстом в контексте мировой культуры, о его вселенском, так сказать, значении. Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, проводит с нами этот светлый вечер, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Две минуты, и мы снова с вами.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра». А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного». Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Мы говорим о Льве Николаевиче Толстом в контексте мировой культуры сегодня, да, говорим о том, как он повлиял не только на нас, носителей культуры русской, людей, которые вот в этой системе координат родились, как вообще-то его размышления, его имя резонансны и до сих пор резонансное во всем мире. Вот только что Галина Васильевна поделилась тем, как в Индии внимательно изучают Толстого, и это, конечно, да, это правда поразительно.
0: И там есть памятник Толстому.
1: Где?
0: В Дели.
1: В Дели.
0: В Дели, да, в центре города есть памятник Толстому.
1: Удивительно. Вот, понимаете,

0: Вот да, можно к идеям Толстого, да, относиться критически, там, скептически и прочее, но вот опыт Индии показывает, что есть и прекрасные плоды.
1: Да.
0: Ну, прекрасные же. Да, вот Ганди, это переписка. И...
1: Не приливая крови, они да. освободились от британского владычества.
0: Да, стали самостоятельной, крупной, мощной, очень самобытной, достойной страной. Да. Ах. Ах, Лев Николаевич, вот ведь да. действительно, да, какие, да. какие интересные вещи возможны. Обращаясь к его художественным приемам, да, вот сейчас хотелось бы вспомнить, опять же, да, и диалектика души, то, о чем вы уже замечательно рассказали, поток сознания как один из ключевых приемов в эпоху модернизма. Вот остранение, да, которое действительно с легкой подачи Шкловского, да, таким да. образом вошло в наш язык. О чем идет речь? Это упомянутый уже вами Галина Васильевна эпизод, например, в «Войне и мире», когда мы видим Наташу Ростову в опере, если я не ошибаюсь.
1: Да,
0: и, а Толстой
1: да.
0: оперу не любил, «Прогресс» не любил, «Поезда» не любил, оперу так не особо
1: жаловал. «Дон Джованни» — любимая опера.
0: Что-что?
1: «Дон Джованни» — любимая опера.
0: «Дон Джованни» всё-таки.
1: Моцарт, да.
0: Хорошо. Но, тем не менее, вот когда он описывает визит Наташи в театр, он описывает действо, разворачивающееся на сцене, как абсурд, лишённый смысла, лишённый какого-то божьего вдохновения, как что-то такое, как если бы Наташе было 3 года, она бы ничего не понимала в происходящем, оно было бы никак не связано с нею, и той внутренней работы, которая идет внутри нее, вот, которая идет в ее душе, да, в ее сердце. А вот этот вот прием остранения, насколько он, как художественный метод, получает в дальнейшем распространение, и насколько к Толстому и к его опыту, экспериментам в этом плане присматриваются?
1: Нет, несомненно, это и у современных писателей есть, и при анализе «Войны и мира» вот на наших конференциях многие вспоминают вот эти эпизоды из «Войны и мира» и проводят параллели с современными писателями и американскими, и английскими, и русскими, где также используется этот принцип, то есть принцип, который когда-то был как бы озвучен формалистами, в частности, Виктором Шкловским, который, кстати, был и прекрасным биографом Толстого, одна из лучших биографий была написана Шкловским, который очень-очень долго прожил очень долгую жизнь. Вот. А что касается, вот кроме принципа остранения, я бы хотела сказать, что Толстой также вводит в мировую литературу такой жанр, как роман-эпопея.
0: Кстати,
1: когда,
0: да.
1: Когда художественные образы Толстой изображает на фоне реальных исторических событий и увязывает это с философией истории, с философии войны. И поэтому, как вот мой научный руководитель, мой учитель Лидия Дмитриевна Гурова-Вапульская всегда говорила, что не надо называть «Войну и мир» романом.
0: Да,
1: потому что
0: конечно,
1: Толстой несколько слов по поводу «Войны и мира» угу. говорит, что «Война и мир» — это не поэма, еще менее роман, еще менее историческая хроника. «Война и мир» — это «Война и мир», это эпопея. Да. Ну, конечно, называем это роман эпопея угу. или просто эпопея. Это действительно то, что также Толстой входит, с чем Толстой входит в мировую литературу. И Толстого, понимаете, Толстому очень повезло, в отличие от многих других писателей, современников Толстого и тех, кто пришли после него, Толстого начали активно переводить при жизни. Толстого начали активно переводить при жизни, вот, и на английский язык, например, один из севастопольских рассказов был переведен американским дипломатом Юджином Скайлером, который был, скажем, Толстой был знаком в Москве, он служил на дипломатической службе в Петербурге, потом в Москве познакомился с Толстым у князя Адоевского, вот здесь в Москве на Смоленском бульваре, он к нему приезжал в Ясную Поляну, и потом перевел, вот, и лично в библиотеке Толстого сохраняется вот журнал американский литературный, вот то, что мы сейчас называем толстыми журналами, называется «Hours at Home». Вот, и там как раз помещен перевод одного из севастопольских рассказов. То есть американский читатель, английский читатель начал знакомиться с сочинением Толстого в конце 60-х годов. Потом на французский язык переведет «Войну и мир» Ирина Паскевич. И будут переводить при жизни Толстого При жизни Толстого появлялись все новые и новые переводы его произведений. И причем переводили Толстого те переводчики, которые просто вошли в канон перевода русской литературы, как Изабел Хэпгуд, которая перевела и «Севастопольские рассказы», и «Казаков», но которая отказалась переводить «Царство Божие внутри вас», сказала, что совесть моя не позволяет перевести это произведение. Она, кстати, Изабел Хэпгуд, перевела на английский язык литургию по просьбе будущего нашего патриарха Тихона, который в это время был епископом Русской Православной Церкви в Соединенных Штатах.
0: Действительно, вот. был такой эпизод в его жизни.
1: Да,
0: я узнала,
1: что до сих пор в некоторых русских православных, американских русских православных храмах вот литургия служится именно где служба идет на английском языке, пользуются переводом Изабел Хэпгуд.
0: Да.
1: То есть она тоже прекрасная переводчица русской литературы, она переводила Толстого, и этим очень гордилась. Или Констанс Гарнет, английская переводчица Толстого, которая перевела «Царство Божие внутри вас», но, кроме того, она перевела и «Войну и мир», и «Анну Каренину», и другие произведения Толстого, про которые Чуковский скажет, что она перевела 70 томов русской литературы. То есть и тоже дошла, вот, вошла в канон переводов русской классики. То есть Толстого переводили при жизни, и поэтому было очень логично, вот даже перебрасывая мостик в современность, было очень логично начать проведение семинаров переводчиков произведений Толстого в Ясной Поляне. Инициатором был наш директор Владимир Ильич Толстой, который был директором до 2012 года. Вот, и вот начиная с 2006 года в Ясной Поляне мы проводим международные семинары переводчиков Толстого и еще добавили других русских классиков, потому что те переводчики, которые к нам приезжают, они и надо переводить не только Толстого, но и других русских классиков. И почему в Ясной Поляне? Потому что до сих пор, когда идешь по дому Толстого, на полках, в шкафах, а всего 28 шкафов, книжных шкафов, в которых хранится библиотека Толстого, там стоят переводы, прижизненные переводы произведений Толстого. И вот эти переводчики, которые переводили Толстого, они часто приезжали к нему. Вот, например, Констанс Гарнет встретилась с Толстым в Москве, когда она занималась переводом трактата «Царство Божие внутри вас». Вот, Эльмар Моуд, который тоже один из лучших переводчиков Толстого, он еще и другом Толстого был. Например, когда он переводил трактат «Эстетический манифест Толстого», трактат «Что такое искусство», он вступил, он в это время находился в Англии, он вступил с Толстым в переписку и задавал ему бесконечные, по-моему, написал 17 или 18 писем, задавая Толстому вопросы. «Почему грубые греки?» спрашивает Элмар Моу Толстого. И иногда Толстой прислушивался его к замечаниям, к его замечаниям, и даже в канонический текст трактата вносил изменения. Вот. Вот, и...
0: Слушайте, ну это прям... Это нонсенс такой. Да, это здорово.
1: Да, да. То есть Толстого активно переводили при жизни. Толстой прожил 82 года, и вот начиная... И умер в 1910 году, и вот начиная с конца 60-х годов европейские переводчики, переводчики на китайский язык, на японский стали его переводить. Тоже приезжал Токутоми Рока, Кенджиро Токутоми из Японии, и стали создаваться толстовские общества. То есть идеи Толстого, они были чрезвычайно привлекательны. И вот эти толстовские общины, как бы мы действительно сейчас критически их не воспринимали, но они действительно очень многих интересовали, и создавались эти толстовские общины и в России, и во многих европейских странах.
0: Они были разными.
1: Но,
0: да.
1: Были какие-то... Но они такие были земледельческие. Да. В Англии были общины, которые возникли, потому что Чертков там жил, который занимался, он просто был сослан. Ну, как это здорово быть сосланным в Англию, где его родной дядя был послом Российской империи в Лондоне.
0: Не бросайте меня в терновый куст, мистер, терновый куст, мой дом родной. Ну, примерно так. так, да.
1: Да, и создавались действительно вот эти земельные общины в Англии, там около Пёрли местечко. Потом в таких странах, как Финляндия, где было много последователей Толстого, в Финляндии были толстовские коммуны, в Германии, в Венгрии, в Болгарии. В Болгарии, кстати, толстовские коммуны, толстовские общины просуществовали дольше всего, вплоть до окончания Второй мировой войны.
0: Ого.
1: И до сих пор там есть место, которое называется недалеко от Бургаса, место, которое называется Ясная Поляна. Вот там находилась одна из толстовских общин, толстовских коммун. И в 90-е годы к нам обратились вот, жители этой Ясной Поляны помочь с созданием экспозиции в музее Льва Толстого. Естественно, мы сказали, вот, что там вот есть толстовская Ясная Поляна в Болгарии.
0: Ой, Бургас вот. – это такое чудесное место.
1: Да, да, да, да.
0: Уверена, что окрестности тоже не уступают, так что они там...
1: Да, да, то есть нет этой земледельческой коммуны, но есть музей Толстого в Ясной Поляне, в болгарской Ясной Поляне.
0: Да, когда я выражаю свое восхищение по поводу того, что Толстым интересуются и изучают его в разных частях мира, я выражаю свое восхищение не толстовством как феноменом, а тем, что Лев Николаевич Толстой продолжает будоражить умы, двигать людей в сторону поиска смысла жизни, самих себя, и создавать музей Толстого. Вот это вот то, что меня восхищает, друзья. Вот, что касается толстовства, повторюсь, завтра у нас будет большой, специальный по этому поводу разговор. Вот, сегодня же мы говорим о влиянии Толстого, просто о распространенности его имени, как выясняется, популярности его имени по всему миру и до сих пор.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер. Галина Васильевна, ну, вы упомянули переводы на разные языки. Не могу не спросить у вас, как быть с французским и с, ну, вот, в частности, эпопеей «Война и мир». Ну, мы понимаем, с чего начинается повествование в этом изумительном тексте. Оно... с панорамы, так сказать, диалогов в салоне Анны Павловны Шерер или Шерер, по-разному ставят ударения, которые все сплошь на французском языке. И это специально сделано Толстым для того, чтобы мы почувствовали вот этот вот контраст жизни.
1: Для погружения в эпоху.
0: Да, да, для погружения в эпоху, что вот эти люди, как они там, как они говорят и думают на французском языке, при этом, да, среди них есть там тот же Пьер и князь Андрей в свое время, влюбленные по сути, в фигуру Наполеона, в образ Наполеона, который они, правда, отчасти себе сами придумали, но перед ними то, что сегодня называется человек, сам себя сделавший, self-made man. И они видят в Наполеоне именно такую фигуру, она их сражает на повал. И вот это вот все замешано на французском языке и так далее. Но когда переводят на французский «Войну и мир», то ведь этот же важнейший пласт смыслов, он уходит. Есть ли у переводчиков какие-нибудь решения для этой коллизии?
1: Знаете, по-разному к этому подходят. Некоторые не переводят этот фрагмент текста, понимаете, некоторые все это остается на французском языке. Но, знаете, есть же еще одно издание, которое Толстой сделал, Толстой после вот конца 70-х, начала 80-х годов, весьма критически, совершенно несправедливо критически начал относиться к своему художественному творчеству.
0: Это да,
1: да, да. «Скучная, пошлая Анна», да. «Война и мир» – это бесконечная дребедень, многословная дребедень. И Толстой в издании «Войны и мира», то есть вот есть «Война и мир» в шести томах, когда Толстой закончил в 68-м году работу над этим произведением, то это все выходит в шести томах. А в 80-е годы Толстой делает еще одно издание этого произведения и сокращает количество французского текста.
0: Понятно.
1: Вот, из-за критического восприятия. Угу. Вот. Конечно, есть образцы, ну, те вот те переводчики, которые непосредственно общались с Толстым, такие переводы, как Элмара Моуда, Констант Гарнет, и сейчас очень хвалят, и они принимали участие в нашем семинаре переводчиков, многие профессора русской литературы, те, кто преподают Толстого, хвалят перевод Ларисы Волохонской и Ричарда Пивера. Вот это в 90-е, начале 2000-х годов, и они уже своим студентам рекомендуют вот переводы, именно этот перевод, хотя многие, я знаю, многие профессора часто берут перевод Элмара Моуда или Констанс Гарнет и адаптируют его к современной mm-hmm. версии английского языка в Соединённых Штатах. Вот. Но просто поскольку переводы очень качественные, вот Элмар Моуде, вот, толстовского биографа и переводчика, uh-huh. одного из первых, вот и Констанс Гарнет, поэтому вот некоторые профессора идут по этому пути, то есть они рекомендуют читать вот, переводы Моуде, Гарнет.
0: Классиков.
1: Классиков, да, которые вошли в канон. Но уже... Они их адаптируют. Вот ну, Ричард Густавсон, вот такой Густавсон, Ричард Густавсон, его книга «Резидент и странник», «Resident and Stranger», вот, перевели на русский язык вот, в начале 2000-х годов. Вот как раз однажды я просто, когда находилась вот, по стипендии Фулбрайт в Колумбийском университете, то я пошла брать у него интервью. Мне было интересно его отношение. И вот он сказал, что вот он адаптирует эти тексты, чтобы студентам было понятнее.
0: Да. Ну, как да. сказать, двояко. Да. Двоякое у меня отношение к этому процессу. С одной стороны, да, очень важно студентам помогать. С другой стороны...
1: А знаете, я еще хотела сказать об одной вещи. Вот буквально 2 года назад есть такой американский журнал, он такой для интеллектуалов, Нью-Йоркер. Вот. И Владимир Ильич Толстой, который теперь возглавляет Московский музей Толстого, Екатерина Александровна Толстая, обратили мое внимание на статью в этом журнале о том, как много ли человеку Земли нужно, влияет на современную экономику, на современную политэкономию. И вот и современной политэкономии есть 2 течения. И одно из этих течений, они следуют вслед за Толстым. И, в частности, за его рассказом, много ли человеку Земли нужно.
0: Да, действительно, это серьезно.
1: Да, так что Толстой действительно, как вы говорите, продолжает будоражить умы, mm-hmm. вот, и в Ясную Поляну уже после Толстого все равно, как-то повторяю такую сбитую фразу, не разрастает тропа посетителей, и люди приезжают не только, чтобы пройти по дому Толстого и посетить могилу Толстого вместо зеленой палочки, но специалисты потом творчество Толстого из многих стран приезжает, чтобы принимать участие в нашей конференции. Вот семинар переводчиков, 21-й семинар переводчиков, переводчики и переводчики Толстого и специалисты по теории и практике перевода и из Франции, из Индии, из Турции, из Македонии, из Китая. Вот, и, разумеется, из России. И то есть это очень интересная программа, и всегда возникают дискуссии.
0: Вот я как раз, да, тоже хотела задать вам вопрос по поводу жизни вот этой общины ученых.
1: Мы называем Яснополянская семья переводчиков.
0: А вот как.
1: Яснополянская семья исследователей Толстого.
0: То есть вы все-таки чувствуете себя вот этой вот общностью,
1: да.
0: родственниками, по
1: да.
0: сути,
1: да,
0: да,
1: да,
0: которые
1: да,
0: всех
1: да.
0: объединяют. Любовь к Толстому.
1: Да.
0: Как это прекрасно. И несмотря на крайне сложную, да, ситуацию, вот нынешнюю, да, в связи там с границами и с перелетами, и тем не менее, да, продолжают для такого рода людей, для переводчиков, ну, видимо, понимаете как, там, где у человека вот есть такая любовь и такое желание заниматься своим делом, там открываются и двери, и границы, и все на свете.
1: Толстой продолжает нас объединять.
0: Да, Толстой продолжает вас объединять. И вы только что тоже вернулись, да, из вашей командировки, экспедиции, можно сказать, и продолжаете поддерживать вот эти вот международные контакты.
1: У нас начинается по гранту МФГС такая конференция, уже 4-я, наследие писателей-классиков на пространстве СНГ. И к нам приезжают музейные работники, профессора русской литературы, русисты из таких стран, как Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан. То есть, и они рассказывают о том, как у них изучается, исследуется Толстой и другие русские классики. И это очень, это такой взаимообогащающий процесс, вот эти наши тоже разговоры и споры, иногда дискуссии, которые складываются на этой конференции.
0: Поразительно. Опять же, какими могут быть непростыми политические отношения между перечисленными вами странами?
1: И Беларусь, я забыла назвать Беларусь, конечно, да. Из Белоруссии.
0: Вот между, да. Вот между всеми нами. А при этом любовь к Толстому оказывается сильнее.
1: Да.
0: И как это здорово, когда находится вот даже вот в том состоянии мира, в котором мы сейчас, да, ну, мир, я имею в виду, как это, земной шар, Вселенная, вот, тем не менее, да, находятся вещи, которые нас гораздо сильнее объединяют, чем и все то, что разделяет, уходит на второй план. И Толстой среди них. Насколько это, конечно, замечательно.
1: Несомненно. Вдохновляет, воодушевляет.
0: Ах, ах. Слушайте, ну прям бальзам, бальзам для меня. Из 98-го года у вас в Ясной Поляне
1: проходит эти... Толстой, мировая литература, да, да, да. И приезжают самые, самые крупнейшие специалисты по Толстому. И вот эту нашу конференцию благословила вот Лидия Дмитриевна Громова-Опольская, Галина Яковлевна Галаган, вот эти выдающиеся...
0: Крупнейшие
1: выдающиеся, да, исследователи творчества Толстого и его жизни.
0: Дай Бог вам процветания, укрепления и расширения этих связей. И пусть имя Толстого продолжает оставаться и актуальным, и популярным, и будоражащим умы, и пусть мы будем к нему относиться неоднозначно. Со своей стороны могу сказать, что когда я читаю «Анну Каренину», я понимаю, что это просто учебник по психологии отношений, что это учебник по тому, как можно взглянуть вот на самое себя честным взглядом. Честным взглядом не так, как мы хотели бы себя нарисовать, а как вот как это можно сделать с помощью внутренних и в том числе с помощью евангельских инструментов. Спасибо вам огромное за этот разговор.
1: Спасибо вам.
0: Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, была в нашей студии. И низкий поклон ученым, толстоведам, занимающимся такими важными исследованиями.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение – каждый день на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как струпья осыпется самообман с очей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил Ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от Тебя в них сошедшую, Тебе на службу посвятить, тех Ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил Ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина. Все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, Ты жизнь и свет. Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен Тебя в себе познавший и дающий Тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить Ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Ягодки по мотивам русской народной сказки.
2: В некотором царстве, в славном государстве, возле речки у большой деревни стоял дремучий бор. Грибов и ягод там водилось, видимо-невидимо, и местные жители их собирали, да впрок запасали. Как-то весной пришла в тот бор девочка Дуняша. Надумала она поискать целебные травки для своего младшего брата Степы, который все время хворал и с печки не вставал. Очень Дуняша его жалела и печалилась, а порой убегала тайком поплакать в лес, чтобы не расстраивать родителей. Вот и теперь присела девочка на пенек, и так ей захотелось с кем-то поделиться своим горем, что она сказала белым цветкам земляники: «Милые цветочки, скорее становитесь красными ягодками, наливайтесь целебной сладостью и помогите вылечить моего братишку Степу. Бабушка говорит, вы дарите здоровье, и летом я приду на эту полянку, чтобы вас собрать». И надо же такому случиться, объявилась летом в бору злобная баба-яга. Жадна она была не в меру, никому в лес ступить не дает, кого в трясину заведет, кого в чащу заманит. В самую ягодную пору решила баба-яга полакомиться земляникой. Да вот незадача. Не хотят ягодки в корзинку к злой яге идти. Под листочками спрятались, в травке затаились. Как раз в ту пору и Дуняша пришла в лес, чтобы набрать для младшего брата корзинку земляники. Уж ей-то ягоды на показ выставляются и потихоньку шепчут: «Здесь мы! Бери нас скорей, мы уже поспели!» Набрала девочка полную корзину ягод и хотела уж было домой идти, как повстречалась ей баба-яга. Ухватила она Дуняшу своей клюкой, да как зашипит: «Так вот почему мне ни одной ягоды не попалось, это ты их собрала!» Отняла яга у девочки корзинку с земляникой и отправилась к себе в избушку, радуясь нежданной добыче. А Дуняша присела на пенек и горько заплакала от обиды. Идет баба-яга, корзинкой покачивает, а ягодки оттуда прыг да скок на травку, прыг да скок. Так все и повыпрыгивали и покатились обратно на полянку. Сидит Дуняша, всхлипывает, и вдруг слышит из травы: «Готовь-ка, милая, платочек. Мы не зря старались, на солнце соком наливались, чтобы твоему братишке помочь. Хотим, чтобы и у него щечки зарумянились». Сняла Дуняша косынку, расстелила перед собой, ягодки туда и закатились. Связала девочка их в узелок, сказала «спасибо» и радостная побежала домой. А баба-яга пришла к себе в избушку, глядь, а ягод-то и нет. Один запах остался. Швырнула она в сердцах корзинку, затопала ногами, стала ругаться, да от злобы и лопнула. Причем с таким треском и грохотом, что вместе с ней рассыпалась и ее избушка. На том месте появилось болото, а по его краям выросло много-много земляники. Деревенские ребятишки каждый год прибегают сюда лакомиться спелыми ягодами, и вместе с ними Степа, младший брат одной доброй и заботливой девочки.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Архимандрит Иннокентий Фигуровский возглавил русскую духовную миссию в Китае в 1897 году, после значительных успехов в 1860-х годах, когда были крещены жители нескольких деревень. Миссия практически не развивалась. Энергичный отец Иннокентий исправил эту ситуацию. Он завел типографию для издания православной литературы на китайском и купил участки земли возле городов Юнпинфу, Бэйтэйхэ и Ханькоу, где были основаны православные приходы. Однако в 1900 году в Китае разразилось восстание так называемых боксеров, которые выступали против всего иностранного, считая таковым и христианство. В своих листовках они заявляли, что небо прогневалось на учение Иисуса. В мае 1900 года русская духовная миссия была уничтожена, а ее имущество разграблено. Отец Иннокентий всеми силами пытался помочь православным китайцам и продолжал посещать их деревни даже тогда, когда это стало смертельно опасно. Боксеры убили многих православных китайцев, которые впоследствии были прославлены как 222 китайских мученика. Среди них был и первый китаец-священник Митрофан Цзы. Уцелевшие христиане либо бежали, либо со своим духовным наставником укрылись в посольском квартале Пекина, который на протяжении 2 месяцев героически обороняли русские и европейские отряды. Энергичный отец Иннокентий поддерживал воинов духовно и оказывал медицинскую помощь раненым. Когда восстание боксеров в основном было подавлено, правительство России решило закрыть духовную миссию в Китае. Но отец Иннокентий воспротивился этому и, вопреки требованиям дипломатов, продолжил проповедь православия. Он приобрел участок земли и дом в Шанхае, а в 1901 году открыл там православную школу для китайцев. Также отец Иннокентий открыл школу в Тяньцзине и купил новые помещения для миссии в Пекине. Противникам отца Иннокентия пришлось смириться с этим. Миссия, вопреки мнениям правительственных чиновников, показала свою жизнеспособность и продолжила развитие. А в 1902 году проповедник был рукоположен в епископы, став первым в истории православным архиереем в Китае. Святитель Николай Японский очень высоко ценил владыку Иннокентия и писал о нем: «Преосвященный Иннокентий действует отлично. Все русские, служащие под его началом, одушевлены. И как все широко и разумно устроено, сколько людей привлечено на служение миссионерскому делу». Решительный и в чем-то неуживчивый нрав владыки Иннокентия не раз сослужил добрую службу. Он всеми силами противодействовал властям в тех случаях, когда они пытались нанести вред церкви. Так, в 1924 году владыка смог защитить имущество православной миссии, когда китайские власти собирались передать его Советскому Союзу. До самой своей смерти в 1931 году митрополит Иннокентий прилагал все силы для того, чтобы православие в Китае сохранилось. Немало он сделал и для помощи русским эмигрантам, которых после Октябрьской революции в Китае было весьма много. Сегодня в Китае медленно, но неуклонно возрождается православие. И это было бы невозможно без той в буквальном смысле почвы, тех участков земли в Пекине, которые приобрел и сохранил для церкви и России владыка Иннокентий Фигуровский. Как говорил о нем митрополит Виктор Святин: «Сложна, многообразна, могучая душа этого сибирского богатыря-монаха, отдавшего всю жизнь скромному миссионерскому служению в далеком Китае».
0: Свидетели веры. Вера. радио для тех, кто хочет верить.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к статье матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: А что ты будешь делать после школы?
2: Вступлю в институт.
1: А потом?
2: Буду работать.
1: А потом?
2: Выйду замуж.
1: А потом?
2: У меня будут дети.
1: Сколько же у тебя будет детей?
2: Не знаю.
1: А потом?
2: Я стану бабушкой.
1: Ты бабушкой?
2: Ничего смешного. У меня будут внуки.
1: А потом?
2: Потом я умру.
1: Как умрешь? А что будет со мной?
0: Такой своеобразный мировоззренческий диалог происходит между подростками-семиклассниками Севой Мухиным и Ирой Федоровой. Они учатся вместе, живут неподалеку и вообще знают друг друга, как сами говорят, тысячу лет. Может быть, поэтому Сева не представляет, что случится с ним, если рядом не окажется Иры. Вот она уже знает, что будет женой, матерью, бабушкой. Старший брат Севы, подающий большие надежды баскетболист, скорее всего, чемпионом. А он, Сева Мухин, где его место в жизни? Есть у Севы мечта – стать барабанщиком, играть в ансамбле. У него даже старенькая барабанная установка имеется дома на чердаке. Вот только никто, ни брат, ни родители, ни подруга Ира, не воспринимают его увлечение всерьез. И не замечают, как он страдает от этого, как ищет понимания и сочувствия. Вокруг такого конфликта разворачивается событие в кинофильме режиссера Динары Асановой «Не болит голова у дятла». Фрагмент из него прозвучал в начале нашей программы. Асанова – признанный мастер глубокого, философского, но при этом понятного и увлекательного подросткового кино. Лента «Не болит голова у дятла» стала ее первой полнометражной работой. Она вышла на экраны в 1974 году. По словам режиссера, ей было важно снять нравственную картину, но без нравоучений, показать историю, в которой каждый мог бы узнать себя. И хотя фильм о подростках, он обращен и ко взрослым. На дебютную картину Асановой живо откликнулись и зрители, и критики, и киноведы. Они писали в журналах «Искусство кино», «Советский экран», говорили, что режиссер сумела передать на экране силу собственного сострадания главному герою. Атмосферу фильма называли поэтической, пронзительной, завораживающей. А кинооператор Дмитрий Долинин в одном из интервью признавался, что «Не болит голова у дятла» – самая добрая, трогательная и человечная картина из всех, над которыми ему доводилось работать. Все это зрители, конечно,

0: Простую, но чрезвычайно важную вещь. Давайте послушаем эту их беседу.
1: Вы слышали о том, что Сева собирается уходить из школы?
2: Как уходить?
1: Не слышали. Я тоже, признаюсь, узнала об этом сегодня. И думаю, что у него есть на это причины.
2: Какие могут быть причины?
1: Ну, если Сева сочтет нужным, он сам вам скажет.
2: А если не скажет?
1: Ничего не поделаешь.
2: Ну, я ему выдам.
1: Вот видите, как просто. Я ему выдам. Ну, вы ему выдадите, я ему выдам. Это не метод воспитания. Где его барабан?
2: На чердаке. Чумгам. Всех замучил.
1: Как просто. Всех замучил. Любовь – это терпение.
0: Любопытно, что в прозвучавшем диалоге учительница фактически процитировала Новый Завет. Помните послание апостола Павла к Коринфянам? «Любовь долготерпит». Однако смогут ли понять и принять эту истину близкие Севы Мухина? Мы узнаем об этом, посмотрев картину Динары Асановой «Не болит голова у дятла». Историю дружбы, обретения, призвания. Кстати, в этом фильме дебютировала актриса-режиссер Елена Цыплакова. До этого ни она, ни исполнитель роли Севы Мухина, Александр Жезуляев, никогда в кино не снимались. Асанова выбрала их среди обычных подростков и обоим дала путевку в актерскую профессию. А еще в картине необычно показан Ленинград. Это не северная Пальмира с величественными соборами и дворцами, а заводская окраина с гудками электричек и деревянными домиками. И я, пожалуй, соглашусь с авторами одного из старейших кинематографических журналов, которые назвали фильм Динары Асановой «Не болит голова у дятла» захватывающим путешествием, в том числе и к самим себе. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. В эпоху Ветхого Завета большое внимание уделялось принесению ритуальных жертв. Жертвоприношения были тщательно детализированы частью Ветхозаветного закона. Они сопровождались молитвами, в том числе и псалмами. Один из тех псалмов, которые использовались во время Ветхозаветного богослужения, звучит сегодня в православных храмах. Это псалом 91. Давайте его послушаем.
2: Благо есть исповедатися Господеви.
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.
2: И несть неправды в нем.
1: Христианство не предполагает принесение животных в жертву. У нас есть иная жертва – Христос, который, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Каждая литургия – это воспоминание совершенного Христом. Мы причащаемся Его телу и крови, тем самым вкушаем принесенную за нас жертву, соединяемся со Христом и приобщаемся жизни вечной. До Христа роль жертв выполняли животные. Причем некоторые виды жертв предполагали дальнейшее вкушение мяса животных людьми. Часть мяса сжигалась, то есть отдавалась Богу, а другая шла в пищу людям. Получалось некое подобие совместной трапезы Бога и человека, через которую человек в какой-то степени приобщался Богу, частично преодолевая пропасть между нашим миром и миром Божиим. Прозвучавший сегодня псалом «Славословие Бога» готовит человека к преодолению этой пропасти. Псалом описывает идеальную реальность, которую довольно непросто соотнести с окружающим нас миром. К примеру, псалом говорит о том, что рассыпаются все делающие беззаконие. Но мы видим совсем другое. Глубоко порочные люди чувствуют себя прекрасно и вовсе не собираются куда-то рассыпаться. Псалом возвещает блаженство праведников уже в этой жизни. И это тоже противоречит нашему опыту. Ведь если бы праведники действительно были во всех смыслах благополучны, то им бы хотелось подражать. Подражающих же праведникам найти весьма непросто. Велик соблазн решить, что псалом попросту фантазирует. Описывает мечты псалмопевца, а не что-то реально существующее. Однако так сделать мешает сам текст прозвучавшего сегодня духовного гимна. Ведь он говорит, что Господь высок вовеки. А это означает, что псалом описывает не идеальную, но несуществующую реальность, а предлагает посмотреть на мир с другой точки зрения, с высоты. Он предлагает увидеть общую картину, которая, как правило, ускользает от нашего взора. Мы настолько сосредоточены на себе самих и на своих проблемах, что зачастую оказываемся не в состоянии вспомнить об общем замысле Творца и о том, что наша жизнь с ее сложностями – это нечто несопоставимо малое в сравнении с Богом и Его замыслом. Того, кто не в состоянии вырваться из плена своей человеческой ограниченности и живет лишь по законам падшего мира, прозвучавший сегодня псалом сравнивает с травой и с цветами. Они исчезают очень быстро, оставляя себе недолгую память. Тот же, кто следует заповедям Божьим и не забывает об истинной природе мира, представлен псалмом в образе мощного ливанского кедра. Да, и трава, и кедры временны, но время им отведенное существенно разнится, ведь никакая трава не сможет сравниться с долголетием живущих столетия, а иногда и тысячелетия кедров. Псалом призывает нас задуматься о том, какую судьбу мы себе хотим. Ответ на этот вопрос невозможен без ответа на вопрос о нашем отношении к Богу и Его замыслу о мире.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Светлое радио.

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 10 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Василия Акимыча Никифорова Волгина «Мать и пустыня». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» в рамках программы «Пазл» помогает подросткам из детских домов освоить профессию в области информационных технологий. В течение 3 лет ребята изучают основы программирования и дизайна, получают практический опыт, учатся работать в команде и создавать собственные проекты. Один из участников программы – Николай Сергеев из Санкт-Петербурга. Попробовать свои силы в программировании Коле предложили, когда подросток находился в Центре содействия семейному воспитанию. Сначала Николай погрузился в профессию системного администратора, потом стал изучать программирование. Коля дважды становился лучшим участником проекта по итогам последних учебных годов. Кроме того, он научился работать в команде, а еще обрел новых друзей и определился с будущей профессией. Сейчас Коля – студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и осваивает направление интеллектуальные информационные системы и технологии. Проект «Пазл» продолжает набор на новый учебный год. Для участия ребятам в возрасте от 14 до 17 лет необходимо отправить заявку на его сайте до 12 сентября. Начало занятий с 5 октября этого года. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем с историком, краеведом Еленой Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И мы в Тараканово, в местах, связанных с блоком. Приехали мы сюда из Москвы, от Ленинградского вокзала до станции Подсолнечная, и отсюда уже на 24-м автобусе до Тараканово.
2: Замечательное место. С точки зрения природы, это фактически заповедник. Здесь очень много реликтовых растений, поэтому воздух здесь совершенно другой. Тараканово – это отроги Клинско-Дмитровской гряды, поэтому здесь замечательные холмы, здесь прекрасные реки, здесь озеро Сейниш, которое является одним из самых больших озер Московской области. И, собственно, да, там два его залива по долинам рек Сестры и Мазихи. Ну, а, собственно, деревня Тараканово – это крошечная, сейчас уже совершенно сказочное место. Усадьба небольшая, состоит из храма Архангела Михаила. Около этого храма памятник Любовь Дмитриевне Менделеевой и ее мужу Александру Александровичу Блоку. Домик бывшей земской школы. Там сейчас находится маленькая экспозиция, которая посвящена творчеству Блока, и, собственно, музейная касса. Потому что сам парк этой усадьбы, он является своего рода памятником и объектом экскурсионной работы. Там проходит уникальная экологическая тропа. Начинается она от пруда, называется она «Малиновый ручей», через лес. И на самом деле тоже очень интересно. Мы почему-то всегда думаем, что вот оказавшись в каком-то усадебном месте, надо говорить исключительно о великом поэте или о его родственниках. Давайте начнем с природы. А что же здесь уникального растет? А здесь такие растения, как подлесник европейский и клейкий шалфей или цинно-широколистный, это редкий злак, грушанка круглолистная. Вообще, сами названия восхищают. Мы никогда их не слышали ранее. Поэтому рекомендую...
1: Ну, просто потому, что это такие сугубо биологические названия.
2: Да, очень узкие, вроде бы и достаточно простые.
1: А так мы увидим где-то в поле и не скажем, что это там.
2: Да. Но, конечно же, многие люди идут в замечательный поход к Таракановской усадьбе, к тому, что от нее осталось, для того, чтобы приобщиться к поэзии. Здесь проходят замечательные поэтические походы целые. Здесь есть удивительные традиции, и, собственно, они описаны самыми разными любителями поэзии, потому что это пишущие люди. А откуда же появилась эта усадьба? Вообще, усадьба капитана Ивана Васильевича Тараканова, она существует с XIX века. Здесь была построена школа. В этой школе до недавнего времени обучались дети. К сожалению, ее в конце 60-х годов закрыли. Это была земская школа 1897 года. Вообще, школа сразу же стала литературным музеем, оплотом для литераторов, которые, собственно, вот являются поклонниками творчества Блока, потому что все это часть музея-заповедника Блока, это Шахматова, это Боблова, и третье – это Тараканово.
1: Но... Они расположены еще относительно недалеко друг от друга.
2: Да, Они расположены недалеко. Вот. Но то, что в храме 17 августа 1903 года венчались Блок и Любовь Дмитриевна, то, что Андрея Николаевича Бекетова, деда великого поэта, в 1902 году отпевали в этом храме, такова страница истории этого места. Действительно, среди Лужайки стояла белая каменная церковь с зеленой крышей, около которой среди кустов и группы лип виднелось несколько заброшенных могил с покосившимися крестами. Церковь была довольно большая и старая, необычная для наших мест архитектуры. Внутри были старинные образа и лепные украшения. Это написано не сейчас, это было написано в начале 20 века тетушкой Александра Александровича Блока, Марии Андреевны Бекетовой. И на самом деле эта церковь, она была основана владельцами усадьбы, это был старинный храм. А вообще усадьба называлась Тараканова не всегда. Она называлась Сельцом Высоким, и основано это сельцо было в 1627 году Андреем Неустроем, сыном Зарецкого. В 90-м году появляется, в 1690 году, в конце 17 века, появляется новый владелец села Стольник, Тараканов, который строит деревянную церковь во имя архистратига Михаила. И вот ее освящают в 1695 году. А потом, его потомок, в 1755 капитан Иван Васильевич Тараканов строит новую, уже каменную церковь того же посвящения. И там были пределы евангелиста Иоанна Богослова и святителя Николая Чудотворца. Храм был выстроен в стиле барокко. По проекту архитектора, по крайней мере, близкого к кругу Карла Бланка. Но мы точно не знаем, кто строил. Обычно мы знаем, что это такая норма для усадебных церквей. Проект покупался у архитектора, известного, выдающегося, а воплощался в жизнь крепостными крестьянами. Поэтому, может быть, мы и не знаем имени. Хотя есть имя подрядчика, который руководил этими работами. То есть это был крестьянин из Костромского уезда, из деревни, очень интересное название, деревни Братившина, Матвей Иванович Смолин. Церковь была поставлена на высокий подклет. Верхняя часть – это неравногранный восьмерик. В 1874 году колокольня Михаила Архангельской церкви стала, ну, значит, вот где-то через 100 лет, стала крениться, и ее разобрали.
1: Маленькую звонницу вместо нее построили.
2: Да, по проекту Груздина рядом с храмом построили маленькую звонницу, и она даже простояла до 1936 года, а сам храм, как
1: он
2: храм...
1: Он сильно пострадал во время войны.
2: Он и до этого был, в общем-то, пострадал, потому что его вообще закрыли, уничтожили вот прекрасный тоже древний резной иконостас, использовали как овощехранилище. Одно время это был склад, потом контора, потом клуб, а вот уже потом этот несчастный храм оказывается на передовой. И там наблюдательный пункт для артиллеристов, который, конечно, ни к чему хорошему этот храм не привело. Храм был настоящей руиной, и фотографии этих руин сохранились. Сейчас он отреставрирован, и сейчас, войдя в этот храм, поневоле вспоминаются те самые строки. Девушка пела в церковном хоре.
1: А это здесь.
2: А это здесь. Это написано Блоком о вот этом замечательном храме.
1: Надо сказать, что именно тогда девушки только начинали петь в церковных хорах.
2: Да, ой, как интересно, я не знала.
1: Долгое время женщины в церковных хорах не пели, ну, по крайней мере, массово, да, пели мальчики, пока у них голос не ломался. Вот. А с какого-то момента начали петь женщины, и как раз у Блока уже вот девушка пела в церковном хоре.
2: Да, вообще, конечно, это очень интересно, как Блок вот это зафиксировал, это новшество, в общем-то, своим стихотворением. Но мы с вами помним, что для Блока все, что было вокруг шахмата, все, что входило вот в его места его детства, это все было невероятно значимо. Мы же помним, что Блок о окрестностях Шахматова и о Шахматове написал 800 стихотворений, а о «Прекрасной даме» всего 300.
1: То есть вот так ему нравились эти места?
2: Так ему нравились эти места.
1: Он воспринимал.
2: Отождествлял себя с ними. И вообще для всей семьи Бекетовых это было любимейшее место. Ну, собственно, как и для Менделеевых. Вот. Кроме того, интересно то, что слева у храма похоронена троюродная племянница Блока Ольга Сергеевна Соловьева, дочь Сергея Михайловича Соловьева, внука историка Соловьева, племянника поэта-символиста Владимира Соловьева, племянника философа Всеволода Соловьева. В общем, она была похоронена в 2001 году, Ольга Сергеевна. Действительно, это еще одна интересная часть вот этой истории, потому что здесь не только Менделеевы, не только Бекетовы и Блоки, но еще и Соловьевы, но еще и Андрей Белый.
1: Казалось бы, такое место, конечно, недалеко от Москвы, конечно, это усадебный поезд такой своеобразный, но все равно каждый раз удивляешься, сколько разом известных фамилий людей здесь бывали.
2: Волшебное место.
1: Спасибо большое. Мы побывали в Тараканово вместе с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава пятая. Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было прямо и без приготовления услышать, что этот последний вроде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий, и принимает подаяние на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь все как-нибудь в другую сторону. В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет со своим мужем, с темными, с большой проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми ввалившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок. Серые, довольно большие глаза имели самые неожиданные иногда выражения. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен. Это убеждение осталось в ней неизгладимо. «Принять? Вы говорите его принять? Теперь? Сейчас?» И генеральша из всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича. «О, на этот счет можно без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть», — спешил разъяснить генерал. «Совершенный ребенок, и даже такой жалкий, припадки у него какие-то болезненные. Он сейчас из Швейцарии, только что из вагона, одет странно, как-то по-немецкому. И вдобавок ни копейки, буквально. Чуть не плачет. Я ему 25 рублей подарил и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть. А вас, мадам, прошу его попотчевать, потому что он, кажется, и голоден». «Вы меня удивляете», — продолжала по-прежнему генеральша. «Голоден и припадки. Какие припадки? О, они не повторяются так часто, и притом он почти как ребенок, впрочем, образованный. Я было вас, мадам», — обратился он опять к дочерям, «хотел попросить проэкзаменовать его. Все-таки хорошо бы было узнать, к чему он способен».
2: «Проэкзаменовать?»
1: Протянула генеральша и в глубочайшем изумлении стала опять перекатывать глаза с дочерей на мужа и обратно. «Ах, друг мой, не придавай такого смыслу. Впрочем, ведь как тебе угодно. Я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело».
2: «Ввести к нам? Из Швейцарии?»
1: «Швейцария тут не помешает. А, впрочем, повторяю, как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а, во-вторых, не знает, где главу преклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии».
2: «Разумеется, мамам. Если с ним можно без церемонии, к тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает, куда деваться», — сказала старшая Александра.
1: «И вдобавок дитя совершенное. С ним можно еще в жмурки играть».
2: «В жмурки играть? Каким образом?»
3: «Ах, мамам, перестаньте представляться, пожалуйста», — с досадой перебила Аглая. Средняя Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась.
2: «Позовите его, папа. Мамам позволяет», — решила Аглая.
1: Генерал позвонил и велел звать князя.
2: «Но с тем, чтобы непременно завязать ему салфетку на шее, когда он сядет за стол», — решила генеральша. «Позвать Федора, или пусть Мавра, чтобы стоять за ним и смотреть за ним, когда он будет есть. Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов?»
1: «Напротив, даже очень мило воспитан и с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда. Да вот он и сам. Вот-с, рекомендую. Последний вроде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник, примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь. А я уж, извините, опоздал. Спешу».
2: «Известно, куда вы спешите», — важно проговорила генеральша.
1: «Спешу, спешу, мой друг, опоздал. Да,
2: Дайте ему ваши альбомы, мадам. Пусть он вам там напишет, какой он каллиграф, так на редкость. Талант. Там он так у меня расчеркнулся старинным почерком, игумен Пафнутий руку приложил. Ну, до свидания. Пафнутий? Игумен? Да постойте, постойте, куда вы? И какой там Пафнутий? С настойчивою досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу. «Да, да, друг мой, это такой в старину был игумен, а я к графу ждет. Давно и, главное, сам назначил. Князь, до свидания».
1: Генерал быстрыми шагами удалился.
2: «Знаю я, к какому он графу», — резко проговорила Лизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя.
1: «Что бишь?» Начала она брезгливо и досадливо припоминая.
2: «Ну, что там? Ах, да. Ну, какой там игумен?»
1: «Мамау», — начала была Александра, а Аглая даже топнула ножкой.
2: «Не мешайте мне, Александра Ивановна», — отчеканила ей генеральша. «Я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле, напротив. Нет, сюда, к солнцу, к свету ближе подвиньтесь, чтоб я могла видеть. Ну, какой там игумен?»
1: «Игумен Пафнутий», — отвечал князь внимательно и серьезно.
2: «Пафнутий? Это интересно. Ну, что же он?»
1: Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз с князя, а когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом.
2: «Игумен Пафнутий, 14-го столетия», — начал князь. «Он правил пустынью на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одной грамотой. А снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк, я его заучил. Когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтобы определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами. И, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил собственным почерком игумена Пафнутия. Генералу очень понравилось. Вот он теперь и вспомнил».
1: «Аглая», — сказал генеральша, — «запомни. Пафнутий. Или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интереснее. Где ж эта подпись?»
2: «Осталась, кажется, в кабинете у генерала, на столе».
1: «Сейчас же послать и принести».
2: «Да я вам лучше в другой раз напишу, если вам угодно».
1: «Конечно, мамам», — сказала Александра. «А теперь лучше бы завтракать. Мы есть хотим».
2: «И то», — решила генеральша.
1: «Пойдемте, князь. Вы очень хотите кушать?»
2: «Да, теперь захотел очень. И очень вам благодарен».
1: «Это очень хорошо, что вы вежливы, и я замечаю, что вы вовсе не такой чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте, садитесь вот здесь, напротив меня», — хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую. «Я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, почуйте князя. Не правда ли, что он вовсе не такой больной? Может, и салфетку не надо? Вам, князь, подвязывали салфетку за кушаньем?
2: Прежде, когда я лет 7 был, кажется, подвязывали. А теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем».
1: «Так и надо.
2: А припадки?»
1: «Припадки?» — удивился немного князь.
2: «Припадки теперь у меня довольно редко бывают. Впрочем, не знаю. Говорят, здешний климат мне будет вреден».
1: «Он хорошо говорит», — заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя.
2: «Я даже не ожидал. Стало быть, все пустяки и неправда по обыкновению. Кушайте, князь, и рассказывайте. Где вы родились, где воспитывались? Я хочу все знать. Вы чрезвычайно меня интересуете». Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать все то, о чем ему уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральше становилось все довольнее и довольнее. Девицы тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней. Оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо. Но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно было бы еще счесться отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной при всем желании, так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа.
1: «Пойдемте все в нашу сборную», — сказала она, — «и кофе туда принесут».
2: «У нас такая общая комната есть», — обратилась она к князю, уводя его. «Попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся, и каждая своим делом занимается. Александра, вот это, моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет. Аделаида пейзажи и портреты пишет, и ничего кончить не может. А Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится, ничего не выходит. А, ну, вот и пришли. Садитесь, князь, сюда, к камину, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Белоконской увижусь со старухой, ей про вас все расскажу. И я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же. Мамам, да ведь этак очень странно рассказывать, заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание. «Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели», — заметила Аглая. «Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария. Первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет и прекрасно начнет». «Впечатление было сильное», — начал было князь. «Вот-вот», — подхватила нетерпеливая Елизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям. «Начал же? Дайте же ему, по крайней мере, маман, говорить», — остановила ее Александра. «Этот князь может быть большой плут, а вовсе не идиот», — шепнула она Аглае. «Наверное, так. Я давно это вижу», — ответила Аглая. «И подло с его стороны роль разыгрывать, что он выиграть, что ли, этим хочет. Первое впечатление было очень сильное», — повторил князь. «Когда меня везли из России через разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум, хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду, так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров, и силен, вот как теперь. Помню, грусть во мне была нестерпимая. Мне даже хотелось плакать. Я все удивлялся и беспокоился. Ужасно на меня подействовало, что все это чужое. Это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился. А с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело. «Осел? Это странно», — заметила генеральша. «А, впрочем, ничего нет странного. Иная из нас в осла еще влюбится», — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. «Это еще в мифологии было. Продолжайте, князь». «С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это приполезнейшее животное. Рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое. И через этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть. Все это очень странно. Но об осле можно и пропустить. Перейдемте на другую тему. Чего ты все смеешься, Аглая? И ты, Аделаида. Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел. А ты что видела? Ты не была за границей?» «Я осла видела, маман», — сказала Аделаида. «А я и слышала», — подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними. «Это очень дурно с вашей стороны», — заметила генеральша. «Вы их извините, князь, а они добрые. Я с ними вечно бронюсь, но я их люблю. Они ветреные, легкомысленные, сумасшедшие». «Почему же?» — смеялся князь. «И я бы не упустил на их месте случай. А я все-таки стою за осла. Осел добрый и полезный человек». «А вы добрый, князь?» «Я из любопытства спрашиваю», — спросила генеральша. Все опять засмеялись. «Опять этот проклятый осел подвернулся! Я о нем и не думала!» — вскрикнула генеральша. «Поверьте мне, пожалуйста, князь, я без всякого намека, о, верю без сомнения!» И князь смеялся, не переставая. «Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек», — сказала генеральша. «Иногда недобрый», — отвечал князь. «А я добрая», — неожиданно вставила генеральша. «И если хотите, я всегда добрая. И это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда добрую. Я злюсь очень часто вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча пред вашим приходом рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает. Точно ребенок. Аглая мне урок дала. Спасибо тебе, Аглая. Впрочем, все вздор. Я еще не так глупа, как кажусь, и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, без злобы говорю. Пойди сюда, Аглая, поцелуй меня, ну». И довольно нежности, заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. «Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь поинтереснее осла вспомните». «Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать?» — заметила опять Аделаида. «Я бы никак не нашлась». «А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя, по крайней мере, в 10 раз, а может, и в 12. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь, продолжайте. Осла и в самом деле можно, наконец, мимо. Ну, что вы, кроме осла, за границей видели?» «Да и об осле было умно», — заметила Александра. «Князь рассказал очень интересно свой болезненный случай, и как все ему понравилось через один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают, особенно если это вдруг сделается». «Не правда ли?» «Не правда ли?» — вскинулась генеральша. «Я вижу, что и ты иногда бываешь умна. Ну, довольно смеяться. Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь. Ну...» «Мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом», — сказал князь. «Почему?» — спросила Александра. «Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз. И хорошо, и беспокойно. Впрочем, все это еще в болезни было». «Ну нет, я бы очень хотела посмотреть», — сказала Аделаида. «И не понимаю, когда мы за границу соберемся. Я вот сюжета для картины 2 года найти не могу. Восток и юг давно описан. Найдите мне, князь, сюжет для картины». «Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать». «Взглянуть не умею». «Да что же вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю», — перебила генеральша. «Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь». «Вот это лучше будет», — прибавила Аделаида. «Князь ведь за границей выучился глядеть». «Не знаю, я там только здоровье поправил. Не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все время был очень счастлив». «Счастлив? Вы умеете быть счастливым?» — вскричала Аглая. «Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите». «Научите, пожалуйста», — смеялась Аделаида. «Ничему не могу научить», — смеялся и князь. «Я все почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне. Редко выезжал куда-нибудь недалеко. Чему же я вас научу? Сначала мне было только не скучно. Я стал скоро выздоравливать, потом мне каждый день становился дорог, и чем дальше, тем дороже. Так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это все? Довольно трудно рассказать». «Так что, вам уж никуда и не хотелось? Никуда вас не позывало?» — спросила Александра. «Сначала, с самого начала, да, позывало. И я впадал в большое беспокойство. все думал, как я буду жить. Свою судьбу хотел испытать. Особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У нас там водопад был небольшой. Высоко с горы падал и такую тонкою ниткой, почти перпендикулярно. Белый, шумливый, пенистый. Падал высоко, оказалось довольно низко. Был в полверсте, оказалось, что до него 50 шагов. Я по ночам любил слушать его шум. Вот в эти минуты доходило иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы. Кругом сосны, старые, большие, смолистые. Вверху на скале старый замок средневековый, развалины. Наша деревенька далеко внизу, чуть видна. Солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то бывало и зовет все куда-то. И мне все казалось, что если пойти, все прямо, идти долго-долго, и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка. И тотчас же новую жизнь увидишь. В тысячу раз сильнее и шумнее, чем у нас. Такой большой город мне все мечтался, как Неаполь. В нем все дворцы, шум, гром, жизнь. Да мало ли что мечталось. А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти. Последнюю похвальную мысль я еще в моей хрестоматии, когда мне 12 лет было, читала, сказала Аглая. «Это все философия», — заметила Аделаида. «Вы философ, и нас приехали поучать». «Вы, может, и правы», — улыбнулся князь. «Я действительно, пожалуй, философ, и, кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать». «Это может быть. Право, может быть». «И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николаевны», — подхватила опять Аглая. «Такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У ней вся задача в жизни — дешевизна, только чтобы было дешевле прожить. Только о копейках говорит, и заметьте, у ней деньги есть, она плутовка. Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме, а может быть и ваше 4-летнее счастье в деревне, за которое вы ваш город Неаполь продали, и кажется с барышом, несмотря на то, что на копейки».
1: «Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться», — сказал князь.
2: «Я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет 12. Это был один из больных у моего профессора и лечился. У него были припадки, он был иногда беспокоен, плакал, даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уверяю вас. Но уж, конечно, не копеечная.
1: А все знакомство-то у него было с пауком». «Да с деревцем, что под окном выросло. Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было. Странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен вместе с другими на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием за политическое преступление». Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но, однако же, в промежутке между двумя приговорами 20 минут, или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать.

по очереди. Стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении. Так что он еще распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проститься с товарищами. На это положил минуты две. Потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя. А потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо понял, что сделал именно эти три распоряжения. И именно так рассчитал. Он умирал 27 лет. Здоровый и сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем он будет думать. И ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так? Он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто. Кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжело, как беспрерывная мысль. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность! Все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтоб его поскорее застрелили. Князь вдруг замолчал. Все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение. «Вы кончили?» — спросила Аглая. «Что?» «Кончил», — сказал князь, выходя из минутной задумчивости. «Да для чего же вы про это рассказали?» «Так мне припомнилось». «Я к разговору». «Вы очень обрывисты», — заметила Александра. «Вы, князь, верно хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда пять минут дороже сокровища». «Все это похвально, но позвольте, однако же, как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал? Ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту бесконечную жизнь. Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую эту минуту счетом?» «О, нет, он мне сам говорил. Я его уже про это спрашивал. Вовсе не так жил. И много-много минут потерял». «Но, стало быть, вот вам и опыт, стало быть. И нельзя жить взаправду, отсчитывая счетом. Почему-нибудь да нельзя же». «Да, почему-нибудь да нельзя же», — повторил князь. «Мне самому это казалось. А все-таки как-то не верится». «То есть вы думаете, что умнее всех проживете?» — сказала Аглая. «Да, мне и это иногда думалось». «И думается». «И думается», — отвечал князь по-прежнему с тихою и даже робкой улыбкой, смотря на Аглаю. Но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее. «Скромно», — сказала Аглая, почти раздражаясь. «А какие, однако же, вы храбрые! Вот вы смеетесь, а меня так все это поразило в его рассказе, что я потом во сне видел. Именно эти пять минут видел». Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц. «Вы не сердитесь на меня за что?»

0: — спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза. «За что?» — вскричали все три девицы в удивлении. «Да вот, что я все как будто учу». Все засмеялись. «Если сердитесь, то не сердитесь», — сказал он. «Я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю», и он решительно сконфузился. «Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше. Зачем же вы кривите и извиняетесь?» Строго и привязчиво начала Аглая. «И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете. Тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и 100 лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь, покажи вам пальчик. Вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведите. Да еще довольны останетесь. Этак можно прожить». «За что ты все злишься? Не понимаю», — подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших. «И о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой пальчик и что за вздор? Князь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем ты его обескураживаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел». «Ничего, мамам. А жаль, князь, что вы смертной казни не видели. Я бы вас об одном спросила». «Я видел смертную казнь», — отвечал князь. «Видели?» — вскричала Аглая. «Я бы должна была догадаться. Это венчает все дело. Если видели, как же вы говорите, что все время счастливо прожили? Ну, неправду ли я вам сказала?» «А разве в вашей деревне казнят?» — спросила Аделаида. «Я в Лионе видел. Я туда с Шнейдером ездил. Он меня брал. Как приехал, так и попал». «Что же, вам очень понравилось?» «Много назидательного, полезного?» — спрашивала Аглая. «Мне это вовсе не понравилось, и я после того немного болен был, но, признаюсь, что смотрел как прикованный, глаз оторвать не мог». «Я бы тоже глаз оторвать не могла», — сказала Аглая. «Там очень не любят, когда женщины ходят смотреть. Даже в газетах потом пишут об этих женщинах». «Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать, а стало быть, оправдать, что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы также, конечно, думаете. Расскажите про смертную казнь», — перебила Аделаида. «Мне бы очень не хотелось теперь», — смешался и как бы нахмурился князь. «Вам точно жалко нам рассказывать», — кольнула Аглая. «Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь давеча рассказывал». «Кому рассказывали?» «Вашему камердинеру, когда дожидался». «Какому камердинеру?» раздалось со всех сторон. «А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо. Я в передней сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти». «Это странно», — заметила генеральша. «Князь демократ», — отрезала Аглая. «Ну, если Алексею рассказывали, нам уж не можете отказать?» «Я непременно хочу слышать», — повторила Аделаида. «Давеча действительно», — обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь. Он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся. «Действительно, у меня мысль была, когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет, нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины, когда еще он на эшафоте стоит, перед тем, как ложиться на эту доску». «Как лицо?» «Одно лицо?» — спросила Аделаида. «Странный будет сюжет. И какая же тут картина?» «Не знаю, почему же», — с жаром настаивал князь. «Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хочется вам рассказать. Я когда-нибудь расскажу. Очень меня поразило». «О базельской картине вы непременно расскажете после», — сказала Аделаида. «А теперь растолкуйте мне картину из этой казни. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать?» «Так, одно лицо?» «Какое же это лицо?» «Это ровно за минуту до смерти», — с полной готовностью начал князь, увлекаясь воспоминанием и, по-видимому, тотчас же забыв о всем остальном. «Тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот». Тут он взглянул в мою сторону. Я поглядел на его лицо и все понял. Впрочем, ведь как это рассказать? Мне ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал. Лучше бы, если бы вы. Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно все представить, что было заранее. Все, все. Он жил в тюрьме и ждал казни. По крайней мере, еще через неделю. Он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна куда-то пойти, и только через неделю выйдет. А тут вдруг, по какому-то случаю, дело было сокращено. В 5 часов утра он спал. Это было в конце октября. В 5 часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав тихонько со стражей и осторожно тронул его за плечо. Тот приподнялся, облокотился, видит свет. Что такое? В 10 часу смертная казнь. Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет через неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал. Так рассказывали. Потом сказал, все-таки тяжело так вдруг. И опять замолк. И уже ничего не хотел говорить. Тут 3-4 часа проходят на известные вещи. На священника, на завтрак, которому ему вино, кофе и говядину дают. Но не насмешка ли это? Ведь подумаешь, как это жестоко. А с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие. Потом туалет. Вы знаете, что такое туалет преступника? Наконец везут по городу до эшафота. Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверное, думал дорогой. Еще долго. Еще жить 3 улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо. Еще когда-то доедем до булочника. Кругом народ, крик, шум. 10 тысяч лиц, 10 тысяч глаз. Все это надо перенести. А главная мысль, вот их 10 тысяч, а их никого не казнят. А меня-то казнят. Но вот это все предварительно. На эшафот ведет лесенка. Тут он пред лесенкой вдруг заплакал. А это был сильный и мужественный человек. Большой злодей, говорят, был. С ним все время неотлучно был священник. И в тележке с ним ехал, и все говорил. Вряд ли тот слышал. И начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так должно быть. Наконец стал всходить на лесенку. Тут ноги перевязаны, и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный. Перестал говорить, а все ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен. А как поднялся и встал на эшафот, стал вдруг белый, как бумага. Совершенно как белая пищая бумага. Наверное, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно. Чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза, и ждать. Будь что будет. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял. Маленький такой крест, серебряный, 4-конечный, часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся. И ноги шли. Крест он с жадностью целовал. Спешил целовать. Точно спешил не забыть захватить что-то про запас. На всякий случай. Но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное осознавал. И так было до самой доски. Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают. Напротив, голова ужасно живет и работает. Должно быть сильно, сильно, сильно, как машина в ходу. Я воображаю, так и стучат разные мысли. все неконченные и, может быть, и смешные посторонние такие мысли. Вот этот глядит, у него бородавка на лбу. Вот у палача одна нижняя пуговица заржавела. А между тем все знаешь и все помнишь. Одна такая точка есть, которой никак нельзя забыть. И в обморок упасть нельзя. И все около нее, около этой точки ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит и ждет, и знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло. Это непременно услышишь. Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал. Тут может быть только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь. И представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова, когда и отлетит, то еще секунду, может быть, знает, что она отлетела. Каково понятие? А что, если 5 секунд? Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень. Преступник ступил на нее, голова, лицо бледное, как бумага. Священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и глядит. И все знает. Крест и голова. Вот картина. Лицо священника, палача, его 2 служителей и несколько голов и глаз снизу. Все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара. Вот какая картина. Князь замолк и поглядел на всех. «Это, конечно, не похоже на квиетизм», — проговорила про себя Александра. «Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены?» — сказала Аделаида. Князь с удивлением посмотрел на нее. «Слушайте», — как бы торопилась Аделаида, — «за вами рассказ о базельской картине. Но теперь я хочу слушать о том, как вы были влюблены. Не отпирайтесь, вы были». «К тому же вы сейчас, как начнете рассказывать, перестаете быть философом. Вы, как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказали», — заметила вдруг Аглая. «Отчего это?» «Как это, наконец, глупо!» — отрезала генеральша с негодованием, смотря на Аглаю. «Неумно», — подтвердила Александра. «Не верьте ей, князь», — обратилась к нему генеральша. «Она это нарочно с какой-то злости делает». «Она вовсе не так глупо воспитана. Не подумайте чего-нибудь, что они вас все так тормошат. Они, верно, что-нибудь затеяли, но они уже вас любят. Я их лица знаю». «И я их лица знаю», — сказал князь, особенно ударяя на свои слова. «Это как?» — спросила Аделаида с любопытством. «Что вы знаете про наши лица?» — залюбопытствовали и 2 другие. Но князь молчал и был серьезен. Все ждали его ответа. «Я вам после скажу», — сказал он тихо и серьезно. «Вы решительно хотите заинтересовать нас», — вскричала Аглая. «И какая торжественность!» «Ну хорошо», — заторопилась опять Аделаида. «Но если уж вы такой знаток лиц, то, наверное, были и влюблены. Я, стало быть, угадала. Рассказывайте же». «Я не был влюблен», — отвечал князь так же тихо и серьезно. «Я был счастлив иначе». «Как же? Чем же?» «Хорошо, я вам расскажу», — проговорил князь, как бы в глубоком раздумье.
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Мать и пустыня». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Голубым весенним днем, извилистой лесной тропой под зеленой тенью берез, тихим болезным шагом шел к себе на родину в село Коростелово солдат Красной Армии Семен Завитухин, ржановолосый низкорослый деревенский парень. «Иду помирать на своей земле», — медленно и тяжело думал он. «Косточки сложить поближе к Волге, к родимой матушке, которой не видал лет 8, к ржаным полям, к забытой могиле отцов, где так приголубно склоняются над ветхими крестами дуплистые деревья, а из окон кладбищенской церкви доносится короткое пение. Не хочется помирать, но ничего не попишешь», — вслух произнес горькие слова. Крепко был болен Семен Завитухин. Во время гражданской войны полежал как-то он на студенной осенней земле, схватил простуду, стал кашлять кровью и таять. Дали Завитухину вольную и отпустили на все четыре стороны. Солнцем, цветами, свежестью распускающихся берез, несказанной Господней красотой полны были голубые глубины леса. «Эка благодать-то какая!» — думал Завитухин, жадно вздыхая в себя сочный березовый дух. Когда здоров был Семен, то не замечал в бешеной смене революционных дней всей красоты, щедро рассыпанной по весенней солнечной земле. Некогда было красноармейцу Завитухину думать о голубых небесах, березках да цветиках, когда люди говорят, что белая гидра на носу, и наемники капитализма хотят погубить завоевание Октябрьской революции. При воспоминании о пройденных революционных годах, о душной гражданской войне, о расстрелах своих земляков крепким надрывным словом выругался Завитухин и закашлялся от волнения удушливым кашлем с кровавыми выплевками. Ложился на душистую теплую землю, припадал к ней чахоточным лицом, рвал с березок пахучие клейкие листочки и, вдыхая в себя хмельные их запахи, с острой тоской укорял себя: «Счастья-то какого лишился ты, Сенька Завитухин, крестьянский сын, и на что променял?» В душе поднималась колючая злоба, и чтобы угасить ее, он стал думать о родном селе Коростелове на берегу Волги, о радостях забытого крестьянского труда, о солнечных восходах над росистыми полями, о родных яблонях, одетых в белый снежный цвет, о матери, о деревенских хороводах, в дрожании прозрачных вечеров и о всем том, что составляло радость и смысл живущего и так безжалостно было сожжено огнем революции. Семену захотелось спеть старинную песню про Зореньку, у которой много ясных звезд, и про ноченьку темную, которой звездам счету нет. Но закашлялся и погасил песню. Чем ближе подходил Завитухин к Волге, чем ощутимее чувствовал вольное ее дыхание, тем яснее примирение становилось у него на душе. Была белизна и нежность, как когда-то в детские утренние годы, когда он в белой рубашке стоял в сельской церкви перед сияющей Христовой чашей причастия святых тайн. Солнце село за далекими дымчатыми лесами, и святая вечерняя тишина опустилась над Волгой и над соломенными крышами села Коростелово, когда он, усталый, едва переводя дух от волнения, подошел к своей старой избе с опрокинутым забором и яблонями в белом цвету. Не смея сразу войти в избу, он сел на скамейку под яблонями и закашлялся. Скрипнула дверь избы, На крыльце показалась маленькая старушка, вся в черном, как монашенка. Чувство ли матери подсказало, что сидит на скамейке потерянный ею сын? Жалость ли к этому усталому, кашляющему кровью человеку? Сына ли напомнил он? Но только она сошла с шатких ступеней крыльца, подошла к нему, села с ним рядом и без слов стала гладить бледные костлявые руки незнакомых. Завитухин вздрогнул, увидев родное лицо матери, опустился на землю, положил голову в ее колени и заплакал. «Маменька!» Много хороших, нежных слов было припасено матери в его сердце, но ничего, кроме слова «маменька», сказать не мог. Мать тепло и крепко обвела его худую шею, радостно тихо заплакала и не могла найти слов, чтобы выразить свою нечаянную радость. Семен прижимался к матери и слышал, как билось ее сердце. Он закашлялся. Из горла хлынула кровь, она заливала подбородок и густыми алыми змейками сползала по зеленой солдатской гимнастерке. Мать платком утирала подбородок сына и с бесконечной тревогой и нежностью спрашивала: «Сенечка, сыночек мой, что с тобой, родименький мой?» «А вы не беспокойтесь, мамаша», — утешал ее сын, стараясь улыбаться. «Все пройдет, я поправлюсь. Помогать тебе буду. Забор вот поправить надо, яблоньки подрезать. Ишь, они как одичали. Вы за меня, маменька, не тревожьтесь. Все пройдет. Кашель у меня меньше стал, и облегчение некоторое обнаруживается». Когда засыпал Завитухин в родной своей избе, то долго сквозь легкий сон слышал, как молилась мать перед старенькими образами, и как дрожали за окном яблони в белом цвету. Утром с восходными зорями Завитухин проснулся. Осторожно, чтобы не разбудить мать, он вышел из избы на крыльцо. Утро теплое, розовое. Мягко кудрявились белые облачинки. На цветах яблонь роса, с голубой Волги веяло прохладой. В солнце и голубой ризы одевалась крестьянская земля. В душе Семена поднималось забытое крестьянское чувство. Жадно захотелось работы, родной мужицкой работы, в которой целое поколение Завитухиных находило радость и оправдание жизни. Захваченный жаждой работы, он и не хотел больше думать о своей смертной болезни. «Ничего», — утешал себя с улыбкой, — «это пройдет. Подышу деревенским воздухом, окрепну, и все будет в совокупности». Семен обошел двор. Хозяйским глазом осмотрел одичавшие яблони, опрокинутый забор, шаткие гнилые ступени крыльца и деловито по-хозяйски, слегка нараспев, произнес: «Работы-то много, ишь, как все покачнулось, ну да это мы, Бог даст, наладим». К груди поднимался колючий клокот кашля. Но Завитухин старался подавить его, чтобы этим заглушить мысль о болезни. В сарае он нашел топор, раздобыл гвоздей и взялся было починить опрокинутый забор. Но не успел вбить гвоздя, как почувствовал себя дурно, сел на землю и закашлялся долгим хрипящим кашлем. Когда успокоился от кашля, подошел к яблоне, обнял ее шероховатый стан и заплакал. Воротился в избу бледный, с дрожащими ногами, и лег на палате, с тоской глядя, как золотые солнечные лучи проникали в избу и дрожали на стене тени от старых яблонь. Как таяние вечерней зари, как догорание восковой свечи в одиноком храме проходили на земле последние дни Семена Завитухина. Thank you. наступила последняя предсмертная тягота. Не думалось больше о земле, о работе. Мысль тянулась больше к тому, что выше земли, выше солнца и звезд, к невечернему миру, о котором так грустно пели когда-то под окнами странники-слепцы. Часто звал к себе мать, гладил морщинистые ее руки и все просил рассказать ему что-нибудь про старину, когда леса были дремучие, нивы плодороднее, люди сильнее, все было по-иному. И мать, едва пересиливая рыдания древними стихами, рассказывала ему бывальщину. Высокий и тонкий лад его дум так созвучно сливался с древними песенными словами матери, и была на душе особенная утешенность. В один из золотых сентябрьских дней позвал он к себе мать и сказал ей: «Маменька, голубушка, отвези меня в Николину пустынь. Помолиться хочу перед смертью, обелить себя покаянием. Много греха у меня, маменька. Ой, как много страшных грехов. Не тяжело ли тебе будет, Сенечка? Верст 30 поди до Николиной пустыни, и стомишься в дороге, сыночек. Не препятствуй мне, маменька. Пусть эта дорога подвигом моим будет, веригами моими. Отвези меня в пустынь». «Пустынь, пустыня!» — бредово шептал Семен. «Слово-то какое приятное, тихое, утешное слово! Помнишь, маменька, пела ты как-то о прекрасной мати пустыни? Мати пустыни, приюти сиротку!» Чтобы не выдать сыну своей печали, уходила мать в сени и там плакала. Одели Семена в белую чистую рубаху, укутали в шубу, под руки повели к телеге, положили его на солому, и повезла мать сына холодноватым золотым сентябрьским днем в Николину пустынь. Лежал Семен вдоль телеги, большими проясненными долгой болезнью глазами, смотрел в глубокое синее небо, и уже не было желания быть на земле, а хотелось скорее слиться с этим небом и лечь бок о бок с прадедами у края кладбищенской церкви, откуда будет доноситься кроткое примиряющее пение. Ехали русскими просторными полями. В пути среди ветреного безлюдного поля их застигла ночь. Холодно было, пусто было. Мать склонялась над лицом больного сына, согревала его своим дыханием, поправляла изголовье, ноги его укутывала соломой. Чувствовала мать, что тяжело сыну, и сквозь слезы утешала его рассказами про старину, про леса дремучие, где прятались раскольничьи скиты и жили прозорливые подвижники. Про дедов крепких, как дубы, и веселых, мудрых, как земля ими возделанная. И даже стих пропела сыну про прекрасную мать пустыню и про дубравы Господни цветами райскими украшены. После причастия в Николиной пустыне умер бывший красноармеец Семен Завитухин. Тише падения золотого листа с дерева умер он, и даже мать не услышала последнего его вздоха. При помощи монахов уложила мать сына своего на телегу, и теми же печальными осенними полями, под те же ветровые песни, низко опустив голову, повезла его в Коростелово. Также в пути их застигла ночь, и много звезд смотрело на них. Холодно было, пусто было. Кружился увядающий лист. Также поправляла мать изголовье сына, укутывала ему ноги, согревала его дыханием. Словно холодно было ему в этой осенней мгле. И как молитву, как причит, тихо пропела ему про прекрасную мать и пустыню и про дубравы Господни цветами райскими украшены.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Мать и пустыня». Читала Екатерина Краснобаева. Запись предоставлена издательством «Благословение».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Истоки». Программа, в которой мы вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И в студии, как всегда, мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио «Вера» Максим Печенкин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан. Костя, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Кость, у меня к тебе такой вопрос. Есть ли у тебя дома шкаф? Но не просто шкаф, а скорее, наверное, шкаф-библиотека, в которой ты хранишь свои книги.
1: Есть, и нужно было бы второй, потому что книги стоят в два ряда, и их уже некуда ставить, они лежат на столах, на подоконниках, поэтому, да, шкаф есть, но недостаточно.
2: Хорошо. Тогда мой вопрос будет еще более острым и актуальным. А как ты в этом шкафу, в котором тебе уже явно не хватает места, хранишь свои книги? Есть у тебя там какая-то структура или нет?
1: Определенно есть, конечно же, хотя это несколько напоминает то, как в Венеции устроены дома. Как известно, в Венеции дома нумерованы не так, как, допустим, в Москве, потому что вот есть улица, на ней может дом 50 соседствовать с домом 150, потому что, ну вот, как дома строились, так их и нумеровали. То есть логики того, что на одной улице рядышком стоят номера домов по порядку, совершенно не обязательно. Так может быть, а может не быть. Поэтому профессия почтальона в Венеции наследственная. Нужно знать, где какой дом на самом деле.
2: Нужно вырасти в этом.
1: Да, эта логика не всегда понятна. Вот иногда, когда смотришь на любой шкаф чужой, думаешь, ну там же все вперемешку. А для человека, который располагал там книги, логика есть. Она некая внутренняя. Вот я помню, что у меня здесь рядом с этой книгой вот эта книга, потому что я их вместе использую, а вот в том углу у меня вот этот уголочек вот этого автора. Почему так? Так сложилось.
2: Но это не просто логика, а некая структура. И я предлагаю сегодня поговорить вот о чем. А можно ли структурировать отношения человека и Бога? Давай скажем иначе. Структурировать типы религиозной жизни. Вот этим вопросом почти 100 лет назад задалась мать Мария Скопцова. Она выпустила труд, который первоначально был докладом для Философской академии Николая Бердяева. Доклад, который так и назывался «Типы религиозной жизни». Пару слов о самой матери Марии. Безусловно, это яркая, глубокая личность конца 19-го, начала 20 века. В юности, как ее метко назвали наши коллеги из журнала «Фома», это была такая богемная дива. Человек, который участвовал во всевозможных литературных кружках, ее бабушка была знакома лично с обер-прокурором Священного Синода Константином Победоносцевым. Более того, Победоносцев приходил к ним домой и не раз. Самой матери Марии в юности, когда ей было 15 лет, посвятил стихотворение «Блок». Но потом что случилось? Потом революция, эмиграция во Францию, там принятие монашества. И заканчивает свою жизнь мать Мария очень трагично, очень жертвенно. Есть такая, как некоторые говорят, легенда, потому что, как я понимаю, полностью этот момент до сих пор в подробностях, наверное, раскрыть не удается, что она в немецком концлагере обменялась рубашками с другой пленной и пошла вместо нее на казнь. Вследствие чего она...
1: На газовую камеру.
2: Да, на казнь в газовую камеру, и позднее уже фактически в наше время, в 2004 году, она была канонизирована Константинопольским патриархатом, причислена к лику святых.
1: И даже сегодня в Париже есть улица ее имени.
2: Да, в Париже есть улица ее имени. Давай теперь поговорим о самом этом труде. Труд, как я уже сказал ранее, был написан для Философско-богословской академии Николая Бердяева. Напомню, Бердяев — это крупнейший мыслитель 20 века, тоже эмигрант из России, который попал во Францию на философском пароходе. Мать Мария пишет для него доклад, в котором перечисляет 5 типов религиозной жизни, она их как бы классифицирует. Труд этот многострадальный, труд этот болезненный. Труд этот непростой. Современники даже отговаривали мать Марии от публикации. Давай подробнее поговорим об этом труде.
1: Это, пожалуй, самая известная статья Матери Марии, если говорить именно о ее философском, богословском, таком интеллектуальном наследии. Ну, кстати, ты сказал про абрис ее биографии, действительно, есть свидетельство о такой героической кончине. Но мне недавно попалось, кстати, в одной из программ на Радио Вера мы тоже прям специально говорили.
2: Да, у нас было несколько циклов, в том числе именно «Милосердие», «Голоса времени». Большой был выпуск сделан «Вопросы Веры и Фомы» для наших юных слушателей.
1: Да, и дважды мы тему Матери Марии, вообще ее жизни, биографии поднимали с Натальей Ликвинцевой. Это сотрудник, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, и сегодня просто крупнейший в России специалист по наследию Матери Марии, публикатор ее собрания сочинений. И вот в одной из таких бесед она приводила свидетельство, что когда в лагере Ревенсбрюк, концлагере, были ежедневные переклички, устраивали пленных, заключенных где-то там на плацу для распоряжений каких-то, есть свидетельство, что люди просто хотели встать поближе к Матери Марии, даже физически вот на этих перекличках, потому что уже просто постоять с ней рядом было, ну, что называется, как-то, ну, зарядиться позитивом не то слово, но от нее какой-то такой светлый дух исходил по свидетельству, что просто вот с ней рядом побыть уже как-то легче чуть-чуть на сердце становилось. Удивительно светлый был человек. И действительно, тип религиозной жизни, ее работа, что важно, которую она написала в 1937 году, вот как раз для этих обсуждений в философском сообществе вокруг Николая Александровича Бердяева. Опубликована была эта работа уже в 90-е годы, позже, впервые. Но вот текст подготовлен к 37-му году. И это действительно, мне кажется, важно, потому что ведь она монашеский постриг принимает в 32-м году. И это любопытный момент, ты не случайно упомянул, что действительно про нее говорили как про диву Серебряного века. Но это богемная поэтесса, знакомится всех вот главных имен Серебряного века. И вообще по характеру, говорят, такая все время куда-то летящая, такая активная, такая вот, ну, страстная не в осудительном смысле, а вот такая полная какого-то чувства.
2: Ну, ты знаешь, бабушкин характер просто дает, наверное, себе знать.
1: Вполне возможно. И когда вот человек с таким характером принимает монашество, были даже сомнения, да куда такому человеку в монахи? Монашка должна быть, глаза поникшие долу, спокойно, отрешенно, это кипучая жизнь.
2: Кстати, вот можно даже напомнить, что в революционные годы она на какое-то время, правда, очень недолго, управляла городом Анапой.
1: Да, да, это была большая работа для нее, и это были ее родные места. И вот именно такой человек находит себя, как кажется, именно в монашестве, воспринимая монашество не как уход от мира, не как отрешенность от деятельности, не как такую пассивную созерцательность, а как нечто прямо противоположное, как служение в духе любви в гуще жизни. И, собственно, мне кажется, из этой внутренней предпосылки возникает и статья, и сообщение типа религиозной жизни. И именно это, наверное, главный смысл этой статьи, что мне кажется, я когда перечитывал эту статью перед тоже нашим разговором, для себя подчеркнул одно слово, которое, как мне кажется, ключевое. Это категория самоотречения. Вот жертвенное самоотречение ради другого человека. Вот что было для Матери Марии вообще призванием христианина, и вот что было для нее смыслом монашества.
2: Давай прямо скажем, это было смыслом для нее всей жизни. Она так и в труде этом пишет, цитирует Христа: «Нет больше той любви, чем положить душу за други своя». И венец ее жизни – это есть прямое овеществление этих слов.
1: Да, и вот, наверное, вот эти пять типов религиозной жизни, которые она выводит, как бы должны логически подвести к вот этому последнему главному типу, где в центре стоит вот это жертвенное служение ближнему. Какие-то пять типов. Она выделяет синодальный тип благочестия, уставщический, эстетический, аскетический и вот последний, как бы самый главный и самый, если угодно, верный для нее, евангельский. И вот тут одну историю расскажу. Мы когда записали программу с Натальей Леквинцевой, я поделился ссылкой на программу у себя в социальных сетях, и в качестве такой затравки ради интереса как раз вот эту типологию типов религиозной жизни привел. И в комментариях один очень опытный, очень глубокий, очень хороший, добрый московский священник написал мне такую вещь, что да, я помню эту статью «Матери Марии», и помню, когда читал ее, было прям как-то обидно, что вот от нее именно это исходит, потому что вроде бы такой автор, такая фигура, и вот как-то так расписывает как бы осуждающе разные типы религиозной жизни. И по мысли этого священника, все, что Мать Мария перечисляет, о чем мы сейчас поговорим, и синодальный тип благочестия, и уставщический, эстетически, аскетически, могут быть, собственно, видами евангельского христианства, чем-то подлинным, чем-то настоящим, если оно на своем месте.
2: Да, ты знаешь, с одной стороны, это можно воспринимать как некое осуждение, с другой стороны, ведь душа же болела. Душа болела у человека. Она не могла сидеть спокойно и созерцать со своей точки зрения то, что она видела вокруг. Да, безусловно, все эти пять типов она выделяет, но она сама же в предисловии к этой книжке пишет, что это подразделение, прям процитирую, до некоторой степени условно и жизнь гораздо сложнее.
1: Да, и по ее логике тоже получается так, что вот этот пятый, как бы основной, главный, самый верный тип религиозной жизни, евангельский, он не то чтобы противопоставлен всем остальным, он как бы либо некий купол над ними, дающий им смысл, либо та основа почвы, из которой все они могут прорасти, ну, как вот ветви из корня. Если корень есть на месте, то и плоды из этого корня, из этих ветвей будут ценные и здоровые. И, наверное, мысль Матери Марии в этом отношении, ну, я бы так ее интерпретировал, что действительно проблема возникает, когда какой-то из этих типов объявляется единственным главенствующим и как бы без внимания ко всему остальному. Ну, а как это на практике выглядит, как об этом Мать Мария писала, мы, наверное, вот сейчас поговорим.
0: Истоки.
2: В эфире программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и Константин Мацан. Мы сегодня говорим о труде Матери Марии Скопцовой, который называется «Типы религиозной жизни». Костя, мы уже сказали, что Мать Мария в своем труде перечислила пять типов. Позволь, я их еще раз назову. Синодальный, уставщический, эстетический, аскетический и евангельский. Давай пройдемся по статье и разберем прям по пунктам, как у Матери Марии, это идет под циферками 1, 2, 3, 4, 5. Вот давай разберем каждый тип благочестия, о нем поговорим чуть подробнее.
1: Да, первый тип, который Мать Мария называет синодальный тип благочестия, мне кажется, что главная черта этого типа – это ассоциирование церкви с ведомством внутри государства. Вот то, что Мать Мария фиксирует в истории России, Русской Церкви, уж точно с синодального периода, с момента реформ Петра I, когда церковь действительно стала управляться не патриархом, а синодом. А синод – это государственный орган, а возглавляет его светское лицо, обер-прокурор Святейшего Синода.
2: И все это светские люди.
1: И все это светские люди. И главное, что здесь, вот у Матери Марии эти слова в статье есть, церковь воспринимается как, может быть, необходимый, важнейший, ценнейший, но элемент некого государственного устройства. Церковь не что-то само по себе ценное, не мистика, не таинство, не тело Христово, а элемент, ну вот, культуры в широком смысле слова и вот такого именно государственного строения.
2: Она говорит об этом очень метко и ёмко, буквально тремя словами. Принцип обмерщения церкви. Я, пожалуй, процитирую небольшой отрывок. Церковь определяла известную политическую и патриотическую благонадежность. Ее внутренний смысл как-то не задевал внимания. Важно было, что в годовщины трагических смертей национальных героев или в годовщины основания славных полков в церкви можно было устраивать торжественные и суровые демонстрации своего единства, своей верности старым заветам, служить молебны и панихиды, становиться на одно колено при пении вечной памяти, объединяться вокруг старшего в чине. К этим словам можно относиться по-разному, но мне кажется, что мать Мария говорит здесь именно о процессе обмерщения. Она говорит о неких внешних атрибутах, которые ставятся над внутренними, над внутренним содержанием, над поисками Христа. И таким образом она классифицирует вот это отношение к религии как то, что она называет синодальный тип благочестия. Напомню о том, о чем говорили в первой части нашей программы. Бабушка матери Марии была дружна с оберпрокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым. И, наверное, в какой-то степени мать Мария про такие взаимоотношения церкви и общества знала, что называется, не понаслышке.
1: Да, и, наверное, можно еще упомянуть, и сама мать Мария об этом, кстати, тоже упоминала, что этот тип благочестия, почему она о нем говорит? Не просто, наверное, чтобы отметить или как-то вот поругать старое. Ведь русская церковь эмиграции была представлена разными, в итоге разными юрисдикциями. Были храмы в той же Европе, в том же Париже, например, которые относились к московскому патриархату. Прихожанином этих храмов всегда был, например, митрополит Антоний Сурожский, ну, это уже младший современник, совсем младший современник матери Марии. Была такая юрисдикция, которая, собственно, которой мать Марии принадлежала в итоге. Это русские приходы в юрисдикции Константинопольского патриархата. И была третья большая часть, это русская православная церковь за границей, русская зарубежная православная церковь. И вот про нее тоже упоминает мать Мария в этом месте, когда пишет про то, что и в русской эмиграции никуда не делся, с ее точки зрения, этот синодальный тип благочестия, когда говорит, что это легко доказать, если мы учтем, что целая особая карловацкая группировка нашей церковной жизни, то есть карловацкая, это вот та самая русская зарубежная церковь, потому что образовалась она после собора в сербских карловцах. И вот с тех пор их стали называть карловчане. Живет именно этой идеологией сращенности церкви и государства, блюдет старые традиции и так далее. То есть это была некая еще и социальная реальность, на которую мать Мария обращала внимание. Но вот действительно мать Мария к этому типу благочестия как бы относится, понятно, критически в этой статье. Но я вот на какие слова обратил внимание, когда читал, когда она описывает вот этот тип в истории России, пишет такие вещи: церковная психология опиралась на очень прочный быт. И быт этот, в свою очередь, питался ей. То есть такое вот бытовое христианство. Любопытно, с одной стороны, мы понимаем, что в слове «быт» нас смущает. Нечто, опять же, внешнее, привычное, без какого-то внутреннего сердечного горения, может быть. Но меня все время поразила мысль профессора по СТГУ, отца Павла Ханзинского, который где-то в одной статье написал, что да, вот мы так, ну, я не цитирую, но мысль пересказываю, мы так иногда походя ругаем бытовое христианство, но ведь после 17-го года в России эти самые бытовые христиане стали бытовыми исповедниками, потому что после революции пройти по улице и перекреститься перед храмом было уже исповедничеством, за это можно было лишиться жизни. А люди, которые всю жизнь привыкли исповедовать бытовое христианство, они не могли не перекреститься. Они продолжали в этом быту быть христианами и за это страдали. То есть они оказались ввиду своего бытового христианства исповедниками веры. И это как-то поднимает ценность церковного быта как усвоенной привычки на другую высоту.
2: Ты знаешь, меня заинтересовало очень слово, которое ты произнес. Опирались на быт, именно опирались. Хочу здесь обратить действительно на него внимание, потому что то, о чем говорит мать Мария, это именно попытки человека найти опору в своей жизни в чем-то в тот момент, когда вокруг тебя происходят страшные, странные, непонятные тебе вещи. Ну, начало 20 века и жизнь Марии Скопцовой, эмиграция, предчувствие начала Второй мировой войны и сама Вторая мировая война, но это время гипертяжелое. Поэтому, естественно, люди искали вокруг себя какую-то опору. Другое дело в том, что находить опору можно в абсолютно разных вещах. И вот следующий тип благочестия, который мать Мария называет уставщическим, знаешь, я смотрел переводы и лекции на иностранных языках. Иногда, знаешь, бывает такой момент, когда калька с одного языка перерастает в другой, и вот это русское слово «уставщический» от слова «устав», оно переведено как «ритуальный». И мать Мария здесь говорит о том, что человек ищет опору в уставе. В быту, наверное, про который ты сказал. Да, с одной стороны, это прямое бытовое исповедничество. Пройти мимо церкви и не мочь не перекреститься. Но, с другой стороны, надо всегда подумать, а для чего я это делаю? Вот уставщический тип благочестия – это как раз попытка найти опору в системе, структуре и во внешних атрибутах церковной жизни. Очень меткую, емкую характеристику мать Мария дает этому типу. Она говорит, что он, может быть, это самое страшное и костное, что нам оставила в наследие Московская Русь. Непонятные слова, расшифрую.
1: Насколько я понимаю, во-первых, по тексту статьи мать Мария связывает этот уставщический тип в том числе со старообрядцами, с тем течением в истории русской церкви, русской культуры, которая после реформ патриарха Никона осталась вне общения с русской церковью, потому что блюло старый обряд, а в русской церкви стали служить по новому обряду. Но сейчас не наша задача погружаться в историю старообрядчества, просто как пример того, что это тоже мать Мария вот не из воздуха измышляет, а все-таки видит у этого исторический прецедент. Но я бы, вот, может быть, не пересказывая, собственно, статью матери Марии, привел пример из своей жизни, который очень совпадает с тем, о чем мать Мария писала. Я однажды присутствовал как ученик, как студент на одном семинаре по библеистике, где был преподаватель-священник, и вот что-то мы говорили про там трактовки Ветхого Завета, про интерпретации и так далее, про аллегорический метод, и вот где-то в этом контексте один из слушателей спросил священника, преподавателя, а вот если я буду сам, что называется, как-то вот в личном плане пытаться интерпретировать Священное Писание, вдруг я что-то не так проинтерпретирую, вдруг я скажу какую-нибудь глупость, ну, не ересь там, допустим, да, но что-то такое вот неверное, может быть, неточное, на что преподаватель не без горечи ответил: знаете, если вы вдруг там что-то проинтерпретируете и в блоге себя об этом напишете, или даже, не знаю, скажете об этом, ну, на церковной конференции какой-нибудь или на каком-нибудь кружке с прихожанами, и об этом кто-то узнает, то, в принципе, никого это не взволнует. Ну, подумай, что-то вы не так там проинтерпретировали. А вот если вы в богослужении строчку измените, то пойдут скандалы, ну, условно говоря, вот это будет некие обвинения, как же так, как так можно, вы покушаетесь на святое. Это мнение одного священника, да, и я в голову не придет выдавать его за мнение там всей церкви или за объективное описание действительности. Но что-то похожее чувствовал священник на то, о чем писала мать Мария, что для нее к вот этому уставщическому типу благочестия, видимо, принадлежали те, кто вот хотели отцеживать комара во всем, что касается богослужебного устава.
2: Ну, ты знаешь, она так прямо и пишет, что самая большая его жажда, то есть жажда человека, который живет по этому самому уставщическому типу, это жажда абсолютной духовной устроенности, полное подчинение внутренней жизни внешнему, разработанному до мельчайших подробностей ритму. Внешний ритм охватывает собой все. Вне церкви он знает духовный смысл всех подробностей быта, он блюдет посты, он живет день ото дня содержанием церковного круга богослужений. И вместе с тем ему почти все равно, если читаемое непонятно, если оно читается скороговоркой. Форма, конструкция, служба зачастую затемняет у него внутреннее содержание отдельных молитв.
1: Ну, мне кажется, здесь можно вспомнить, собственно, то, о чем я уже сказал, про вот этот комментарий священника в моих социальных сетях, что не надо, наверное, это прочитывать, было бы то, что пишет мать Мария, как, ну, отвержение.

0: и скрупулезно исполнить. Цель для Матери Марии в том, чтобы жить христианской жизнью, а устав – это та опора, на которой строится богослужение, чтобы эта церковная христианская жизнь реально осуществлялась. Ну, давай сделаем небольшую паузу, и после небольшого перерыва к нашему разговору в программе «Истоки» вернемся.
1: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: В эфире «Радио Вера», программа «Истоки». В студии главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. И я, ведущий «Радио Вера» Константин Мацан. Мы продолжаем говорить сегодня о статье Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни».
2: Да, мы уже рассмотрели из 5 представленных Матерью Марией типов 2 первых – синодальный и уставщический. На очереди у нас эстетический тип благочестия. Я, пожалуй, сразу зачитаю несколько цитат из труда Матери Марии. По древней легенде, самое зарождение христианства в Киевской Руси определялось актом известного эстетического благочестия. Святой Владимир сравнивал религии не по существу их внутреннего содержания, а по силе влияния их внешних форм. И он выбрал православие за красоту песнопений, за благолепие церковной службы, за то эстетическое потрясение, которое он пережил. Эстетизм всегда связан с некоторым культом старины, с некоторым археологизмом. Не мудрено, что именно в период его расцвета впервые была произведена оценка древнего русского искусства. Стали рассказываться, расчищаться, изучаться старые русские иконы, создавались музеи иконописи, определялись иконописные школы, нашли признание Рублев и другие, начали восстанавливать древние песнопения. Киевские валаамские распевы проникли в обиход богослужения. Церковная архитектура стала более известной благодаря огромному количеству художественных изданий по истории искусства. Далее Мать Мария пишет: «Красота и ее понимание есть всегда удел меньшинства. Человек делит весь мир на «малое стадо», в кавычках, в особом эстетическом смысле, и толпу недостойных, находящихся за церковной оградой». Вот с одной стороны, то, о чем говорит Мать Мария, это действительно огромный толчок к поиску древнерусского искусства, к поиску своей идентичности, который происходил еще до революции в конце 19-го, начало 20 веков. Тут и художники Васнецов, Репин, и композиторы Римский-Корсаков, Мусоргский. Можно продолжать очень-очень много и долго, но здесь мы встаем с такой проблемой. Вот искусство ради искусства с вынутой внутренней сердцевиной. Легко очень переключиться от внутреннего содержания к форме и увлечься красотой самой формы.
0: Я думаю, что ты очень действительно интересную интерпретацию слов Матери Марии предлагаешь, вернее, прочтение с позиции именно искусства. Ну, тебе как музыканту и режиссеру это понятно.
2: Да что скрывать, нам обоим с тобой, потому что ты тоже музыкант.
0: Да, спасибо. Я действительно, мне кажется, ты выбрал для цитирования очень-очень важные слова, едва ли не самые главные, которые во мне тоже отзываются, когда я вот перечитываю этот кусочек про так называемый эстетический тип церковной жизни. При этом с одной вещью хотелось бы, конечно, поспорить у Матери Марии, потому что когда она пишет про избрание веры послами князя Владимира и как бы отсылает читателей к этой известной истории про то, как в храме Софии в Константинополе послы князя Владимира не знали, где они были, на небе или на земле, но знали, что красоты такой они нигде больше не переживали, Мать Мария это интерпретирует, по крайней мере, для цели своего текста, этого, как то, что их впечатлила красота песнопения и богослужения. Но вот мне скорее ближе то, как эту историю избрания вер интерпретирует Сергей Сергеевич Аверинцев, когда говорит, что это не просто про красоту стиха, богослужения или храма. Это все-таки про некое стяжание, переживание красоты как выражение божественного, красоты как имени Бога, красота как теологический аргумент. Это не просто про искусство. Это про то, что в этом таком нерациональном, но глубоко духовном переживании красоты богослужения открывается красота самого того, кто это богослужение совершает, самого Бога, того, кто являет себя в богослужении. Поэтому это что-то вот про это, про некое приоткрывание вечного во временном через красоту, абсолютного в относительном, горнего в дольнем, а не просто про красоту искусства. Мне кажется, Мать Мария тут прям как бы заужает специально, может быть, для своих риторических целей. Вот. Но что Второе важное, мне кажется,

0: действительно мы можем то, что Мать Мария описывает здесь сегодня, тоже в своей жизни созерцать. Что человек, когда вот описывает там посещение храма, говорит, ой, так красиво поют, так красиво служат, такие фрески, такие иконы в этом храме, и это само по себе прекрасно. И, может быть, даже человек может это впервые заставить, не знаю, церковную жизнь начать вести, да, вот он так восхитился какой-то красотой. И причем это тоже бывает, я помню, мне моя мама рассказывала, что ее в свое время еще задолго до воцерковления, когда она была студенткой в советские годы, но настолько поразили росписи вот тех самых художников Серебряного века, там, Нестерова и других, даже Врубеля, кстати, вот, да. Что она тогда, вот она познавалась, она подумала, что если есть вот такая красота в живописи, то не может не быть Бога, ну, который в этой красоте себя являет. Но другое дело, тут я уже пример
1: своей мамы... Ну, а как тут быть, если действительно красиво, если действительно тебя вдохновляет?
0: Другое дело, что это уже не про пример моей мамы, а уже отрываемся от него, если человек остался только вот с эстетикой, то, наверное, не глубоко он проник в церковную жизнь по мысли Матери Марии.
1: Ты знаешь, ты сейчас вот упомянул фамилию художника Врубеля, и это... Очень яркий пример. Человек, который расписывал храмы наравне с Васнецовым, и расписывал, надо сказать, очень хорошо, и увлекся идеей эстетизма.
0: Ну вот что мне еще кажется очень важным в том фрагменте, который ты процитировал, я прям тоже, когда читал, себе это подчеркнул, это про то, и мне кажется, это очень точное прозрение Матери Марии, указание, что эстетизм всегда удел меньшинства. То есть человек, который эстетствует, он делит мир на себя и своих вот небольшую группу единомышленников, которые понимают, что такое на самом деле красота, и остальной плебс, которому это недоступно. Как бы это ни казалось вот так со стороны, ну, это же даже просто пошло так думать, но вот не знаю, как ты, я почему-то то и дело даже вокруг себя, да что греха таить, в себе такое ощущение переживаю. Ну, например, когда человек говорит, вот есть храм, вот его расписывал современный иконописец, вот это искусство, вот это я понимаю. А в другой храм заходишь, а там какие-то обычные росписи, обычные иконы. Ну, это некрасиво. Но народ не понимает, что это некрасиво. Вот я понимаю, что это некрасиво. А вот остальные, у них нет этого чувства высокого. И вот это такое как бы разграничение себя и других, некое превозношение над другими, которые Матери Марии очень близко. А вот главное, тут, мне кажется, мы подбираемся вот к теме, которая ей была важна, и почему она так критикует этот эстетический тип. Потому что как бы такой эстет, ну, как бы других из церкви как будто психологически выгоняет. Вот они не такие, как я, они другие, про них не нужно думать, они мешают. Вот есть наша как бы община, и есть кто-то, кого даже можно вывести за ограду церкви, раз они такой эстетики не ценят. А для Матери Марии самое главное было именно открытость и приятие каждого. Отречение, самоотречение, жертвенная любовь ради любого другого. И, может быть, чем тяжелее, допустим, тебе снизойти до человека, который твоих высоких эстетических идеалов не разделяет, вот тем больше ты призван к нему снизойти, тем больше ты призван в нем увидеть ближнего и как бы себя с ним уравнять, а не возвышать себя над ним, потому что вот я ценю красоту, а он не способен ее оценить.
1: Да, но это с одной стороны. А если с другой стороны посмотреть на этот вопрос... Вот мы с тобой оба музыканты. И что делает человек, когда только учится музыкальному искусству? Искусству высокому, как мы бы сказали в эстетическом типе благочестия, да? Искусству творческому. Человек учит гаммы. Ни час, ни два, ни три, порой по 5-6, а то и по 8 часов продолжает делать одно и то же, одно и то же. Вопрос у меня всегда вот возникал, а зачем я это делаю, если я повторяю одну и ту же ошибку? И как-то она у меня механически складывается. Ну, тут были разные подходы у преподавателей. Кто-то говорил, что само собой все выправится, кто-то говорил, ну, все-таки послушай, голову-то надо подключать, не просто механически повторяя одно и то же действие. Да, время нужно тратить свои силы, но каждая твоя попытка, каждый проход гаммы тобой сыгранный за все это время должен тебя к чему-то учить, к чему-то вести. И в труде Матери Марии, как вот из такой матрешки, наверное, можно сказать, как из такой вот может быть, более приземленно луковой чешуйки, вот как она исходила из синодального типа благочестия, когда вроде бы есть попытка опереться на внешние сугубо мирские атрибуты у человека, потом, переходя к уставщическому типу, когда есть у человека попытка опереться на некую устроенность в самой своей религиозной жизни, устроенность внешнюю. Потом она раскрывает это с эстетической стороны, что есть еще и во взаимоотношениях человека и Бога некая красота, и люди облекли свою красоту в доступные им формы, но если увлекаться этими формами без самого содержания, как пишет мать Мария, наверное, это не самый простой, не самый легкий, не самый правильный путь. Но есть еще и противоположность эстетическому типу благочестия, про которое она говорит. Это аскетический тип благочестия. Буквально процитирую, что аскетизм есть явление типичнейшее, как она пишет. Религиозная жизнь всегда аскетична, потому что требует от человека жертвы во всем во имя высших духовных ценностей. И параллельно этому творческая жизнь тоже всегда аскетична в глубине своей, потому что тоже требует от человека жертвы всем во имя высших творческих ценностей.
0: Бердяевские мотивы тут появляются, потому что для Бердяева творчество – это религиозная категория. Как он говорил, сама религия есть творчество, не в смысле поэзии, искусства, музыка, а творческое отношение к бытию.
1: Давай напомним нашим слушателям еще раз, что сам труд «Тип религиозной жизни», он был написан для Бердяевской философской академии.
0: Но Бердяев был ближайшим собеседником Матери Марии, даже если посмотреть вот в поисковике, в интернете, без труда ищутся фотографии, где в помещении этой организации благотворительной, которой руководила Мать Мария, православное дело, собирался цвет русской религиозной философии того времени. И чаще всего рядом с Матерью Марией оказывается Николай Александрович Бердяев на этих фотографиях, который лекции там читал и встречался с людьми, который не сразу принял и согласился с таким выбором Матери Марии стать монахиней, потому что, может быть, сейчас я такую просто некую гипотезу, надо ее проверить и так далее, наверняка специалисты по Бердяеву это могут подтвердить или опровергнуть, и по Матери Марии, но мне как кажется, что это про него речь, что вот ему как раз казалось, что аскеза, монашество – это вот такой как бы некий уход от творческой вовлеченности в мир, в бытие, в кучу событий, это самая отрешенность. А Мать Мария, как кажется, доказала своему старшему товарищу, что нет, наоборот, монашество – это ее выбор. Это не про уход от мира, а наоборот, про служение миру в гуще мира. Поэтому да, вот и, ну и явно чисто, вот чисто богословски, философски тема творчества и аскетики как творчество здесь для Матери Марии связана с тем, что это вот в контексте философии Бердяева промысливалось.
2: Истоки.
1: В эфире программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И сегодня мы говорим о труде монахини Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». В предыдущей части мы с тобой затронули четвертый тип, который описывает Мать Мария. Тип этот она называет аскетическим и выделяет несколько таких важных идей, что основное различие заключено в том, во имя чего человек вступает на аскетический путь. Может быть, очень много мотивов, и далеко не все они сочетаемы в полной мере с христианством. Есть даже мотивы, находящиеся в противоречии христианству. Это мотивы приобретения духовной силы. Аскетизм есть известная система психофизических упражнений, обуздывающих и видоизменяющих природный путь человека и направленных к получению особых свойств власти над душой и природой. Можно повторным упорным трудом подчинить воле свое тело, можно добиться огромных психических изменений в себе. Тут она поднимает такую важную тему, как тело и дух. Одно без другого, естественно, невозможно, но если делать, опять же, перекос в ту или иную сторону, чем это может быть чревато или даже опасно.
0: Но здесь, мне кажется, вот то, что ты упомянул, Мать Мария говорит, что аскеза была свойственна очень многим религиозным традициям. И на что обращать внимание? То, что, ну, например, в отдельных восточных религиозных традициях, там, связанных с Индией или с Китаем или с Японией, фигуры личного бога-творца, который был бы запределен миру, как бы нет. Это есть некая практика самоспасения. А вот того, кто твой небесный отец, кто тебя спасает, такая фигура просто не постулируется. Поэтому мать Мария здесь, как кажется, просто показывает, что аскетизм аскетизму рознь. И вот не всякая самодисциплина духовная, аскетическая, есть христианская практика. Для христианина очень важно, что было боговоплощение, и что милостью, благодатью Божией человек стирает спасение, а не сам себя спасает. Это вот первый момент. Поэтому она говорит о том, что можно в этом натурализме, в природном замкнуться, как бы не веря в то, что есть кто-то вне природы.
1: Да, но вместе с тем она выделяет и другой момент духовный. Цитирую. «Человек кается в своих грехах, но покаяние не освобождает его от мысли о своем ничтожестве. В нем он не преображается, а вновь и вновь возвращается к единственному для него интересному и дорогому зрелищу. Зрелищу собственного ничтожества и собственной греховности. Не только космос и человеческая история, но и судьба отдельного человека, его страдания, его падения, его радости и мечты все бледнеет и исчезает в свете моей гибели, моего греха. Весь мир окрашивается заревом пожара моей души, более того, весь мир как бы сгорает в пожаре моей души». Вот в разговоре с одним священником им были произнесены для меня важные слова. «А ты кому поклоняешься, Богу или греху?»
0: Да, это вот очень точно. И мы на Радио Вера часто беседуем со священниками, слышим мысли, которые созвучны тому, о чем здесь написала мать Мария, что действительно человек часто концентрируется на собственной греховности и считает, ну, то есть как бы кается, не видя как будто Бога, который спасает от этого греха. И это какая-то такая для священников, может быть, не вполне продуктивная духовная установка. Действительно, в этом отношении мать Мария, наверное, на какой-то важный нерв указывает, при этом, конечно же, и наши собеседники, священники всегда говорят, что, ну, само собой, мы каемся, мы приступаем к таинству покаяния, но только его суть не в разглядывании своих грехов и не в бесконечном самобичевании, потому что тоже форма гордыни, на самом деле. Я хуже всех, я самый страшный грешник.
1: Я хуже всех.
0: Вот. А в том, чтобы Бог тебе помог эти грехи преодолеть. Но вот то, что мы так на слове «я» сакцентировали, это, пожалуй, ключевое для Матери Марии, как мне кажется, в этом отрывке про аскетический тип благочестия. Потому что даже аскеза может быть по поводу самого себя, по поводу собственного совершенствования, собственного спасения души, где в центре она может быть служением себе, даже из самой благой цели спасения, как бы в отрыве от ближнего. А вот ближний для Матери Марии все.
1: Прокачка навыков и самосовершенствованием, вот такие модные термины.
0: Да, и тут мы переходим, собственно, к последнему типу благочестия, который для Матери Марии ключевой, корневой, самый ценный, евангельский, где в центре не ты, даже ты, спасающий свою душу и кающийся совершенно вот благочестиво, а ближний, ради которого ты, по примеру Христа, отрекаешься от себя. Вот это такая высокая планка. Я вот перечитывал «Мать Марию», готовясь к нашей встрече, и, с одной стороны, читаешь, думаешь, как это, ну, как это правильно, как это точно, как это высоко, как на это решиться, вот ставишь перед собой вопрос. Это не так-то просто.
1: «Мать Мария называет это охристовлением. Охристовление опирается на слова «Не я живу, но живет во мне Христос».
0: Вот это можно я прям отдельно прокомментирую, потому что я в очередной раз этот текст, перечитывая и эти слова из послания апостола Павла к Галатам, прочитав, возрадовался, потому что для меня, для самого, в свое время, когда мне было 18 лет, именно эта фраза из Нового Завета оказалась переворачивающей. В каком-то смысле я, после услышав эти слова, пришел к вере. Впервые перейдя от такого равнодушного агностицизма к, ну, открытию для себя того, что есть христианство, есть Христос, и в центре христианства стоит Христос. Вот именно эта фраза из послания Галатам, я с тех пор ее в своем сердце ношу, вот, по сути, всю свою сознательно-церковную жизнь. Поэтому то, что на нее мать Мария указывает, я прям радостно резонирую на это.
1: Она очень ёмко и красиво это дальше иллюстрирует. «Слово стало плотью, Бог воплотился, родился в Вифлеемских яслях. Одного этого было бы совершенно достаточно, чтобы говорить о беспредельной, жертвенной, самоотрекающейся и самоуничтожающейся любви Христовой. В этом заложено все дальнейшее, всего себя, все свое божество, все свое божественное естество и всю свою божественную ипостась низвел Сын Человеческий под своды Вифлеемской пещеры. Нету двух богов и двух Христов. Одного, пребывающего в блаженстве, в недрах Святой Троицы, а другого – приявшего зрак раба.
0: И тут мы снова, мне кажется, возвращаемся к той мысли о том, что то, что мы только что обсуждали, этот аскетический так называемый тип благочестия, ведь он же, ну, не отрицается, но в голову не придет ставить под вопрос стремление к спасению своей души и необходимость аскезы в самом широком смысле слова. Вот у Сергея Фуделя в одном тексте была такая мысль, что парадокс в том, что мы под словом аскетика понимаем что-то для монахов, а это для христианина вообще, для любого христианина практика попытки достичь чистоты сердца, которая без благодати и милости и молитвы не достигается. То есть это, собственно, духовная жизнь, это и есть аскетика. Конечно, она ни в коем случае не ставится под вопрос. Просто, опять же, вот, ну, если следовать логике Матери Марии, цель и средство. Аскетика не цель, а средство. Для чего? Для того, чтобы по мысли Матери Марии следовать за Христом.
1: Да тут можно не только об аскетике говорить, тут можно говорить и об эстетике. То есть самое. Можно говорить и о ритуализме в хорошем смысле слова, потому что это тоже все относится к категории того, что тебе помогает. Пост — это инструмент в твоем спасении. Другое дело, когда он становится самоцелью, но Мать Мария на протяжении всего своего труда говорит, как мне кажется, о следующем. Вот, как ты уже хорошо заметил, о пути и цели. И второй момент – это о категоричности. Она сама в начале своего труда пишет о том, что, да, подразделять можно типы религиозной жизни на несколько категорий, она выделяет их 5, может быть, кто-то найдет больше, кто-то найдет меньше. Но, тем не менее, в человеке это все очень часто сочетается. И вот главное о том, о чем она пишет, это о том, что сердцевина, где та самая сердцевина, вот евангельский образ благочестия, он сочетает в себе, ну, мне кажется, все, все целиком и сразу.
0: Да, и цель, как это вычитывается из текста Матери Марии, это следование Христу, то есть продолжение его дела в жизни мира в каком-то особенном смысле. Вот есть у людей, которые занимаются делами милосердия, а Мать Мария тоже, не то что тоже, она вот такой была образчик для тех, кто занимается делами милосердия. А есть у них такое выражение, которое они любят, и часто у нас на Радио Вера в эфире оно звучало и звучит: «У Бога нет других рук, кроме наших». Вот какой пример человеческого явил Христос? Это пример жертвенного служения, как мы уже сказали, самоотречения от себя ради любви к другому, к ближнему. Конечно, этим не исчерпывается фигура Спасителя, евангельская история, но это именно как бы помещается Матери Марии под лупу в этой статье.
1: И вот как она говорит, отвержение себя – это главное, без чего нельзя идти за Ним, то есть за Христом, без чего нету христианства. Ничего не приберечь, отвергнуть не только внешние богатства, но и богатства духовные. Все претворить в Христову любовь, принять ее как свой крест.
0: Да, и у нее такое словечко еще появляется, я его тоже себе подчеркнул, когда я перечитывал, расточение. Вот расточение свои духовные силы, свою любовь, свое все, что у тебя есть, ради другого. Может быть, это такая мысль частная, но как это верно, мне кажется. Ведь когда кажется, я вот тут я себя отдам, а вот тут все-таки для себя приберегу. Но вот Мать Мария, как кажется, завышает планку, говоря, что вот все нужно расточить, и такого закон духовной жизни. Чем больше ты расточаешь своих духовных сил, своей любви, тем больше ты на самом деле этой любовью наполняешься, что, мне кажется, психологически достоверно понятно. Ну и вот если цель следовать Христу, а что сделал Христос? Христос жертвенно служил ближним, значит, и цель человека для Матери Марии в христианстве – это вот так вот жертвенно служить ближним, и это и будет следованием Христу, это и будет стяжанием любви, это и будет тем, как бы, чем ты спасаешься, и как помощь в этом нужна и аскетика, как помощь в этом нужна эстетика церкви, потому что ты оказываешься в пространстве богослужения, и это тоже тебя наполняет. И здесь и устав на своем месте оказывается, как то, на чем держится церковно-богослужебная жизнь. И в конце концов, даже синодальный тип благочестия про отношения церкви и государства тоже оказывается как бы с этим связан, потому что ну, церковь не в безвоздушном пространстве существует, а в конкретной стране, в конкретном обществе нужно, чтобы были с органами власти, прошу прощения за приземление, нормальные отношения, чтобы церковной жизнью жить. Вот если Бог на первом месте и Христос на первом месте, все остальное оказывается на своем. И в этом, мне кажется, главная такая мудрость этого текста Матери Марии и его непреходящее значение. Ведь мы часто слышим от наших собеседников на радио «Вера» на вопрос, что главное в христианстве, есть один ответ – это сам Христос. Вот эта христоцентричность – это то, что, как мне кажется, Мать Мария своему читателю в этом тексте хочет высветить и к этому обратиться. И, может быть, ради этого стоит этот текст перечитывать. И, мне кажется, тот текст, который легко читается, хорошо усваивается, и нашим слушателям можно вполне рекомендовать его прочитать самостоятельно, потому что то, что мы с тобой перечислили, это лишь такие тезисы.
1: Фрагменты фрески.
0: Да, лишь малая часть тех смыслов, которые Мать Мария закладывала и до нас донесла, а вот в более полном объеме к ним прикоснуться, конечно, нужно как-то своим сердцем открыто этот текст прочитать. Ну вот я сказал, что высокую планку Мать Мария задает, может быть, это воспринималось бы как некая дидактика и морализм, если бы не конец жизни самой Матери Марии, что все то, о чем она писала, про жертвенную любовь и самоотречение ради ближнего,
1: она подтвердила делом.
0: Она исполнила тем, да. Как она...
1: Живое воплощение слов, жила. Вера без дел мертва. В эфире была программа «Истоки». Сегодня мы говорили о труде Матери Марии Скопцовой типа религиозной жизни. В студии был мой дорогой коллега, журналист Константин Мацан.
0: И мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ровно через неделю в это же время мы вернемся к «Истокам».
2: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Наталья Столярова. Литературные эскизы. Читает Ирина Образцова.
1: Фотографии. Я достал коробку со старыми фотографиями и вытянул первую попавшуюся. На скальнике кустик брусники, крошечный, на островке узорчатого ягеля. Первая моя осень в Якутии. Сколько этих размытых, затемненных, пробных фотографий. Вот мама над корытом с бельем машет рукой. Нет, нет, не надо, не надо. И светлая ее улыбка. Отец с рубанком не видит меня. Сосредоточенное серьезное лицо, ровные стружки из-под его крупных и красивых рук. И наш старый дом. Весной с потемневшей крышей, зимой занесенный до самых ставень, со светлыми пятнами кленовых листьев на крыльце, с букетом незабудок в распахнутом окне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок Схиигумении Марии Дахтаровой. Годы странничества. 1918 год. Из Киева в Салоники. Мне 22 года. Обстоятельства сложились так, что я не могла уехать в Москву, чтобы закончить учебу. 4 года проучилась на историко-филологическом факультете Московского университета. Оставался еще 1 год. Родители решили отправить меня в Рим, где жила моя тетя, для завершения образования. Я отправилась в Одессу. В Одессе власти захватили французы. Чтобы выехать за границу, нужна была виза, в которой мне отказали. Тогда я пошла в собор и стала молиться Господу. Когда выходила, то случайно услышала разговор. Какой-то человек говорил другому: «Завтра в 10 часов утра пароход «Афон» отправляется в Салоники». Я молилась Господу и просила указать мне путь. На следующий день утром подошла к пристани. «Господи, Тебе все возможно, спаси меня», — взмолилась я мысленно и поднялась на палубу. И Господь услышал мою молитву. Совершенно успокоенная вошла я в каюту 2-го класса и села. Пароход вскоре отчалил от пристани. В каюте было 2 койки, на 2-й француженка-учительница. Она возвращалась из России на родину. Приходит с проверкой: русский помощник капитана и французский офицер, ваши билеты и паспорт. Посмотрели документы у моей соседки, повернулись и ушли. У меня ничего не спросили, а через некоторое время заходит русский офицер и говорит: «Оказывается, это вы едете на месте моей жены. Она перед отъездом заболела, и теперь вот я решил узнать, кому продали ее билет». Я напряженно молчала и с изумлением благодарила Господа. На пароходе ведь очень много кают. Кто привел меня на единственное свободное место?
0: Голоса

0: Вера.
1: Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков –

длится несколько лет. В это время на человека налагается послушание, выполнение ежедневных работ в храме и монастырском хозяйстве. Иногда послушание происходит вне стен монастыря, например, в больнице или тюрьме. Послушник обычно живет в келье вместе с монахом-наставником. Пройдя испытательный срок, изучив монастырские правила, особенности церковной службы, историю обители, послушник становится готовым принять монашество.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: Бывает так, что человек неожиданно для себя самого и для близких вдруг серьезно заболевает. Врачи не могут помочь, не могут подобрать эффективное лечение, не могут сразу диагноз установить. И сразу вокруг такого человека появляется целый рой разного рода целителей и целительниц, не имеющих к медицине никакого отношения. Хотелось бы предостеречь всех от этого словами святителя Иоанна Златоуста. Ими сейчас я хочу с вами поделиться. Когда ты подвергнешься тяжкой болезни, и многие будут понуждать тебя облегчить страдания, одни заклинаниями, другие амулетами, третьи какими-либо другими чародейными средствами, а ты ради страха Божия мужественно и твердо перенесешь тяжесть болезни и предпочтешь лучше все потерпеть, нежели решиться сделать что-нибудь подобное, это доставит тебе венец мученичества.
0: Хочу

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Вечером 3 октября 1883 года жители города Шуя занимались своими обычными делами и не предвидели никаких неожиданностей. В жилом доме неподалеку от торговой площади семья сидела за ужином. Вдруг маленький мальчик, указывая в окно, залепетал: «Мама, там огонь!» Взрослые в тревоге выглянули на улицу. Действительно, прямо в центре площади пылало строение. Ужин был забыт. Родители стали спешно одевать сына, чтобы как можно скорее покинуть дом. Огонь был слишком близко и в любой момент мог перекинуться на их жилище. Однако, когда люди вышли на улицу, они с изумлением обнаружили, что никакого пожара уже нет. Здание на торговой площади, залитое водой, лишь слегка обгорело. Довольные пожарные убирали бранспойты. А вот случись этот пожар 3 днями раньше, беда была бы, заметил один из огнеборцев, вытирая платком с лица следы от копоти. И он был совершенно прав. Дело в том, что как раз ровно 3 дня назад в Шуи заработал водопровод. По всему городу установили водозаборные колонки, так что и жители могли в любое время получать чистую свежую воду, и пожарным больше не нужно было бегать с ведрами к реке. Раньше пожары тушили часами, воды не хватало, и редко когда здание удавалось спасти. С этим справились за считанные минуты. Воды было сколько угодно, и строение осталось целым. «Спаси Господь Ивана Ивановича Попова, благодетеля нашего!» Перекрестилась какая-то старушка из толпы на купола, стоящие неподалеку Покровской церкви. Иван Иванович Попов, благодаря которому в Шуе появился водопровод, происходил из весьма известной купеческой династии. Известная прежде всего тем, что на протяжении нескольких поколений ее представители неустанно заботились о любимом городе и о людях, которые жили в нем рядом с ними. Дед Попова, Федор Герасимович, всю жизнь жертвовал на храмы. Отец, Иван Федорович, за свой счет снабжал провиантом русские войска во время Крымской войны 1853 года. И от того, и от другого Ваня часто слышал одни и те же слова – «Блаженнее давать, нежели принимать». Мальчик знал, что так говорил Христос в Евангелии. Став самостоятельным, Иван Иванович продолжил добрую семейную традицию. Он стал постоянным жертвователем шуйских храмов и монастырей, а в Покровской церкви на торговой площади нес обязанности старосты. 28 октября 1868 года в Шуе при большом стечении народа торжественно открылась железнодорожная станция. Однако поначалу планы у Министерства путей сообщения были совсем другими. Проводить ветку Иваново-Вознесенск-Новки именно через Шую никто не собирался. Но в дело вмешался Иван Иванович. Он убедил транспортное начальство в важности открытия станции в Шуе, а кроме того взялся финансировать этот проект. Впоследствии Попов вложил средства в устройство в городе железнодорожного училища и больницы. А ровно через 20 лет, когда появились новые технические возможности, Иван Иванович с таким же рвением взялся за строительство водопровода. Чтобы понять, с какой серьезностью Попов приступил к делу, достаточно сказать, что для строительства водонапорной башни он пригласил московского архитектора Владимира Шервуда, того самого, по проекту которого было возведено здание исторического музея на Красной площади. Она и сегодня возвышается на территории Шуйского центрального рынка. Стоит и здание вокзала на станции Шуя. 28 октября 2015 года на нем появилась мемориальная доска в честь Ивана Ивановича Попова, неравнодушного человека с добрым сердцем.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний святителя Патрика Ирландского. 460 год. Жили мы в городке, называемом Баннавента-Берния, а за городом у нас была усадьба, куда мы, бывало, выезжали на праздники. Именно там я был схвачен и уведен в рабство, став жертвой разбойников. Я не мог ни убежать, ни защищаться, ведь мне тогда не было и 16. В то время я не знал истинного Бога, и, может, из-за этого получилось так, что я стал рабом в Ирландии вместе с тысячами других подобных мне. Мы воистину заслужили это, ибо изменили и солгали перед Господом, не соблюдали повелений Его, хотя не раз слышали увещевания священников наших, неустанно напоминавших нам о нашем спасении. И, может, потому Он рассеял нас между народами даже до края земли. И теперь среди незнакомого народа, как на ладони, оказалась вся ничтожность моей жизни. И там, в Ирландии, Бог открыл глаза мои к неверию моему. Так что я, хоть и с опозданием, но вспомнил множество своих грехов. И от всего сердца обратился к Господу, который сжалился над юностью моей и неведением моим, и позаботился обо мне прежде, чем я познал Его, и даже прежде, чем я научился отличать зло от добра. Он каждый раз давал мне силы, утешая меня, как отец утешает сына своего. Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» в рамках программы «Пазл» помогает подросткам из детских домов освоить профессию в области информационных технологий. В течение 3 лет ребята изучают основы программирования и дизайна, получают практический опыт, учатся работать в команде и создавать собственные проекты. Один из участников программы – Николай Сергеев из Санкт-Петербурга. Попробовать свои силы в программировании Коле предложили, когда подросток находился в Центре содействия семейному воспитанию. Сначала Николай погрузился в профессию системного администратора, потом стал изучать программирование. Коля дважды становился лучшим участником проекта по итогам последних учебных годов. Кроме того, он научился работать в команде, а еще обрел новых друзей и определился с будущей профессией. Сейчас Коля – студент Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и осваивает направление интеллектуальные информационные системы и технологии. Проект «Пазл» продолжает набор на новый учебный год. Для участия ребятам в возрасте от 14 до 17 лет необходимо отправить заявку на его сайте до 12 сентября. Начало занятий с 5 октября этого года. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и моры страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь. И все у

0: Светлое радио.
1: Константин Бальмонт из записной книжки. Читает Максим Леонидов.
2: Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновения всегда единственны. Они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой, 1912 год. Мы распрощались с врачом, и теперь нам не одной лежала ответственность за всю больницу. Меня это очень пугало, ведь сюда привозились со всего уезда наиболее серьезные больные. И вот чуть не на второй день после отъезда доктора привозят больного с вывихом бедра. Наружно, не показывая своего волнения, мысленно молюсь Богу наставить меня, что мне делать, и помочь мне, а сама распоряжаюсь, чтобы фельдшера приготовили больного и положили его на стол. Ожидаю, пока больной заснет. Все стали вокруг. Вижу, молодой врач с горделивой улыбкой стоит напротив в ожидании моего посрамления. Я перечисляю в уме все, что надо делать. Больной заснул. Я взяла его ногу, вытянула и сделала поворот, как сказано в учебнике. И что же? Послышался хруст, сустав встал на свое место, кто-то из фельдшеров даже громко произнес: «Вот так!» Это было для меня великое благодеяние Божие. Этот случай нисколько не зависел ни от моих знаний, ни от опытности. Все произошло только по милосердию Божию. Голоса.

Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимой быть другим. Александр Пушкин.

0: Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
1: Дождливым осенним утром 1817 года молодой человек по имени Андрей Медведев шел по дороге, ведущей на город Саров. На нем были худые лапти, заплатанная рубаха, за плечами висела холщовая котомка. Редкие прохожие принимали Андрея за нищего и клали ему в руку медные грошики. Однако нищим молодой человек отнюдь не был. Андрей работал фельдшером в своем родном городе Лысково, что в Нижегородской губернии, и получал хорошее жалование. Недавно Андрей возвратился из паломничества по святым местам. Жизнь в монастырях поразила Андрея до глубины души, и, вернувшись, он твердо решил стать монахом. С этим и шел он теперь в Саровскую пустынь. А самой подходящей, по мнению Андрея, одеждой для такого путешествия были лапти и рубаха бедного крестьянина. У ворот обители Андрей с учтивым приветствием спросил первого встречного монаха, куда ему следует обратиться с просьбой о принятии его в число монастырской братии. Тон и манеры образованного человека настолько не вязались с внешним обликом гостя, что монах заподозрил неладное и самым бесцеремонным образом велел Андрею убираться во свояси и не шататься тут невесть с какими намерениями. Такого приема Андрей никак не мог ожидать. В нем разом вскипела гордость, и мнимый нищий стал запальчиво обличать монаха, простого и неученого, по всей видимости, человека, чем вызвал еще большее его негодование. Дело кончилось тем, что Андрея выдворили за ворота. «Ну и дела», — бормотал уязвленный фельдшер. «Ноги моей более не будет в Сарове». Вдруг откуда ни возьмись, рядом с Андреем появился старичок в светлой рубахе с березовой веточкой в руках. Это был здешний юродивый, блаженный по имени Марк. Остановившись, он внимательно взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «Не искушай Господа Бога твоего». «Это тут еще при чем?» – проговорил Андрей, но в ту же секунду слова блаженного пронзили его, словно молния. «А ведь и вправду, сам я виноват!» – воскликнул он. «Зачем устроил этот маскарад? Зачем смутил монахов?» Полный раскаяния, Андрей возвратился в Лысково, но вскоре вновь отправился в Саров. На сей раз предстал он перед монахами в обыкновенном виде, искренне раскаялся в своем поступке и был взят в обитель послушником, а в 1822 году принял монашеский постриг с именем Антоний. Много лет прожил Антоний в Саровской пустыне. Со временем его возвели в сан архимандрита и назначили наместником Троице-Сергиевой лавры. «Не искушай других, и сам искушение не претерпишь», говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Илья Кочуров.
1: Среди некоторых верующих бытует ошибочное мнение, что если заболел, то не нужно обращаться к врачам, что все или само пройдет, или не пройдет, значит, такова воля Божья. Есть те, кто отказывается даже от лекарств, но это заблуждение. Хочу поделиться с вами словами преподобного Амвросия Оптинского. «Все от Господа Бога, и лечебные средства, и самые лекари. И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает в одном враче и врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, который един, их же хочет, живит или мертвит».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Принцесса Евгения Ольденбургская была добра ко всем, кто приходил к ней за советом и медицинской помощью. Я помню, как пришел громадный симпатичный парень, который жаловался на боли в ноге. Принцесса предложила ему пройти в гостиную и снять анучи, в которой была обернута его нога. Когда он освободил ногу, мы все равно ничего не смогли увидеть, так она была грязна. Принцесса приказала принести тазик, и вместе со мной и слугой, сидевшим посреди нас, принялась мыть ногу, а затем вытирать ее. Видимо, на моем лице столь явно было написано негативное отношение к тому, чем мы занимались, что принцесса осуждающе взглянула на меня и произнесла: «Что здесь такого? Об этом даже не стоит говорить». Ее великодушие и доброта к страждущим всегда были экстраординарными, и, кажется, ничто не проходило мимо нее.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В XIX веке для многих состоятельных людей благотворительность была образом жизни. Купцы, промышленники спешили делать добро и не ждали за это благодарности. Они просто радовались, видя, что их помощь облегчает ближним жизнь. У казанского купца Павла Щетинкина было доброе сердце и тяжелая юность. Отец Павла торговал тканями, сын помогал ему с детства, но в 14 лет мальчик остался сиротой. В 15 он уже продолжил бизнес отца. Но энергичному Павлу захотелось попробовать себя в новом качестве, и он занялся пушниной. Фабрика купца выпускала изделия, сшитые по заграничным образцам. За шубами Щетинкина в Казань приезжали жители Уфы, Перми, Симбирска. И Павел открыл в этих городах свои магазины. Вершиной коммерческой деятельности Щетинкина стала его гостиница «Казанское подворье». В ней останавливались все знаменитости, приезжавшие в город. Собинов, Вертинский, Маяковский, Есенин, Толстой. Павел Васильевич строил храмы и учебные заведения по всей Казанской губернии. Еще в молодости он учредил братство святителя Гурия, задачей которого было христианское просвещение нерусских народов Поволжья. 50 лет Щетинкин активно работал в этой организации, и 50 лет он опекал центральную крещено-татарскую школу. Жертвовал на ее содержание крупные суммы, построил при ней домовую церковь. Много делал Щетинкин и для Казанской учительской семинарии. Например, одевал и обувал ее выпускников перед тем, как они отправлялись учительствовать в глубинку. Павел Васильевич был попечителем Казанской духовной академии и духовного училища. В последнем он провел полную реконструкцию здания и построил домовую церковь святителя Павла Исповедника, названную так в честь святого, имя которого носил Щетинкин. Павел Васильевич был из породы прирожденных благотворителей и просветителей. Он открыл в Казанской губернии множество школ, гимназий и училищ. Покупал для них мебель и книги. Зная о трудностях, которые испытывали учителя в провинции, специально для них выстроил 7 жилых домов. В Симбирске, где у Павла Васильевича были магазины, он возвел церковь при учительской школе, а в Казани вместе с другими купцами вложился в строительство церкви во имя святителя Николая Чудотворца. Щетинкин трудился, наживал и отдавал не ради наград, но его благотворительная деятельность не могла остаться незамеченной. Павел Васильевич стал потомственным почетным гражданином Казани, получил личное дворянство, был удостоен нескольких орденов и медалей. В годы Первой мировой войны Щетинкин открыл в своем доме госпиталь, пожертвовал деньги на строительство санатория для раненых и помогал Союзу увечных воинов. Незадолго до Октябрьской революции в Казани открыли церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Это был последний дар Павла Щетинкина родному городу. Через год 72-летнего благотворителя убили большевики. Времена лихолетия миновали. Сегодня храмы, построенные Павлом Щетинкиным, отреставрированы, а имя благотворителя вошло в историю города Казани.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: На берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, она покрыта мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога, я ощущаю в сердце

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес» в церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден. И теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
2: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Константин Бальмонт. «Без русла» читает Максим Леонидов.
1: Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим вещим шепотом, тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев. Поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там говорят «до свидания», «милый», «прощай», «люблю». И на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Татьяна Эйснер. Литературные эскизы. Читает Юрий Гальцев.
1: Мое королевство. Мое самое первое отчетливое воспоминание – желтый квадрат солнечного света на чисто вымытом полу кухни. Я стою в этом ярком квадрате и пытаюсь пяточками удержаться на сучках округло выступающих и широких половиц. На ногах у меня шерстяные, бабушка вязаные носочки, и пятки соскальзывают, разъезжаются по крашенному теплому от солнца полу. Давно уже нет на свете бабушки, но стоит на минутку закрыть глаза, как плывут мне навстречу теплые дни, и ночи моего детства щекочет лицо тополиным пухом.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет, и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте?» Знаете же, что это общее ослепление всех. Нужно думать о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите: «Зачем предстоят вам одни пустые выезды в свет?» Но, тем не менее, свет все же населен. В нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, и, увы, даже не знают, как попросить о ней. Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете, что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной, и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? В прибавлении ко всему вы имеете уже самим Богом водворенное вам в душу стремление, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы неспокойны ни на минуту? Поверьте, это не даром. Кто заключил в душе своей такое беспокойство о людях среди самых развлекательных увеселений, тот много-много может для них сделать. У того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же из света, среди которого вам назначено быть. Не спорьте с провидением. Храни вас Бог от всякого педанства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи. А душе всякого, кто вас не слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека.
0: Голос.

Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
1: Целый день архимандрит Антоний Медведев принимал посетителей в своем рабочем кабинете. Ему, как наместнику Троицы Сергиевой Лавры, было верено вести дела обители. Время близилось к вечеру, когда в дверях показался последний гость – священник из Тульской губернии. По его лицу сразу можно было понять, что с батюшкой стряслась какая-то беда. Так оно и оказалось. Священник поведал архимандриту о своем несчастье. Страшный пожар полностью разорил его хозяйство, лишив большое семейство крова и всего имущества. Архимандрит Антоний много помогал людям, и часть тех средств, которые состоятельные прихожане жертвовали монастырю, он употреблял на поддержку бедных, голодных, оставшихся без крыши над головой. Рассказ тульского священника глубоко тронул сердце архимандрита. Он тотчас решил ему помочь и открыл ящик стола, в котором хранились деньги на благотворительность. Там лежали 10 рублей ассигнациями. Немало, однако на то, чтобы поправить дела батюшки, этой суммы, конечно, не хватило бы. «Вот что, друг мой, — сказал архимандрит Антоний священнику, — я распоряжусь приготовить вам келью в монастырской гостинице. Отдохните и завтра после обедни приходите. Придумаем, как помочь вашему горю. Однако на завтра, лишь только обедня завершилась, наместника позвала к себе Сергиево-Посадская помещица Татищева. Пожилая графиня встретила архимандрита приветливо. «Я долго вас не задержу», — сказала она. «Возьмите только вот это». Татищева протянула наместнику большой холщовый мешок, наполненный монетами. «Сколько здесь, я точно не знаю, но все платиной», — пояснила она. Так в середине 19 века называлась трехрублевая монета. «Возьмите и распорядитесь этим, как вам будет угодно». Судя по тяжести мешка, сумма в нем находилась весьма крупная. «Вот и послал Господь решение», — радовался архимандрит Антоний, возвращаясь в монастырь. Теперь ему было чем помочь батюшке-погорельцу из Тулы. Когда в назначенный час священник вновь пришел к архимандриту, наместник отдал ему мешок с монетами. Этих денег батюшке хватило на то, чтобы построить новый дом и обзавестись всем необходимым. «Никогда не отчаивайся, но всей душою веруй, ибо нежданную помощь порой подает мудрый и всеблагой наш Господь», — говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Катан.
1: Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, для чего тот или иной человек появляется в нашей жизни? Вы торопитесь, но вдруг подошел к вам на улице незнакомец и спросил, как пройти. Или друг позвонил в неудобное для вас время, чтобы поделиться своими горестями. К таким ситуациям всегда нужно относиться очень серьезно. Хочу поделиться с вами наставлениями праведного Алексея Мечева. Господь сталкивает нас с людьми не напрасно. Господь приводит к тебе человека, чтобы ты дал ему то, чего у него нет. Помог бы ему не только материально, но и духовно. Научил любви, смирению, кротости словом. Привлек ко Христу своим примером. Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен этого. Господь дает тебе случай сделать добро, приблизиться к Богу. Если ты не хочешь, он найдет другого человека, который даст требующему должное и нужное ему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из завещания великого князя Московского Дмитрия Донского. 1389 год. Москва. «Вы, дети мои, живите заодно, а матери своей слушайтесь во всем. Который сын не станет слушаться мати своей, на том не будет моего благословения. Вот я отхожу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей. Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте приветливы ко всем своим слугам. А вы, бояре, знаете мой обычай и нрав. Я родился у вас на глазах, при вас я возрос, с вами ходил на врагов, с вами свою отчизну защищал. Я любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе. Вспомните, что говорили вы мне всегда. На службе тебе и детям твоим мы должны сложить и свои головы. Будьте же верны слову своему. Послужите княгине моей и чадам моим. Повеселитесь с ними в их радости. Не оставьте их и во время скорби. Бог мира да будет с вами».
0: Голоса.

0: милосердия.
1: Вот уже несколько недель, каждый вечер, когда часы на башне Нижегородского Кремля отбивали без четверти шесть, к зданию городской думы подъезжала пролетка. Извозчик кого-то терпеливо ждал. Иногда ждать приходилось долго, но извозчик не трогался с места, пока из подъезда думы не выходил высокий, худощавый господин в добротном сюртуке из дорогого сукна и французской шляпе. Заметив пролетку, человек качал головой и восклицал: «Братец ты мой, опять приехал!» Извозчик спрыгивал с козел, открывал дверцу и усаживал господина в коляску. Довозил его до большого каменного дома в центре города. А когда господин, прощаясь, опускал руку в карман сюртука за кошельком, извозчик упрямо заявлял: «И не думайте, барин, денег с вас ни за что не возьму», и уезжал. А на другой день снова подгонял пролетку к подъезду думы, и картина почти в точности повторялась. Господина в сюртуке и шляпе звали Федор Петрович Переплетчиков. Он был городским главой Нижнего Новгорода. В должность Переплетчиков вступил недавно, но уже успел съездить в Петербург на аудиенцию к самому императору Николаю I и смог добиться того, о чем извозчики просили градоначальников Нижнего на протяжении многих лет. Из крестьянского сословия их перевели в мещанское. А это означало для них ни много ни мало избавление от крепостной зависимости и барского оброка. Ведь едва ли не большую половину заработанного извозчики, будучи крепостными крестьянами, были вынуждены отдавать своим хозяевам. С тех самых пор и появилась возле городской думы та пролетка. «Вы нас из бедности да из нужды вытащили», – передавал извозчик Переплетчикову слова благодарности от своих товарищей и стал делегатом от всех благодарных нижегородских извозчиков, встречая городского главу со службы и отвозя домой. Федор Петрович, несмотря на то, что родился в богатой купеческой семье и рос в достатке, никогда не оставался равнодушным к нуждам ближних. Сказалось отцовское воспитание. Академическому образованию для сына родитель Переплетчикова предпочел евангельскую науку милосердия, любви и сострадания. Мальчик с детства видел, как отец раздает милостыню, жертвует храмам и монастырям, опекает бедняков и сирот. Став наследником семейного капитала и бизнеса, Федор пошел по его стопам. Вскоре чуткого, щедрого, доброго купца Переплетчикова нижегородцы захотели видеть своим градоначальником. Федор Петрович вступил в эту должность в непростое для России время. Шла Отечественная война 1812 года. Спасаясь от наполеоновской армии, в Нижний приехали беженцы. Не раздумывая, Переплетчиков предоставил для их размещения собственный дом. Однако Федор Петрович заботился о людях не только на своем высоком посту. К примеру, в 1832 году, уже не будучи в должности, Переплетчиков передал в городскую собственность 6 принадлежавших ему лавок на Никольском базаре с условием, что доходы с них будут направляться для пособия бедным согражданам. Переплетчиков с усердием заботился о храмах. На его пожертвования была капитально отремонтирована Варварская церковь, а в Благовещенском соборе Федор Петрович на собственные средства заменил ветхий иконостас на новый. С его щедрой помощью в 1834 году был перестроен Спасо-Преображенский собор. Духовное завещание Переплетчикова еще раз подтвердило щедрость и широту сердца этого человека. После смерти городу достался большой дом на Рождественской улице, доходы с которого по распоряжению Федора Петровича предназначались для поддержания бедных и обездоленных. Еще один дом на Кожевенной улице Переплетчиков завещал на устроение гостиницы для нищих и бездомных. Проводить в последний путь купца Переплетчикова вышел весь город, писали в 1845-м местные газеты. С тех пор прошло много лет, а имя Федора Петровича по-прежнему не сходит со страниц нижегородской прессы. Люди помнят этого щедрого человека и его добрые дела.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария – не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос – одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, наде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога Солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
2: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и проект «КОД» помогает школьникам из малонаселенных городов России освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в IT-компании и найти первую работу. Участниками проекта могут стать ребята от 14 до 17 лет. В течение 3 лет они будут осваивать практические навыки и работать над собственными разработками. Особое внимание уделяется командной работе, организации рабочего процесса и презентации своих проектов. Занятия проходят в онлайн-формате. По итогам курса старшеклассники получают свидетельство о дополнительном образовании. Лучшие из ребят смогут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях Санкт-Петербурга. В прошлом году к проекту «КОД» присоединился Василий Рыбак из села Юровка Краснодарского края. Сегодня Василий – один из лучших учеников проекта. Молодой человек создает видеоролики, пишет посты, снимает увлекательные обзоры на образовательные игры. Вася рассказал о проекте «КОД» и его возможностях одноклассникам. Несколько ребят уже подали заявки на участие. Сейчас проект «КОД» продолжает набор на новый учебный год. Подать заявку на него можно до 12 сентября включительно через группу проекта в социальных сетях. Начало занятий планируется с 5 октября. Поддержать инициативу и его талантливых учеников можно на сайте проекта «КОД». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем, не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей,